0: Товарищ директор, я потерял секретный пакет инженера Грачковского.
1: И вот случилось так, что прожил я зиму без отца, с мачехой Валентиной. Время это пронеслось быстро и бестолково. Летом в июле Валентина оставила мне 180 рублей и укатила на Кавказ отдыхать. Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. Через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова. Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо, я проснулся. Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону и увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках, да если бы не пел хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. Первым делом я поставил на примус чайник. Потом позвонил в соседский корпус Юрке Ковякину, которому целый месяц должен был рубль 20 копеек. И мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем. Юрка вошел в развалочку, быстро оглядывая стены, просунул голову на кухню, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.
2: Ну что ж, уехала Валентина.
3: Уехала.
2: Так, значит, оставила она тебе деньги, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль 20. Брал на кино, 7 гривен за эскимо мороженое, итого рубль 90, для ровного счета 2.
3: Юрка, никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прям пошел в темноте на место и съел.
2: Ну вот, я купил для всех 6 штук. Я сидел с краю, одну взял себе, остальные 5 передал вам. Очень хорошо помню, как раз Чарли Чаплин летит в воду. Все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, так увлекся, что и не заметил, как проскочила?
3: Нет, Юрка, я не увлекался и ничего никуда не проскакивала.
2: Ну, знаешь...
3: Нет, я тебе 7 гривен отдам.
2: Ну, конечно, дай.
3: Ну, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил.
2: О, да. Вы ели, а я за вас страдать должен. Да ты помнишь, как Чарли Чаплин в воду летит?
3: Помню.
2: Помнишь?
3: Да.
2: А помнишь, как он вылез? Веревка дернула, и он опять в воду.
3: Я это помню.
2: Ну, вот видишь. Все сам помнишь, а говоришь, не ел. Нехорошо, брат. А денег тебе? А Валентина много ли оставила, а? Небось, пожадничала.
3: Зачем пожадничала? 180 рублей оставила.
2: Ой,
3: это на целый месяц оставила. А ты думала, на неделю, да? А тут еще на керосин.
2: Ой.
3: Да прачки за белье.
2: Ой, дурак. Чтобы такие деньги проесть начисто.
3: А сколько же надо?
2: А сколько? А ну-ка, давай сюда счет, я тебе сейчас мигом, как бухгалтер.
3: На.
2: Давай. Так. Так, значит, 0,5 кило хлеба на день. Раз. Значит, это 30 раз, так? Так, чай есть?
3: Есть.
2: Ага, чай есть. Чай у нас есть. Так, 1 кило сахара на месяц. Знаешь, обопьешься. Так. Ну, здесь, значит, крупа, мука, это пустяки дело.
3: Масло.
2: Масло, пожалуйста, вот тебе масло.
3: Мясо.
2: 5 кладем, подожди, 2 обратно, так. Значит, масло, мясо, да? Мясо. Так, итого, значит...
3: Молока.
2: Молока, кружку на 2 дня. Обопьешься. Так, итого 57 рублей. Ну ладно, копейки Юр, сбросим.
3: Че?
2: Ну ладно, ладно. Не хмурься, кладу тебе вот, ох, конфет, так, печенье. Итого будет у нас 63 рубля. Так,
3: а чего? Керосин?
2: Керосин. Керосин 2.
3: Прачки.
2: Прачки, а прачки сколько?
3: 10.
2: 10, о! Вот-то никуда денежки-то идут. Так, значит, итого 75 целковых. А? Живи как банкир.
3: Да.
2: А?
3: Да.
2: А, да. А остальные? А?
3: Ну.
2: И, брат, а ты бы купил у меня фотоаппарат? 6 на 9? О, а светосила! Под кровать залезь, и то снимать можно. И я недорого возьму. Хочешь, сейчас пойдем посмотрим, а?
3: Нет, Юрк, я лучше не сейчас. Нет, я потом, я еще подумаю.
2: А, ну подумай. Подумай, на то и голова, чтобы думать. 2 рубля давай.
3: Сейчас.
2: Вот. Брат, у тебя все 5-ки, а у меня сдачи нет. Ну ладно, потерплю. А я после обеда к тебе еще раз забегу, а ты разменяешь и отдашь.
3: Давай спустимся вниз до магазина и разменяем.
2: Нет, нет, что ты, брат, и не проси. Я когда? Я даже, брат, школу бросил.
3: Ну,
2: я же в летчике готовлюсь заочно. Знаешь, сижу, сижу, долблю, это, знаешь, элероны, лонжероны.
3: Да.
2: А вибрация, деривация... Самолет не трамвай. Чуть не дотянул, пошел штопор. Чуть притянул, это еще того, чего похуже. Это то ли дело ваше, пехота. Ну ладно, так я к тебе еще раз забегу. Я без стеснения. Ты за меня, я за тебя. Пока.
4: Юрка небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Напившись чаю, я захотел есть, но обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и 100 граммов мороженого. Пришел, съел и затосковал. И стало мне обидно, что не взяла меня Валентина с собой на Кавказ.
3: Да, был бы отец, он бы взял.
4: Да. И вспомнилось, как посадит он меня, бывало, за весла. И плывем мы вечером по реке.

0: папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

0: Да, отец был мне старшим другом. Он частенько выручал меня из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, и на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. От того ли, что я долго лежал и думал, от того ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок, и ко мне ввалился Юрка.
1: Сережка, айда со мной в Сокольники.
2: А?
1: Ага, я тебя там познакомлю. Ух, мы там гуляем весело.
2: Ага.
0: В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот день я купил у него за 75 рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру в Сокольниках Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.
1: Знакомься, это Женя, Петя и Володя из 18-й школы. Ух, огонь, ребята! И все как на подбор, отличники.
0: Огонь, ребята и отличники, как по команде, повернулись в мою сторону и внимательно оглядели меня.
1: Он парень хороший. Мы с ним все равно как братья.
0: Огонь, ребята молча поклонились мне и стали о чем-то совещаться.
1: В квартире один, а шляпа. Я его сегодня на 75 целковых одним разом нагрел.
3: Замок в квартире какой?
1: Французский. Гривенником отпереть можно.
3: Угу.
1: Ну вот, ты ребятам очень понравился.
2: А этот крючконосый, что с тобой шептался, он тоже школьник?
1: Нет, это артист. Он двоюродный брат Шаляпина. И женат на дочке начальника милиции, которая приходится мне теткой. Он во время пожара потерял голос. Ну, ему это выхлопотали пенсию, чтобы он ходил отсюда, чтобы, пить нарзана и успокаивать свои нервы.
0: Я посмотрел на Юрку, не смеется ли. Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся. В тот же вечер попозже меня угостили пивом. Я смеялся, и все смеялись. Подсел крючконосый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол, я ему не помню, и как попал домой, не помню тоже. Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Я встал, подошел к крану, напился, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза. Ай, ай, тише, тише, слышишь, слышишь. Непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и в тон маятнику от часов стала меня баюкать.

котенок урчал на моей груди «Мур, мур», иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь.

0: Утром я узнал от дворника дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра зашел к нему на квартиру, так как у него есть ко мне дело. Однако на следующий день к Барышеву я не зашел. На следующий день меня поджидал первый удар. Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат исправный, но это не 6х9, это марка старая. И пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешенно я помчался разыскивать Юрку, но его ни у себя дома, ни во дворе не было. А попался он мне на глаза только к вечеру, когда усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.
1: Да ну! Экая беда! Так-таки говорят, что нет и не бывает.
2: Так-таки нет и не бывает. Да что ты притворяешься, Юрка? Ты все и сам знал раньше.
1: Ну вот, знал. Что я фотограф, что ли? Если бы ты меня про аэроплан спросил, это другое дело. Там, по-моему, фюзеляж, пропеллер, это хвостовое управление. Дернула ручку на себя, он вверх пошел. Двинул вперед, он вниз. А фотографы? Фотографы это для меня не люди, а тьфу! Отлетчики, это другое дело.
2: Юрка, забирай свой аппарат, а деньги отдай обратно.
1: Что ты? Что ты? У меня денег давно нет. За 30-ку я вчера купила балалайку. 30 отдал долгу, а остальные это то да сё. Нет, брат, ты уж лучше терпи. Эх, ну ладно. Я тебя из беды выручу.
2: Как?
1: Ну, друг я тебе или нет?
2: Конечно, нет.
1: Чего?
2: То есть, конечно, друг.
1: То-то.
2: И тогда что мы будем делать?
1: Ну, а если друг, пойдем со мной. Я тебя выручу.
0: Мы прошли с ним через 2 квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз. И здесь, едва глянув на мой, очевидно, уже им знакомый фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на 6,9. Цена 40 рублей, задаток 10.
1: Ну? Выкладывай. То-то вас, дураков, учи-да-учи. А спасибо не дождешься.
2: Юрка, а где же я потом-то возьму остальную 30-ку?
1: Ну, берешь. Ну, наскребешь понемножку. А если нет, я за тебя аппарат выкуплю, себе возьму.
2: Как?
1: Ну, а ты деньги накопишь, мне отдашь, он аппарат опять твой будет.
0: С тяжелым сердцем заплатил я 10 рублей и понуро побрел к дому.
1: Не скучай. Ты по вечерам садись на 6-й или на метро и чуть что кати к нам в Сокольники.
0: Нет, с сегодняшнего же дня нужно жить по-иному, решил я и взялся за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку. Днем за работой я крепился, но вечером меня потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам, пел песни, ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Ладно, подумал я, но это уже будет в последний раз. Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дома и побежал в метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было. Красный глаз светофора глядел на меня, не мигая, тревожно. И я заколебался. Ай, ай. Тише.

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели, внезапно возникли люди. Они шли, торопились, их было много, но становилось все больше, целые толпы, сотни. И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Центральный парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Когда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

0: Было еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой и цветами. Вдруг вся в черном и в золотых звездах вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка. Полумаска соскользнула ей на губы, и сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.
1: Нина! Нина! Сережа! Сережа! Ой, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки. Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг трах-бабах, труба, пальба, все в стороны, все смешались. Я туда, я сюда. Наших нет и нет. А ты почему один? Ты тоже потерялся?
2: Нет, я не потерялся. Мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем.
1: Да?
2: Да.

0: Не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ведь мы с тобой давно уж не виделись.
1: Да. А почему ты, Сережа, не приходишь к нам? Папа у меня о тебе спрашивал. Он уехал, но скоро вернется. И ты с нами поедешь на дачу.
0: Да, но... Но ты же сердилась за стихи. Ну, конечно...
1: Глупости! Глупости! Я девчонкам стихи твои показывала. Все хвалили. Очень хорошо. Прямо Пушкин.
0: Да?
1: Да.
2: Было очевидно в моем лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто. Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

0: хочу есть, пить, а все деньги остались у сестры.
1: Деньги? А вот деньги. А это что, не деньги? Пойдем, пойдем.

0: я буду большая, я что-нибудь такое сделаю. Такое?
1: Какое?
0: Не знаю. Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть...
1: Подожди, Нина, я сейчас шары куплю.
0: Ой, Сережа, не надо, ты много денег тратишь.
2: Бабушка, ты!
0: Смотри, Сережа, огонь!
2: Огонь!
0: Сережа, будешь командиром батареи. И тогда...
1: Что ты глупая? Ну хорошо, я буду командиром батареи, и я буду тяжело ранен.
0: Но ты же выздоровеешь.
1: Ну хорошо, а потом...
0: А потом... Потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.
1: Сейчас обрежем бечевки, распутаем. Так, гляди, Нина, голубой шар это ты, красный это я. Раз, два...
0: Эх, полетели! Ой, улетели!
1: Не жалей! Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. О-о, догнал!
0: Но ты сейчас зацепишься за антенну. Правее лети, глупый, правее! Сереж, ну почему это я лечу прямо, а ты все крутишься и крутишься?
1: Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься все куда-то от меня в бок да в бок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ой! Ага, испугалась.
0: Сережа, уже поздно.
1: Да?
0: Пора. Пора домой.
1: Нина, можно я изредка буду тебе звонить?
0: Обязательно звони. Да, запиши, у нас со вчерашнего дня номер телефона новый. Ну, дай-ка карандаш. Я тебя запишу. Г-0-48-64. Значит... Скоро будем вместе на даче. А ты как живешь? Хорошо? Валентина тебе денег оставила?
1: Оставила.
3: Нина попрощалась, сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла. Ей тогда было 13-14, и она училась в 6-м классе 24-й школы. Во дворе мне сказали, что прачка приходила 2 раза. Белье оставила у дворника дяди Николая, а за деньгами 10 рублей зайдет завтра после обеда. Я хотел поставить чайник, керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, крепко заснул. Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил, никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег.
1: Юрка, Юрка, дай мне взаймы денег.
4: Ох! Вот еще. Деньги. Откуда они мне деньги-то? Денежки, деньги. Эй, а ты попроси у Половцева.
1: Он уехал. Он вернется только через неделю.
4: А, да. Ну, у Нинки.
5: Она для тебя достанет. А?
1: Нет, я у нее просить не буду.
4: Ну, тогда вот что. Пойди в мастерскую, выкупи аппарат, продай его. Заплатишь прачке, тебе еще 500 останется.
1: Ты жулик, Юрка.
4: О, ну вот. Просит деньги, да еще ругается. Другой на моем месте бы плюнул бы, а я тебе как другу советую.
1: Ну где же я возьму денег, чтобы аппарат-то выкупить?
4: А ты поищи. Должно быть, Валентина на запас оставила. Ты у нее возьми.
1: Как?
4: А потом продашь аппарат, обратно положишь. Да.
2: Кто там?
4: Это я, дядя Николай. Сережа.
2: А, ну, входи, входи.
4: Здравствуйте, дядя Николай.
2: Здравствуй.
4: Дядя Николай, дайте мне, пожалуйста, напильник.
2: Напильник?
4: Да.
2: А зачем тебе напильник?
4: Мне это...
2: Ах, все хулиганите вы. Вечер тоже. Мальчишка из 16-й квартиры.

0: Через меня звонили.
1: Кто?
0: Да сам звонил, Полцев, все спрашивает, чего не приходишь.
1: Да?
0: Ага. А ты бы не ломался, бы сходил бы туда.
1: А я пойду, дядь Николай, я обязательно пойду. Но только вот мне сейчас некогда.
0: Некогда, ишь ты какой, некогда. А что тебе этот прощелыга Юрка зачастил, а? Ты гляди, не доведет он тебя до добра.
1: Нет, дядь Николай, нет, это он насчет приемника приходил.
0: Приемника, ну то-то гляди-то у меня. Белье захвати, вон за шкафом узел. Прачка обещал в обед за деньгами зайти.
1: Ладно, спасибо, дядь Николай.
2: Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и принялся за дело. Нужно было открыть единственный запертый ящик письменного стола. Там должны были быть деньги. Работал я долго и упрямо. Испортил не один ключ. Смазывал замок из масленки от швейной машины. Но он упирался, как заколдованный. И вдруг... крак!
1: Ага, есть!
2: Я почувствовал, как ключ туго со скрежетом, но все же поворачивается.
1: О, готово. Ну, теперь выдвигаем. Что это? Браунинг. На рукоятке пластинка с надписью. Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми. 1919 год.
2: Я вынул обойму, в ней было 6 патронов, 7-го не доставало.
1: Да, вот так деньги.
2: Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени и нашел совсем не то, что мне было надо. Я сунул Браунинг на прежнее место, закрыл газеты и задвинул ящик. Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался и замок не закрывался. Мало того... вынуть ключ из скважины теперь было невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Тогда я вставил в ушко ключа напильник и стал как рычагом надавливать.
1: Кажется, подается. Ушко сломалось. Теперь еще хуже.
2: Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок. В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

0: Старья.
1: Старьевщик.
0: Старья.
1: Вот оно где, спасение. Дяденька, дяденька, зайдите в 20-ю квартиру.
0: Какая квартира?
1: 20-я.
0: 20-я квартира?
1: Да-да. Сейчас соберем. Так, старые брюки, куртка, а рукав порван. А если прибавить еще эти коньки? Конечно, до зимы еще далеко. Так, еще что? Ага, рубашка. Все равно мне рукава куртки. Так, футбольный мяч. А, наплевать, все равно теперь не до игры. Сейчас! Сейчас, сейчас! Сейчас открою. Сюда, сюда.
0: Ага. Вот. Вот здесь.
1: Да.
0: Есть продавать.
1: Вот сюда, сюда.
0: Ковры есть?
1: Нет. Ага. Вот, смотрите.
0: Вот эти, да.
1: Да.
0: Старый. Это старый, очень старый.
1: Что вы? Вот рубашка.
0: Ну, что же, рубашка. Старая. Эти. 6 рублей.
1: Как 6 рублей? За все это 6 рублей?
0: Ну, чёрт, 6 рублей.
1: Нет, мне нужно 30.
0: О, 6 рублей. Цены хорошие.
2: Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку.
1: Вот, еще.

0: Ale.
1: 5 рублей.
2: Как 5 рублей? За такую кучу, вы смотрите, которая заняла вон сколько, весь угол. Что же это? 5, 6, 11 рублей.
1: 11 рублей. Хочешь, давай. Нет, пойду дальше. А ты?
2: Постойте. Нет, погодите. Нет, я сейчас, я еще.
3: О! Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф. Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Стоп! Теперь я уже подметил, как блеснули рыси глазки старьевщика и как жадно схватил он мех в руки.
1: Так. Ну, 70 рублей. Больше не дам ни копеек.
2: Как хочешь, а меньше, чем за 90 рублей я не отдам.
1: Ты, молодой юноша, я не спорю тебе. Может быть, эта вещь и стоит 90 рублей. Надо думать, юноша, что стоит. Но вещь эта не твой, молодой юноша. И как бы нам с тобой за нее не попало бы.
2: А как ты смеешь? А как ты смеешь? Это мое. Это не твое дело. А может, мне подарили?
1: Это я не спорю тебе. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатская. Но такой порядок, чтобы молодой юнош носил дамские туфли и меховой горжетки, такой порядка нет и никогда не было. На 90 до 11 это 101 рубля. Вот. Бери скорее деньги и дело конец. А ну, бери.
2: Ладно.
3: Получив от старьевщика деньги, я решил жить по плану.
2: Первое. Написать правду Валентине. Второе. Деньги экономить. Третье. Записаться в библиотеку. Что еще? Что еще? Да, Юрку к черту.
3: На другой день я записался в библиотеку и взял 2 книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии. Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командиры и солдаты окончательно уверились в том, что он вражеский лазутчик. Но странные дела начали твориться вокруг отряда. То однажды под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказалось, что враг подползал совсем близко. Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его приставили к награде.
2: К награде. Но ведь это же была неправда.
3: Да, это была ложь. То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, которой не мог подобраться ни один смельчак-доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево, и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. И помощь пришла.
2: Пришла. Это он, смелый барабанщик, подавал сигналы.
3: Да, но проклятый музыкант Мишо опять сказал, что это сигналил он. И его произвели в сержанты.
2: В сержанты. Проклятый толстяк Мишо.
3: Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.
2: Это я. То есть он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни, подавал тревожные сигналы.

0: Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением, но никого возле меня не было, и только зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.
1: Это я, солдат-барабанщик. Эй, ты, ленивый дурак, слышишь?
0: Оскорбленный котенок вскочил и загнулся, и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами. «Мяу», — ответил он, — «ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан сначала трин-тарарам, потом трум-турурум. Барабанщики смелые и добрые». Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. Но я давно уже крепко спал. Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Сейчас. Сейчас открою. Вам кого?
1: А что, милая, хозяйка дома?
0: Нет, бабушка, хозяйка на Кавказ уехала.
1: Батюшки, как далеко. А я, милая, пошла сегодня в подвал. Стирать хотела, щепу собирала. Шарила, смотрю, лежит бумага. А кругом сургуч наляпан. Вот, говорю старику, не деньги ли? А старик мой адрес прочитал и гонит. Иди, говорит, отнеси в 20-ю. Это к нашему делу пакет не относится.
0: Ну-ка, дайте.
1: На-ка.
0: Секретно. Начальнику цеха, инженеру Баташову. Валя, найден секретный пакет, адресованный папе. Срочно напиши или телеграфируй, что мне с этим пакетом делать. Я звонил Половцевым, никто не отвечает. Вероятно, уехали. Жду ответа. Сережа.
2: Я отнес письмо и, посвистывая и притоптывая, поднимался к себе по лестнице. Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Но стоп! Дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. Легкий шум, как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул, донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на полэтажа выше. В нашей квартире был вор. Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять. Вор что-то не торопился. Было очень странно. Вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый и опасный. Потом за дверьми, должно быть, с кухни раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял, это шумел примус. Но это уж не лезло ни в какие ворота. Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать. Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.
3: А, друг мой, ты что, из этой 20-й квартиры?
0: Да, я из этой.
3: Так заходи, сделай милость. Ну, заходи. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел. А ты полез наверх и чего-то прячешься.
0: Да, но я не думал. Я не знаю. А зачем вы тут поете?
3: О, понимай. Ты, вероятно, думал, что я жулик. И терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины. Следовательно, твой дядя. Ну вот. Но я надеюсь, она уже телеграфировала тебе о том, что я приеду?
0: Нет, она не телеграфировала.
3: Ну что ты будешь делать? Узнаю, беспечное создание. Ключ мне послала, а телеграмму тебе позабыла. Помню, как еще в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Да, и съела. Страдала крошка ужасно. Но... А скажи, друг мой, а чего это у вас в квартире как-то не того? Сарай не сарай, как бы апартамент уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.
0: Это не после налета, а это я начал уборку.
3: А, похвально. Но раз начал, надо кончать. Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья юности, и вдруг такое безобразие. Ты сходи к дворничке и попроси, чтобы она прибрала.
2: После этого он спросил, есть ли у меня деньги, дал на расходы 30-ку и ушел побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже 10 лет. Ловко и охотно помогал я дворничке убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно и уютно. Я постелил на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу. Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать письмо Валентине.
0: Дорогая Валя, приехал твой брат. Он очень веселый и добрый. Он рассказал мне, как ты в детстве полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась. Но как же ты съела? Или у тебя был насморк? Дорогая Валя, отвечай, что делать с папиным пакетом.
4: Сейчас. Сейчас, дядя, открою.
3: Ну-ка, зажги свет, где выключатель?
4: Здесь.
3: Сюда, старик Яков, сюда. Не оступись. Дай-ка шляпу, я сам повешу. Сам для друга. Все сам. Прошу пожаловать. Ну-ка, повернись к свету. Ох, годы. Невозвратные годы. Да ты еще пошумишь, ду, пошумишь. Знаком с Сергей, друг моей молодости, ученый, старый партизан Чапаевец.
4: Здравствуйте.
3: Вот, много в жизни пострадал. О, как видишь, орел. Коршун. Эки глаза, да? Эки острые, проницательные глаза. Огонь, фонари, прожекторы. Садись, старик, отдыхай. Садись. Ну что ж, Сергей, молодец. Квартиру хорошо прибрал. Хорошо. А это что такое?
4: А это я письмо Валентине.
3: Дорогая Валя, приехал твой брат, он очень веселый и добрый. Позор! Смотри на него, старик Яков! На этого человека беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо Валентине, сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он об этом сообщает ей? Он пишет слово «рассказ» через одно «с». И перед словом «что» запятых не ставит. За это, не говорю о себе, спрошу и тебя, старик Яков, боролся ты и страдал. Звенел кандалами и взвевал чапаевскую саблю. А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот. Отвечай, скажи ему в глаза и прямо. Вот, нет, не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это. Смотри, писем без моей поправки никому не отправляй, иначе мне будет стыдно. Кстати, о каком пакете идет речь?
4: Вот он. И скажите, что мне с ним надо делать?
3: Совершенно секретно инженеру Баташову. А мы подумаем. Идем, старик Яков. Ты человек умный, бывалый. Пойдем, сядем и подумаем. А письмо к Валентине брось, в печку брось. Или нет, дай-ка я его сам сожгу. Дай.
2: Дядя чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула и оставила на пепельницу щепотку золы, которую он тотчас же выкинул на ветер за форточку.
4: Не вздумал бы он меня экзаменовать по географии. Ой, что тогда со мной будет?
2: Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал спать. Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.
4: Ой, кто это? Это вы, дядя?
3: Ну да. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирта?
4: Посмотрите в той комнате, у Валентины.
3: Ага.
4: Там на полочке.
3: Угу.
4: Вот, там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?
3: Да, старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко. Спи.
2: Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосов их слышно не было, но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах.

0: Прошла неделя. Днем дяди дома не было, а к вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать. Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата. Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и чем-то встревоженный он заторопил старика Якова. Хлопнула дверь, они вышли. Минуту спустя я выскочил из ванной, щурясь на солнце, заглянул в окно. Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо. Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.
1: Хорошо, теперь будет еще интересней. Где-нибудь на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока не остановится покупать папиросы. Тогда хлоп, и готово. А к вечеру на столе уже будет стоять и готовые фотографии под стеклом, в раме и с надписью «Дорогому дядечке от такого-то».
0: Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки, сели на скамью и закурили. А я быстро примостился между двумя фанерными киосками на пустых ящиках.
1: Так, поставим выдержку 1:25. Готово.
0: На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали, приготовиться, щелк. Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый широкоплечий человек подошел к старику Якову, и я узнал в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом. В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но тогда мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок. В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не испортить, я сунул кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Когда я вернулся, дядя был уже дома. В руке он держал сломанное ушко от ключа.
2: Пойди-ка сюда. Пойди. Что это такое, а?
3: Это...
2: Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо к отломанному ключу, и что же выходит?
3: Да это
4: да я... Вид. Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы мошенника забрали, арестовали. И сестра Валентина с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр. Я вижу, ты раскаиваешься, что глупый, и я тебя не выдам. Жаль, что нет Бога. И тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя, на счастье, такой добрый дядя. Что скажешь, старик Яков? Не расстраивайся, не надо, старик. Рука твоя уже, я вижу, дрожит, и ты можешь порезать щеку. Я знаю, что тебе тяжело видеть такую молодежь. Ты идеалист и романист. Идем в ту комнату, и я сам тебя добрею. Открой там, Сергей.
3: Сейчас открою. А, дядя Николай, здравствуйте.
5: Здравствуй. Дядь твой где?
3: Дома. Сейчас позову. Дядя?
5: Да.
2: Что такое?
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Вот, пожалуйста, листки для прописки принес.
2: Листки? А, листков нам не нужно. Ибо мы и так сегодня уезжаем. А чтобы этот молодец не совсем пропал без надзора, то до приезда сестры Валентины я его беру с собой.
5: Ну что ж, парень он хороший.
2: Да.
5: Да вот только вот в плохой компании. А так, говорю, парень золото. Драли его только мало.
2: Да.
5: Ну что ж, вы сегодня уезжаете?
2: Да, сегодня вечером.
5: Ну, счастливого пути и пожелаю вам.
2: Спасибо.
6: Вечером мы уже были на вокзале. В буфете дядя и старик Яков заказали себе пиво и все время о чем-то тихо разговаривали. Мне стало скучно, и я пошел осматривать вокзал. Наткнулся на окошечко телеграф. Подумал, схватил бланк и написал.
1: Валя, уезжаю путешествовать с дядей Васей. Он по-прежнему тебя любит и крепко целует. Так.
6: Отправив телеграмму, я подошел к телефону-автомату, стал в очередь и решил позвонить Нине.
3: Г. 0-48.
4: Сергей, ты куда пропал?
1: Ой, дядя, а я не пропал. Я хочу позвонить одной знакомой девочке, а то она будет беспокоиться.
4: Позор. В твои годы я презирал всех девочек, знакомых и незнакомых. Иди скорее, уже началась посадка.
1: Дядя, дядя, вы поглядите. К старику Якову зачем-то подошел один знакомый. Я его в Сокольниках встречал. Крючконосый, видите? Он себя за артиста выдает, но он жулик.
4: Великие боги. Но я надеюсь, жулик у бедняги ничего не вытащил?
1: Нет, дядя. Но старик Яков поздоровался с ним, смотрите, за руку.
4: Ой, доверчив старик, доверчив, расстроен. Остается, а мы уезжаем. Большой человек, а совсем еще ребенок. Ну, ты напрасно торчишь окна. Пойди, посмотри лучше за вещами. Прощай, старик! Прощай, я!

0: Окно было распахнуто, ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?» — глотая воздух, подумал я. «Ри-та-та, тра-та-та! Поехали!»
1: «Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»
0: Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так? Били часы, кричал радиоприемник, шумела школа, гудела улица и гремел барабан. Барабан. Вдруг замелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. И опять вспоминаю отец и я.
1: Папа. Папа. А меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда.
2: Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
1: Но-но-но, не подходи близко, а то пробью по спине зорю палкой.

0: Папа, это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки, идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны, а на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

Мчался под луной поезд. Но куда увозил он меня, я не знал. И колеса стучали, ри-та-та, тра-та-та. И мне казалось, что в такт колесам бьют палки по барабану тревогу. Ай, ай, тихо, тихо, слышишь, слышишь?

0: Лейтенант Савельев слушает. Так. Так. Ясно, товарищ полковник? Пока не выяснили, куда увезли. Так. Да, задержан старьевщик, покупавший вещи у мальчика. Есть. Есть докладывать. Понимаю. Займемся сейчас же. Введите задержанного.
1: Есть. Здравствуйте, товарищ начальника.
0: Садитесь.
1: Спасибо, Ригин.
0: Эту горжетку у вас отобрали?
1: Это горжетка мне, мне начальника.
0: Эта вещь не старье. Эта вещь дорогая. Вы скажите, где купили? Мы проверим.
1: Товарища начальника, это...
0: Ну? Я жду.
1: Я скажу. Все скажу. Товарищ начальник, но вижу, дело мое несчастливое.
2: Товарищ лейтенант, получены телеграммы от Баташовой.
0: Давайте. У Сергея Баташова из 20-й квартиры нет никакого дяди Васи. Точка. Проверьте тщательно, целы ли в квартире вещи. Валентина Баташова. Да. Куда они его увезли?

0: Сергей, нравится тебе Киев, а?
1: Да.
0: Да, киевляне, это, брат-то мой, веселый народ.

родная наша страна. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Только мы лишь дорогой

0: Что, хороша песня, а? То-то. А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки? Это я сам сочинил.
1: Вы?
0: Я.
1: Ой, дядя.
0: Вот тебе и ой, дядя. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами? Нет, ты попробуй-ка сочини. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Да, какой сад, Сергей, а? Как в джунглях, хорошо. Кругом аромат, природа. Отдохнем мы здесь с тобой. Лучше, чем на даче. Книг наберем, молоко пить будем. Красота.
2: Дорогих гостей прошу пожаловать к себе в комнату.
0: А, идем. Идем, Сергей.
2: Спаситель. Ах, спаситель. Получел, потолстел. Но все, как я вижу, по-прежнему добрый, весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный. Ах, а время летит, время. А вот мы прозябаем. Я даю уроки музыки. Ну, будьте как хозяева, вы здесь одни. А они детский сад налито за город уехали.
3: Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше. Положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки и скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника и чирикали птицы. И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно. И еще хорошо мне было от того, что старуха назвала дядю добрым и благородным. За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь при детском доме сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то театре. Мы легли спать рано. И сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни большого города. Мы лежали долго, молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.
1: Дядя, а чего эта старуха назвала вас днем добрым и благородным?
0: Когда-то в 18-м буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста. Да я был молод, великодушен и вступился.
1: А за что ее хотели спустить вниз головой?
0: Ну, там на войне не разбирают. Ну, спи ты, друг мой, спи.
1: Дядя, а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались? Они спустили вас вниз головой с моста.
0: Да я бы им под лицам спустил. За мной было 6 всадников, да в руках у меня была граната. Ну, спи спокойно, ты мне уже надоел.
1: Дядь, а какие это были солдаты? Белые?
0: Ой, ну лежи ты, болтун. Военные были солдаты. 2 руки, 2 ноги, 1 голова и винтовка 3 линейка с 5 патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату. Спи!
3: Через день, когда мы гуляли с дядей над Днепром, он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.
0: Да, есть такая школа, куда принимают мальчиков лет 14-15. Там же при школе они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.
1: А вы? Вы тоже будете жить в Одессе?
0: Да нет. Разве я тебе не говорил, что я живу в Вятке-то?
1: Нет.
4: Ну как же, я же заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой.
1: Нет, не говорили.
4: Ну вот так и...
3: Щеки мои горели, и я был взволнован. Не беда, думал я, проживу один.
1: Конечно, проживу. Начну все заново. Буду учиться, буду стараться. Буду лазить по мачтам, смотреть в бинокль. Вырасту скоро, надену черную форменку, и вот я стою на капитанском мостике. Дзинь-дзинь, тихий ход вперед. И вот она стоит на берегу, машет мне платком. Нина, прощай. Прощай, Нина. Уплываю в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все. Приеду, все тебе расскажу, из чужих берегов привезу подарков.
3: И так замечтался я, что не заметил, как очутились мы в детском парке.

0: Сереженька, несколько дней я буду занят. И чтоб ты мне не мешала, и тебе не было скучно, давай познакомишь с кем-нибудь из ребят, а?
1: Ладно.
0: Ну, это хорошо. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, какое кругом веселье-то, а?
1: Да. А с кем же мне, дядь, познакомиться? Народ кругом такая уйма.
0: А это мы поищем, поищем и найдем. Ну, иди за мной, иди. Ну, вон, смотри, вон парнишка хороший. А этот... А вот мальчик. Сразу видно, не глупый, симпатичный, а?
1: Да, дохловатый какой-то.
0: Че?
1: Дядя, лучше с кем-нибудь вон из тех, которые у сетки скачут.
0: Да, ну, это и дело, что скачут у сетки. Козел тоже скачет, да толк что? А то мальчик машину какую-то строит. Из скакуна этот клоун выйдет. А из этого, глядишь, изобретатель. Ну, вот и пойди. Ну, пойди, сиди, ну, прошу тебя. Ну, пойди и познакомься. А я тут газету в тени почитаю.
2: Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я подсел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль, и не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу.
1: Ты, пожалуйста, не сломай планку. Она очень тонкая.
3: Нет, не сломаю. Это ты чего мастеришь? Трактор?
1: Ух, что ты! Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.
3: Тонкая, тонкая. Ты бы шел вон лучше к сетке прыгать. А то ведь все равно потом выкрасить да выбросить.
1: Послушай, я тебя к себе не звал, не правда ли? Если тебе нравится прыгать у сетки, пойди и прыгай. Я тоже люблю лазить и прыгать. Но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя. Вот видишь, нога.
3: Да. Извини, это я дурак.
1: Почему ж дурак?
3: Может быть, тебе помочь? Мне ведь все равно делать нечего. Давай.
1: Ну, если хочешь, возьми вот этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки.
3: Хорошо.
1: Вот, видишь, вот-вот.
3: Хорошо.
1: Да постой, постой. Они тебе так не дадут. У тебя ученический билет не с собой?
3: Нет.
1: Ну, тогда возьми мой. Вот я сейчас дам тебе.
2: Я заглянул в билет. Его звали Славой. Фамилия Грачковской.
3: Грачковской. Какая знакомая фамилия. Грачковская. Вспомнил. Секретный пакет. Грачковской. Папа должен был к нему зачем-то ехать.
2: Да, вот как бывает.
0: Ну как, познакомились, а?
1: Познакомились. Славка, это мой дядя. Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ну вот, молодцам мороженое.
1: Ой, что вы, спасибо. Меня зовут Слава, фамилия Грачковской. А меня зовут Сергей, а фамилия...
0: А фамилия Бубликов.
1: Бубликов.

0: Дядя, а Славка прыгнул с горящего самолета на парашюте.
1: Да ну?
2: Да, с парашютом это я не сам прыгнул. Меня отец выкинул. А я ж только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.
1: Ой-ой-ой, а она ходит?
2: Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. А это вы вчера стреляли в тире и поправляли меня, чтоб я не сваливал на бок мушку?
3: Да вроде я.
2: Ой, вы хорошо стреляете.
3: Старый стрелок-пехотинец. Вот.
2: Стрелок-пехотинец.
3: Ну, прощайте, мальчики, а? А то нам пора домой, Сережка.
0: Ладно. Вот.
2: До свидания.
0: До свидания. Славка, давай до завтра.
2: Давай. До свидания.
3: До свидания, до свидания.
0: Дядя, вы зачем мою фамилию наврали?
1: Дурак. Ах, скажет он, это не тот ли молодец Баташов, который по чужим ящикам лазит? Очень-то он мне в товарищи нужен.
0: А вы бы хоть другую фамилию какую-нибудь получше назвали, кто Бубликов. Бубликов.
1: Ладно, ладно. Ты вот с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорсь. А то не скажи ему ни слова. Динамит, порох.
3: Ты давай-ка с этим Славкой покрепче познакомься. Домой к нему зайди. Посмотришь, как он живет. Чем в жизни занят. Кто таковы его родители.
1: Эх, как бы нам да такую молодость. То что пролетело, просвистело.
3: Нет-нет, ты с ним обязательно подружись. Он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку.
1: Вот, а отсюда ты сам дойдешь домой. Вот спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора, и ты в саду дома. А я приду попозже.
4: Долго бродил я, любуясь Днепром. Стало уже темнеть, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темные, значит, дядя еще не возвращался. Тихо подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится. Но то дядя, а то я. Мне же стучаться было неудобно. Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя скоро вернется. Так просидел я с полчаса или больше.
2: А вдруг вот дядя где-нибудь заночует? Что тогда делать?
4: Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно опустился в сени. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку.
2: Что такое? Спокойней.
4: Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков не остался там, в Москве, а где-то притаился здесь, совсем рядом. Несколько мгновений эта нелепая и упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело. Тихонько поднялся я наверх и опять встал. Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома. Я прислушался. Разговаривали двое. Дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.
1: Вот, сейчас будет и готово. Этот пакет туда, этот сюда. Сюда, понятно?
5: Понятно.
1: Вот теперь все можно убрать. И куда это мой мальчишка запропал?
5: Чего вернется? Или немного заблудился? А то еще в кино пошел. Нынче дети какие.
3: Да.
5: А мать у него кто?
3: Да кто же ее знает? Какая-то московская. На Кавказ уехала.
2: Как кто ее знает?
3: Мы на эту квартиру случайно через своего человека напали. Мальчишка один, квартира пустая. Лучше всякой гостиницы.
5: Ага.
3: Да, он мне сейчас в одном деле помогать будет.
5: Водка?
3: Да.
2: Как какая-то московская? Ведь ты же мой дядя.
3: Ну вот и последнее готово. Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку.
4: Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.
3: Кто там?
2: Это я.
3: А, ты, бродяга, наконец-то. Тогда погоди, штаны да туфли надену, то я прямо с постели. Ну, входи. Где шлялся?
2: Я заблудился.
3: Заблудился.
4: Но я уже понял, что ругать он меня не будет. И, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было. В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел. И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах. Не то эфира, не то еще какой-то дряни.
2: Но что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу. И оказывается, он даже не знает Валентины. И вовсе мне не дядя. Но кто же он?
4: Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых. А может быть,

И он взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Да, конечно, хорошая жизнь так не начинается. Бубликов. Ничего. Мне бы только в мичманскую школу поскорее попасть. Потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий

0: Значит, говорите, вы им принесли листки для прописки, а они как раз в тот вечер уезжать собрались.
1: Точно так, товарищ лейтенант. А мальчонку, говорят, с собой возьмем, чтобы он, значит, не совсем, как говорится, пропал без надзора.
0: Без надзора.
1: Ага.
0: Ключ от квартиры оставили?
1: А как же, товарищ лейтенант. Вот, пожалуйста. Хозяйке велели передать.
0: Так. Товарищ Егоров, пройдемте в квартиру. Займитесь осмотром. Есть.
1: А мальчонка-то хороший. Только вот, знаете, в дурную компанию попал. А так-то мальчонка веселый. Вон, видите, вот, карточка его на стенке.
0: Да-да.
1: Вон. Улыбается.
0: И барабан через плечо повешен.
1: А как же? Барабанщик.
0: А, тут и надпись есть. Сергей Барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
2: Товарищ лейтенант.
0: Да?
2: Ящик от письменного стола вскрыт, торчит обломанный ключ. В ящике лежали две фотографические кассеты.
0: Так. Кассеты немедленно отправьте в лабораторию.
2: Есть.

0: Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро теперь я встречался со Славкой. И вот однажды возвратился я от него вечером. Дядя играл на рояле, на столе лежала газета. Я так привык к Славке, что без него не находил себе места. И вот, чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.
1: Происшествие.
2: Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим.
1: Происшествие. Автобус налетел на трамвай. Стекла выбиты, жертв нет. Не зевай, шофер, счастливо еще отделался. А вот 6-летний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое. Его мать, милиционер и старик, торговавший сладка папиросами. Подлетела лодка и подобрала.

Собрала всех четверых. Молодцы люди. А мальчишке дома надо было бы задать дёру. А вот объявление. Какой-то дяденька продает велосипед. Он же купит шляпу. Глупо. Я бы никогда не продал.

0: А вот... Стоп!
1: Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот ищут меня.
0: Разыскивается мальчик, 14 лет, Сергей Баташов, брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить. Москва. Телефон Г-0-48-64. Так. Телефон не наш. Не домашний. Значит, ищет милиция.
1: Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце. Долго и тупо глядел. Да-да, это меня. Вот брюнет, вот родинка. Разыскивается. Слово это звучало тихо и приглушенно.
2: Сергей, ну чего ты себя рассматриваешь? Не узнаешь, что ли?
0: А вы посмотрите, что в газете напечатано.
2: Ну чего там напечатано? Разыскивается мальчик 14 лет, Сергей... Ну, конечно, сестра Валентина из-за украденной тобой горжетки обратилась в милицию. Ух, глупо. Помню, как однажды еще в далеком детстве. Впрочем, это потом. Но ты не бойся. Я тебя на днях отвезу в мичманскую школу. Начальник школы мой друг. Помощник по учебной части тоже. А пока надо вывести родинку. Сейчас мы это и сделаем. Сейчас. Вот. Сейчас. Ну-ка, иди сюда. Вот. А?
0: Ой! Щипит.
2: Ничего, терпение – свойство моряка. Вот и все. Вот и все. Родинки как не бывало. Сережка, теперь возьми рубль, беги в парикмахерскую и постригись нагло. И помни, ты Бубликов.
1: Никто меня теперь не узнает и не поймает, думал я, выходя из парикмахерской.
0: Бубликов. Ну, ничего. Отдаст меня этот дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку. И очень хорошо. Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было.

Влажный ветерок холодил мою стриженную голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начать заново и быть теперь человеком прямым и честным.

0: Было еще не очень поздно, и я отправился к Славке заканчивать модель. Отец его был дома. Прищурясь, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку и уверенно заявил, что здесь должна быть стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. Он улыбнулся, показал нам кончик языка, поцеловал Славку в лоб и, тихонько насвистывая, пошел в сад.
1: Догадливая, а? Только подошел, глянул, крак! И выломал.
2: Ну так еще бы, недогадливый. Такая уж у него работа.
1: Он военный инженер, да? А что он строит?
2: Разное.
1: Да?
2: Он очень хороший инженер. Это он только с виду такой.
1: Какой?
2: Да вот такой, язык показывает.
1: Ты думаешь, он молодой, да?
2: Нет, ему уж 42 года.
1: Сережа, я тебе сейчас альбом с открытками покажу, хочешь?
2: Давай.
1: Ну я сейчас. Вот. Вот, вот. Это вот все открытки старинные. Вот.
3: А вот, смотри.
1: А, это очень редкая открытка.
3: Ох, тут со стихами. Гой, ей, не робей, тверже стой, крепче бей.
1: Ты видишь, это красные гонят Деникина.
3: Вижу.
1: А вот это вот без стихов, о, тоже гонят.
2: Да.
0: Я задумался, вспомнил отца. Ведь и он когда-то воевал с белыми. А рука машинально выводила на столе только одно слово. Баташов, Баташов, Баташов. Не знаю, сколько раз я написал бы еще это слово, но тут неожиданно вошел этот дядя.
4: А я как раз иду мимо, дай, думаю, зайду. Не тут ли мой Сережа?
2: Здравствуйте.
4: Здравствуй, Славушка, здравствуй. А я не мешаю, нет? Нет, может быть, папа работает?
2: Да нет, он дома никогда не работает. Он инженер военный. Он сейчас в саду малину окапывает. Да вот он идет, вот. Папа! Пап, это Сережин дядя.
5: Грачковский.
6: Очень приятно.
5: Руки не подаю, грязные. Слава, воды в умывальник. Ну, а вы в Киев надолго? Откуда?
7: Да видите ли, я заведую отделом народного образования в Вятке.
5: Ага.
7: Ну, а Киев моя вторая родина. Здесь я жил, здесь воевал, и здесь прошла моя молодость. Простите, дорогой, я наблюдал, как вы сухой мусор в малинник валили. Я сам садовод, и должен вам сказать, это нужно делать с осени.
5: Вот еще, научите. Ну, скажите, ну какая у вас в Вятке малина?
7: Малина? А вы приезжайте ко мне в Вятку, я вас ананасами угощу.
5: Ну, знаете, ананасы это не по моей специальности.
7: Ну, очень жаль. Так, извините за вторжение. Сереженька, нам пора.
8: Дядечка, можно я еще тут немножко побуду?
7: Ну что, хорошо. Только не очень долго.
8: Ладно.
7: Вот так. До свидания.
5: До свидания.
7: До свидания.
8: Славка, а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?
2: Нога – это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди.
8: Кто мы?
2: Ну, мы все.
8: Кто все? Ты, папа, мама?
2: Мы люди. Ну... Ну, люди, советские люди. Да ты-то кто, банкир, что ли?
8: Ох, скажет тоже. А мама твоя где?
2: В деревне. Послезавтра отец отвезет меня к ней. Это пароходом 70 километров, а потом дорога, лесом, лесом.
8: И он с тобой останется?
2: Нет, он в этот же день обратно. Ему нельзя. Он над какой-то очень важной машиной работает.
8: Над какой?
2: Так он мне и скажет. А ты вот спроси-ка его, над какой, а?
8: О, что?
2: Папа! Пап!
5: Да?
2: Папа, ты нам скажи, над какой машиной ты работаешь, а?
8: Да мы никому, ну как могила.
9: А верно ли, что никому?
8: Верно, правда, никому.
9: Ну тогда смотрите. Слава, дай бумагу и карандаш.
8: Сейчас. Давай. Вот.
9: Так. Рисую. Вот здесь основа.
2: Так.
9: Здесь металлический сосуд.
2: Угу.
9: Понятно?
2: Понятно. Понятно, понятно.
9: Здесь отводная трубка.
2: Так.
9: А здесь внутри шарикоподшипники, потому что при вращении образуется огромная центробежная сила.
2: Угу.
9: А здесь, обратите внимание, ручка.
2: Ручка. Папка. Папка, ну что ты все врешь? Это же получается молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабушки. Ну,
8: ну-ка.
2: Ой, правда, сепаратор. Ой, Славка, мне пора, то уж поздно. До свидания.
9: До свидания.
2: До свидания, Сережа. Проводи, Славка.
8: Идем.
9: Слава!
8: Что?
9: Пойди-ка сюда.
8: Что?
9: Как фамилия этого мальчика?
8: Бубликов. А что, пап?
9: Ага. Это ты писал на столе? Баташов, Баташов?
8: Нет, это Сережа.

0: теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу. Дяди дома не было. Я сел за стол, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.
1: Из Одессы капитан уплывает в океан. На борту стоят матросы, лихо курят папиросы. На берегу стоят девицы, опечалены их лица, потому что, налетая, всем покоя не давая, ветер гнал за валом вал и сурово завывал. Неплохо получилось.
0: Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился моему новому таланту. Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка. Пачку я эту развернул и достал несколько листков. Стал переписывать, и тут, просто говоря, чуть не обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

0: mom.
1: Там, там. А кто тебе туда позволил лазить?
2: Тут он схватил листки, в том числе те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац. Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.
0: Что вам от меня надо? Что вы меня мучите? Я и так с вами живу, а зачем, не знаю. Вам жалко трех листков бумаги? Ну за что? За что вы на меня сейчас набросились?
2: Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву.
0: За что? За что?
1: Ну, послушай, друг мой, Сережка. Ну, я, конечно, немного погорячился, но я был разозлен. Я работаю над проблемой обесцвечивания тканей. Ведь тяжкий труд, бессонные ночи, и вдруг я вижу, на берегу стоят девицы. Да чтобы они все поскакали в воду. Ну, забудем. Ну, расскажи мне, Сереженька, ну, как там Славка, что вы с ним делали?
2: Я рассказал дяде, как провел время у Славки, что через 2 дня его отец увезет к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.
1: Ты хороший мальчик. Я постараюсь сделать из тебя настоящего человека. Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Там тебе будет хорошо, очень хорошо. Конечно, многое, то есть кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным. Но все, что я делаю, это только во имя и вообще для блага. Помнишь, Сережка, как у Некрасова? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, об этом мы потом.
0: Дядя, а вы изобретатель, химик?
1: Тихо. Об этом пока не будем. Ни слова.
2: Дядя стал со мной ласков. Он дал мне 15 рублей, чтобы я их на что хочу истратил. Прошло 2 дня. Бегая днем по городу, я остановился у витрины пищебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.
0: Вот она, Одесса, Черное море. Дзинь-дзинь. Полный вперед, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от здешней земли.
2: Нетерпение жгло меня и мучило. Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять, и вдруг услышал.
3: Мальчик, пойди сюда.
2: Я обернулся. Почти рядом, на углу возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер. Г-0-48-64, вздрогнул я. Бежать? Нет, бежать поздно. Вот она и расплата.
3: Мальчик, ну что ж ты стал? Подходи быстрее.
2: Тогда медленно и прямо глядя ему в глаза, я подошел.
0: Да, я вас слушаю.
3: Мальчик, будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.
2: Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.
0: Так будь же все проклят! Лучше ты проклята такая жизнь, когда человек должен бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь. А я не хочу так. Я хочу жить, как живут все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

0: мальчик, ты чего плачешь? А? Ты ушибся или разбился?
1: Нет.
0: Может быть, тебя обидели?
1: Нет. Я сам себя обидел.

0: Попросите лейтенанта Савельева.
1: Есть. Товарищ лейтенант, к полковнику.
2: Лейтенант Савельев по вашему приказанию явился.
0: Садитесь, Федор Васильевич.
3: Благодарю.
0: Какие новости?
3: Проявили пластинки,
0: так,
3: снятые мальчиком.
0: Да.
3: Фотографии этих двух типов разослали для опознания.
0: Это хорошо.
4: Дали объявление во все газеты с описанием примет и возраста мальчика.
0: Так.
4: Для сообщения указали телефон Половцева. Он приятель его отца, очень волнуется и просил это сделать.
0: Так. Ну что ж, будем ждать сообщений.
5: Кто его знает почему, но мне казалось, что счастье мое было уже недалеко. И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда увидел у нас в саду старика Якова и дядю. Они сидели спиной ко мне и о чем-то оживленно разговаривали. Я проскользнул за кусты, и вот я у себя в комнате. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем недавно.
6: Портфель. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Откроем. Орден Трудового Знамени. Орден Красной Звезды. Иголки, катушка ниток. А здесь что?
5: И я вытащил из уголка портфеля черный браунинг.
6: Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми, 1919 год.
5: Это был тот самый браунинг, который лежал во взломанном мной ящике.
6: Ну да, украли воры. Что же делать? Что же делать? Вот что.
5: Кошкой бесшумно выпрыгнул я из окна и, очутившись позади холма, взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился, прошмыгнул кругом вдоль забора и, как ни в чем не бывало, направился к дяде.
7: По военной дороге шел в борьбе и тревоги боевой 18-й год. Здравствуйте, дядя. Посмотрите на компас.
8: Ох.
7: В какой стороне Одесса?
8: Ах, Сережка-моряк, Лаперуза, дитя капитана Гранта. Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он едет в Чернигов к своей старой больной бабушке, да. Ну, а тем временем я отвезу тебя в Одессу. Но терпение – свойство моряка. Отпомню, мы однажды плыли в тумане. Впрочем, это потом. Ты где это бегал? Почему лоб мокрый?
6: Я бежал. Думал, опоздаю к обеду.
8: Ну так ты подожди. Сейчас старик Яков почистится, переоденется, и мы пойдем обедать.
5: На речной вокзал мы пришли рано. Только что объявили посадку. Старик Яков прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу. Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что он чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову. Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.
8: Ба! Посмотри-ка, Сережка! Да вон же идет твой друг Славка!
6: Славка! Славка, а разве тебе ехать в ту сторону?
9: Так я ж тебе говорил, что вверх. Ну-ка, посмотри, вода течет откуда? А ты куда, до Чернигова?
6: Нет, Славка, мы только провожаем.
7: одного знакомого.
9: О, жаль. А то вдвоем, правда, пап, прокатились бы весело.
8: Конечно.
9: Ой, у папы в каюте бинокль сильный, восьмикратный.
8: Ой. Как по отчеству от тебя, Сережа?
7: Петрович.
8: Ну что ж, до свидания, Сергей Петрович.
7: До свидания. Ну, прощай, Слав.
9: До свидания.
7: Будь счастлив.
9: И ты тоже. Пиши.

0: Торопливо отыскивая клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес, я нашел.
1: Стоп! Это был клочок, который дала мне в парке Нина.
0: Да-да! И на нем был записан телефон. Тот самый номер, которого я боялся больше смерти.
1: Г-0-48-64. Так вот кто меня разыскивает.
0: На следующий день я пошел узнать, не вернулся ли Славкин отец. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабушкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина. Я взглянул на нее и ужаснулся. Глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину, и сейчас он в больнице лежит при смерти. Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. Долго метался я по городу в поисках выхода. Наконец, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду. Дома я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу. По столу были разбросаны окурки. На кровати лежала знакомая соломенная шляпа старика Якова. Из Чернигова он вернулся что-то очень скоро.
1: Так вот зачем я вам был нужен?
0: Пойди познакомься. Вспомнил я разговор в парке. Он, мальчик, кажется, хороший.
1: Бандиты! Убийцы! А может быть, шпионы?
0: Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что против своей воли сажусь на пол. Кое-как бухнулся в кровать. Сон не сон, полудрема.
1: Эх! Дурак я, дурак. Так вот и такие бывают шпионы. Добрые. Скушай колбасы, булку. Кругом аромат, цветы, природа. Бандиты. А праздник веселый 1 мая. А не для вас же, чтоб вы сдохли. Плакал я, когда видел

0: и рванулся к пыльному телефону.
1: Алло, дайте мне Арбат 04864.
2: Но то в Москве, а это Киев. Даю вам междугороднюю.
3: Слушает междугородняя.
1: Дайте мне Арбат 04864.
3: Москва занята. На очереди 3 разговора. Наш лимит 30 минут. Если останется время, я вас вызову. Повторить номер.
0: Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

0: 3 минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте. В вашем распоряжении остается 5 минут.
1: Стало легче. И вдруг на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло. Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.
2: Смотри, мальчишки все нет. А? Вот проклятый мальчишка.
3: Черт с ним, надо бы торопиться.
2: Да нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя, его сразу схватит, и он нас выдаст.
3: Вот ты еще бестолковый дьявол. Не подходи.
2: Да ну, почему? Да, какая Москва? Да нет, вы, дорогая, ошиблись. Мы Москву не вызывали. Нет, нет, нет. Черт его знает, сейчас с вами будет говорить Москва. Да? Да нет же, не вызывали. Не вызывали. Как это вы не ошибаетесь? Да с кем вы только что говорили-то? А я говорю, что весь день сижу в комнате, и никто не подходил к телефону. Да как вы смеете мне говорить, что я хулиганю? Слушай, это что-то не то. Давай-ка собирайся, старик Яков.
3: Ну где же мальчишка? Он нас выдаст?
2: Боюсь, что уже выдал.
4: Они сейчас уйдут. Сейчас они выйдут и меня увидят.
1: Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.
5: Как уйдут? Строго спросил меня кто-то изнутри. А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно?
1: Я растерянно оглянулся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут Браунинг.
4: Командиру Баташову за храбрость в боях с белыми.
1: «Выпрямляйся, барабанщик!» — повторил мне тот же голос. «Выпрямляйся, пока не поздно!»
4: «Хорошо, я сейчас, я сию минуточку!»
1: Вот они вышли, чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухи, она из окошка показывает им язык. Остановились, пошли. «Выпрямляйся, барабанщик!» Уже теперь ласково подсказал мне все тот же голос. «Встань и не гнись!»

0: Следите за пульсом. Лед. Дайте. Камфору.
1: Доктор. Ну? Что?
0: Пуля извлечена.
1: Жить будет?
0: Большая потеря крови.
2: Прошло 2 недели. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь я целыми днями сидел в тени под липами. Пробитое пулей горло заживало, но разговаривал я еще только в полголоса. 2 раза приходил ко мне человек в военной форме, и тут же в саду мы вели с ним неторопливый разговор. Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал. Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка?
3: Да. Кто он?
4: Юрка? Это был просто мелкий жулик.
3: А тот? Артист.
4: Артист. А тот крупный жулик.
3: Да? А старик Яков?
4: Он был не старик, а просто старый бандит.
3: Да. А он, ну, этот, который дядя.
4: Шпион. Ну вот видишь, так со ступеньки на ступеньку, и вот, наконец, до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?
3: Добрался. Так кто же такой, по-вашему, я?
4: Когда? Теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы. А раньше был ты перед ними... круглый дурак. Не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки не таких, как ты, бывало, обрабатывали. Вот так. Ну, выздоравливай. Прощай.
3: До свидания.
5: Сереженька, тебя проведать пришли.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Сережа. Славка, ты знаешь,
6: я все знаю, я больше тебя знаю. Ты лежишь, а я бегаю. Пап тебе шлет привет.
3: Славка, а зачем они твоего отца убить хотели?
6: Да видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной машиной. Ну, а им этого не хочется.
3: Их посадили?
6: Кого их?
3: Ну, этих... который Яков и дядя.
6: Но ты же убил Якова.
3: Ну да,
6: ты встал и выстрелил, но дом-то их все равно уже был окружен, их уже выследили. Тебе бы подождать стрелять еще минутку, их бы все равно схватили.
3: Вот что, значит, выходит, что я... стрелял-то напрасно?
6: Ничего не выходит. Ты ведь ничего не знал про то, что их окружили?
3: Нет, нет. Очень даже выходит не напрасно. Жаль, что меня не было. Я бы тоже выстрелил. Да? А как здоровье твоего папы?
6: Хорошо, да. Работает. А вот этот, Сереж, вот тебе бабка тебе прислала ватрушки.
3: Что?
6: Я отказывался. Их, мол, там и так хорошо кормят. Так она, ну, разве послушается? Ты бери, бери, бери. Вот. Ну, прям салфеткой бери тут.
3: Да! А ты знаешь, кто приехал?
6: Нет, нет. Папа говорить не велел.
2: Слава ушел. мимо меня, как-то чудно глянув и торопливее, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька. Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька. Она была взволнована.
5: Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и за тобой, милая, из дому приехали.
6: Как из дому? Валентина!
5: Надевай халат. Вот так. Вот так хорошо. А теперь пойдем, милый. Пойдем, пойдем, милый. Пойдем. Ну, ну, можно ли так кричать? Ну, ты бы крикнул шепотом, потихонечку. Горло-то у тебя еще не совсем здорово.
6: Папа!
2: Вот мы и рядом. Я лежу, лоб мой влажен. Я сам еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен. Еще ничему не верю.
6: Папа, это ты?
7: Да.
6: Папа.
7: Ты уж молчи. Я сам все знаю.
6: Папа, а кто это меня искал через газету?
7: Сначала Платон Половцев, а потом и я. От Половцева тебе привет. А Нина тебя целует. Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю. Да ты лежи, лежи.
6: Нет, пусти, папа. Я встану, мне хорошо.
2: Счастье. Вот оно, большое человеческое счастье. Когда люди уже сами все знают и все понимают. Больше о этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест. Крест.

0: Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом. Широки поля, мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело.
1: Папа, а помнишь, ты мне пел песню «Горные вершины»? Все-таки эта песня не солдатская.
2: А какая же?
1: Да так, просто человеческая.
2: Ну и что же человеческая? А солдат не человек, что ли? Пройдут годы, Сереженька, и вот когда погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут не чьи, а просто и звонко человеческие.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть первая.
5: Не думай на секунду.

0: первое мгновенье, где последнее.
1: Штирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил 1000 против одного, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера, и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Все ныне жили затаенно, в ожидании неминуемого конца.
2: Я подожду. Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад. Штука фаршивая, чтоб там не говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я обязан увидеть, должен быть Борман. И ему я передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Но из моего дома Борману звонить нельзя. Мюллер уже, видимо, посадил там своих костоломов.

0: Группенфюрер, разрешите?
1: Здравствуйте, Штирлиц.
2: Необыкновенно рад вас видеть.
1: Живым и здоровым.
0: Благодарю.
2: Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки?
0: Хочу.
2: Пожалуйста. А попробовать прекрасного магдебургского сала?
0: Тем более. Прозит.
1: Прозит. Если не можете не курить, курите.
0: Спасибо.
2: Ну, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
0: Нет, и впредь этого делать не стану.
2: Почему?
0: Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него.
2: Он сказал об этом.
0: Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом?
2: Ну, например, ваш шеф и мой большой друг Шелленберг, например.
0: Мой шеф и ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
2: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен вам сказать, Штирлиц, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов.
0: Попросит.
2: Вы сказали об этом Борману?
0: Конечно.
2: Как он отреагировал?
0: Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода.
2: Да, Борман действительно попросил меня обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?
0: Так же, как здесь.
2: Но там же нет бомбежек, тишина.
0: А я не реагирую на бомбежки.
2: Вы фаталист?
0: Вы до чего угодно доведете.
2: Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил?
0: Он говорил о том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме.
2: И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?
0: Да.
2: Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать.
0: Именно так.
2: И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом.
0: Должен.
2: А как он это сделает? Вот в чем вопрос. Что я, волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте, выкладывайте ваши соображения. Вы умный, хитрый.
0: Ну?
2: Да, да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать.
0: Группенфюрер, если уж вы не знаете как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю.
2: Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать. Слишком для этого умны. Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что? Я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
0: Конечно.
2: Угу.
0: Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с Шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать в контакт с Алленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Так вот, Шлаг высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.
3: Факты?

0: конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он? Гелен.
1: Имя Гелена вам назвал Шлаг?
0: Нет.
1: У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
0: Нет. Допуск.
1: Хитрите?
0: Ну что вы, Группенфюрер, открыт как дитя.
2: Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Гелена. Для руководителя особого отдела генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
1: Добрый день, господин генерал.
3: Хай, Гитлер, Группенфюрер. Садитесь.
1: Благодарю. Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?
3: Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?
1: Так.
3: Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять.
1: Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
3: Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
2: Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен.
1: Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.
3: Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более.
1: Ну-ну. Это вы...

0: молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал. Вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока. Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей.
1: Вы с ума сошли? Вы сошли с ума? Вернитесь!
0: Вы хоть бы кофе предложили, право?
1: Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру на ряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?
0: Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?
1: Зачем вам Красная Библия?
0: Для того, чтобы пригласить вас в долю.
1: То есть?
0: Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой.
1: Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
0: О, совершенно верно изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове.
1: В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
0: Им занимается Кальтенбруннер лично.
1: Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все.
0: Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канарис. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?
1: Хорошо. Минутку, группенфюрер.

0: Вот, полюбопытствуйте. Ну что ж. Товар. А? Просто товар.
1: Это не товар. Это будущее.
0: Какие-то страницы можно будет фотокопировать?
1: Какие-то, да. Весь материал? Нет.
0: Пропорция?
1: Четвертая часть.
0: Договорились.

0: И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался.
1: А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет. Я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш.
2: Ну, хорошо. Это любопытно. С Геллином. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором?
3: Да.
2: Двустороннюю?
3: Да.
2: Отдадите мне его адрес?
3: Конечно.
2: Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно?
3: Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей.
2: Кто она?
3: Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми, только что кончился налет.
2: Каков возраст детей?
3: Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
2: Где она вышла в Швейцарии?
3: В Берне.
2: А кого вы искали в пансионате Вирджинии?
3: Вы следили за мной в Швейцарии?
2: Я прикрывал вас?
3: В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
2: А почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
3: Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор... я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой.
2: Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы.
1: Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал, случай, или он ведет игру. Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил. Сообщи ему, Мюллер, о своих подозрениях.
3: Вы подозреваете меня, группенфюрер?
2: В определенной мере.
3: И какова эта мера?
2: Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Этакое, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе.
3: А если я действительно введу такую игру? Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить. Куда именно? Каким образом? Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором.
2: Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
3: В Швеции.
2: Не лгите.
3: Ну, тогда не спрашивайте.
2: Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
3: Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.
2: В чем она будет заключаться?
3: В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
2: Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
3: Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.
2: Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
3: Вы же знаете.
2: Его аппарат нами пока что не прослушивается.
3: В 19:30.
2: Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
3: А у вас есть такого рода данные?
2: Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. И все.
3: Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
2: Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да. Шофера. У вас болит кисть правой руки. Вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса.
4: Группенфюрер?
2: Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все?
4: Мне все ясно, группенфюрер.

0: Идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДЭП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.
1: Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении?
2: Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер. Особенно, когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДЭП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Mm-hmm. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны.
1: А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки?
2: У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда?
1: Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я?
2: Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили.
1: Угу.
2: Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник. Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь. Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите.
1: Что это?
2: Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья».
1: Угу.
2: Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально.
1: Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?
2: В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет.
1: Угу. Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?
2: 5 месяцев.
1: Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура.
2: Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум.
0: Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди, не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман.
2: Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас.
1: Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
2: Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
1: Разворачивайте работу, Мюллер.
0: Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне.
3: А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны.
4: Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым.
3: Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым.
4: Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?
3: Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером? А?
4: Об операции в Швейцарии.
3: Признайтесь честно, на чем он взял вас?
4: На знание. Он знает больше меня. Он знает все.
3: Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?
4: Не я.
3: Кто?
4: Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф.
3: Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц?
4: Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?
3: А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко – это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него?
4: Да.
3: Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность?
4: Вы же все прекрасно знаете, бригадофюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
3: И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора?
4: То, что вы позволите.
2: И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно?
3: Вы оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?
4: Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.
3: Не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете?
4: Нет.
3: Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну, или втроем.
4: А кто будет третьим?
3: А если третьим будет Мюллер? А?
4: Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
3: С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело – это жизнь. И за это дело он готов драться.
4: А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
3: Нас. Нас, Штирлиц. Не отделяйте себя. Нас.
4: А вы не полагаете, бригадофюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут?
3: Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл. Не попасться. Особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом.
4: Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти?
3: Бесспорно, бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
4: И есть факты?
3: Есть. Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек.
4: Какой именно?
3: Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно?
4: Ясно.
3: Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня?
4: Понимаю. Я понимаю, бригадофюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?
3: Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума.
4: Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня. Нет, я не буду этого делать.
3: Как вы смеете, Штирлиц?
4: Смею. Извините, бригадофюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие и есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
3: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
4: Идите.

Мы передавали первую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Шелленберг Олег Табаков, Борман Анатолий Соловьев, Гелен Исаак Кострель, Ганс Геннадий Фролов, от автора Михаил Глузский, ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования Третьего Рейха, его агония, когда крысы бегут с корабля. Из нейтральной Швейцарии возвращается только что выполнивший сложнейшее задание командования, а этим, как вы помните, заканчивается телефильм «17 мгновений весны», полковник советской разведки Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц. Возвращается опять в эту сумятицу, в этот ад с новым приказом. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Штирлица – разобраться в этой сложной механике разваливающейся гитлеровской военно-политической машины. А крысы бегут. По тайным дорогам глубоко законспирированные организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, в планы которого входит не только уйти, но и заслать в советскую страну коварную дезинформацию, которая должна, по его мнению, обеспечить ему будущее. Этот материал Мюллер рассчитывает передать через Штирлица, ибо шеф гестапо получил точные сведения о том, что Штирлиц связан с секретной службой русских. Мюллер не торопится с арестом Штирлица, а держит свое знание до времени при себе, однако прикрепляет к Штирлицу в качестве шофера своего человека Ганса. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть

0: мгновение.
1: Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
2: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
3: Идите.

0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином.
2: Так вы же худой, господин Бозен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
3: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне сделать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине?
1: Ганс, а вы откуда родом?
2: Из Магдебурга, господин Бользен.
3: Спасибо.
2: Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный.
3: Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской.
2: Ну, конечно, значит, все же помните.
3: Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.
2: Конечно, господин Бользен.
3: Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс.
2: Ничего, я люблю холодный кофе.
3: Ну, тогда идите, я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать.
0: Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса. Закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.
4: Алло?
3: Добрый вечер. Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк.
4: А, да-да.
3: Моя фамилия Бользен. Макс Бользен.
4: Добрый вечер, господин Бользен. Я ждала вашего звонка.
3: Очень приятно. Очень приятно. У вас глаза зеленые.
4: О, ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют.
3: Ах, вот так.
4: Да, но вообще вы правы. Зеленые, ну, вот кошачьи.
3: Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?
4: Да когда угодно. Вы где живете?
3: В лесу, Бабельсберг.
4: А я в Потсдаме, это же совсем рядом.
3: И когда вы ложитесь спать?
4: Если не бомбят, поздно.
3: Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся. Угу. Надо кое с кем переброситься парой слов.
4: Да?
3: И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня. Только позже. Идет?
4: Пожалуйста, приезжайте.
3: Так. Сейчас пишут каждое мое слово. И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна. Это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего моциона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через заборы, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом.
0: Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, с сильно действующим снотворным.
1: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
2: Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?
1: Нет, нет, нет. На втором этаже нет туалета, я буду вас тревожить.
2: Да ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.
1: В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, еще, еще, ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и, не обращаясь к вам с просьбой, отодвигаться в сторону.
2: Но группенфюрер сказал мне, что я должен...
1: Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер.
2: Я вас охраняю, господин Бользен. А приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста.
1: Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?
2: Именно так, господин
1: хорошо,
2: Бользен.
1: Хорошо, подайте мне аппарат.
2: Могу я выпить еще чашечку кофе?
1: О, да, конечно. Что, плохо спали ночью?
2: Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
5: Шольц слушает.
1: Добрый вечер. Здесь Штирлиц.
5: Добрый вечер.
1: Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
5: Соединяю, штандартенфюрер.
1: Спасибо.
5: Я слушаю.
1: Группенфюрер, ваш Ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на второй этаж.
6: Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону.
1: Да, пожалуйста.
2: Да, группенфюрер.
6: Ганс, делай все, как я сказал. Понял?
2: Хорошо, группенфюрер.
1: Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более.
2: Спасибо, господин Бользен. Я не буду вам мешать.
1: Нет, нет, ни в коем случае.
0: Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера.
2: Группенфюрер, он уехал.
6: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодец.
0: Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.
3: Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно. Центр. По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует. Центр. Угу. Когда получили?
7: Вчерашней ночью.
3: А где ваш передатчик?
7: Спрятан. Надежно.
3: Можем сейчас съездить?
7: Нет. Я могу привезти его сам. Завтра к вечеру.
3: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет.
7: К сожалению, нет. Я должен быть на работе в 6, а мы только в 5 вернемся.
3: Ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра, круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте.
7: Хорошо.
3: Теперь телефон ваш не изменился?
7: Нет.
3: Я могу позвонить. У меня довольно сложная ситуация. Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем.
7: Понимаю.
3: Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?
7: Да. Но теперь приходится стричь людей тоже. Поэтому я езжу рано утром в госпиталь.
3: Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?
7: Да.
3: А сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?
7: 2 дамы. Они специализируются по пуделям. А почему вы говорите так тихо? Я вполне надежен.
3: Конечно. Я не сомневаюсь в вашей надежности. Просто я устал, и у меня на пределе нервы.
7: Хотите крепкого чая?
3: Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер.
7: Понимаю.
3: Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский. Не пугайтесь, все в порядке.
7: Хорошо.
3: Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.

Шелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении Бернадотта некую Дагмар Фрайтек, филолога, 36 лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтега, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас.

0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?»
2: «Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова? Мера достоверности?»
1: «Угу. Лучше вам не знать этих слов. Право. Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасный доктор».
2: «Понимаю.
1: Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме: Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадотт. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка».
2: «Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале?»
1: «Да, да. Штирлиц сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден, он меня немедленно разбудит».

Шольц разбудил Мюллера в 6, когда уже светало. Когда доктор Ницше положил перед Мюллером расшифрованный текст, Мюллер закрыл глаза. Смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым

0: счастливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или-или. Третьего не дано.
1: Милый человек, не судите меня строго. Женщина – самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. Да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио.
0: Ну да, да, да.
1: И вдруг пришли вы, нормальный мужчина. Говорите правду.
0: Не всегда.
1: Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить и прекрасно слушаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка.
0: Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру.
1: Как скажете.

0: Любите венцы?
1: А вы терпеть не можете?
0: Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.
1: Дагмар?
0: Да.
1: Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной?
0: Зачем вы меня так спросили?
1: Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца.
0: А вы меня еще не поняли?
1: Нет.
2: Куда вам вмонтировали звукозапись?
3: В настольную лампу.
2: Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?
3: Постоянно.
0: Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки.
4: В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала.

0: ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.
1: Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.
2: О, я суеверная. За удачу не пью.
1: Ну хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны.
2: Ну, это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас.
1: Он мертв, Дагмар.
2: Что?
1: Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти.

0: Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? За нами смотрят. А сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать. И тогда мы поговорим. Да?
1: Да. Хорошо. Хорошо.
2: Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его Штирлица отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит Мюллеру известен и адрес его радиста.
0: Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно. Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем. Максим, так нельзя. Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно. Потому что здесь готовят такое. Но что именно, только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с вами.
1: Да.
0: Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар.
1: Угу.
0: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
1: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
0: Срочно пришлите с Аказии мое снотворное. Иначе я совершенно болен, кузен. Запомнили?
1: Да.
2: Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги, получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно и передал ему шифровку центра.
3: Дайте еще более расширенную информацию. Кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника. Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, просим выходить на связь по возможности чаще. Алекс.
2: Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
0: Дагмар Фрайтек, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
2: Последняя фраза, так же, как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асунсьон не был заранее оговорен с центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали 3 полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже несуществующей Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта.
4: С самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
2: Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана.
5: «Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер».
6: «Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу».
5: «Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче».
6: «Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен – честные люди. Но они... слишком прямолинейны. Армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички. Такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?
5: Вполне.
6: Ну, а что касается Гудериана, то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику.
5: Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером.
6: Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование.
5: Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?
6: Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про два события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве и слишком хорошо знал русских, и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития.
5: Завтра Москва будет знать об этом, рейхслейтер.
6: Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы.
5: Стоит ли, рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не два или три, а 100 ходов. И рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замыслов.
6: Что-то вы заговорили, словно Шелленберг. Слишком витиевато, а поэтому подозрительно.
5: Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
6: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.

0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в Генеральном консульстве Швеции в Любике рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны. И я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно.
2: Спасибо. Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь, в Рейхе. Немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?
1: Нет.
2: Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас.
3: Юстасу. Можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры.
4: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крепсом, а упомянул лишь мою? Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. Отчего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам. Если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимают с пустыми руками. Ха, прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Ничего, ничего, пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Все. Дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты не откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так. Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться его унижением? Мюллер?
2: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
5: Кого вы имеете в виду?
2: Того, который ездил на запад.
5: Штирлиц?
2: Да. Я жду.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Дагмар Ирина Карташова, Ганс Геннадий Фролов, Лорх Лев Дуров, Ниче Владимир Гордеев, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть третья.

0: Мюллер?
1: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Того, который ездил на запад.
0: Штирлиц.
1: Да. Я жду.

0: Вы звонили ему, Штирлиц?
1: Нет.
0: Как вы думаете, чем вызван этот звонок?
1: Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили.
2: О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную.
0: Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь. Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах.
1: Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания.
0: Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

0: Мюллер, я хочу, чтобы вы предали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц.
1: Да, Рейхслейтер.
0: Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же, в соляных штольнях, депонированы сокровища, которые принадлежат партии нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?
1: Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.
0: Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу.
1: Нет. Айгрубер – человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать.
0: Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага.
2: Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порою даже выгодно. Отличная возможность начать игру.
0: Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа.
2: Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер?
0: Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его обо всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня.
1: Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно.
0: Да?
1: Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладезя информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, к которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других.
0: Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.
1: Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология.
0: Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу. Со свойственным ему тактом он проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелена.
2: Надо уходить. Поездка в Линц – последний шанс. Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы Гелена. Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю.
1: Заходите, заходите, Штирлиц. Минуточку.

0: Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях.
1: Ну, понятно.
0: Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит, больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это по возвращении из Линца, Штирлиц, по возвращении в Берлин.
1: Думаете, я успею вернуться?
0: Успеете.
1: Сомневаюсь.
0: Что ж, ваше тогда счастье.
1: Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?
0: Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать.
1: А собраться в дорогу?
0: Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище. Не сердитесь.
2: Все. Конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе в этом признаться. Погоди, не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств».
0: Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбрости. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним.
1: Спасибо, группенфюрер. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
0: Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага. Подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке и передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами.
1: Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер.
0: Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи.
3: От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Бёзе, штурмбанфюрером СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. В Альтауззее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты.
4: Ну что ж.
1: Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
5: Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь.
6: Я не храплю. Я натренирован на тихий сон.
1: Это как же, Ойген?
6: Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать собственное дыхание.
1: Разве такое возможно?
6: Да, возможно, возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Да не улыбайтесь, это точно. Я пробовал на себе.
5: Кофе сейчас будет готов. Штандартенфюрер, как вы отнесетесь к глотку бренди?
1: Пожалуй.
5: Отлично.
1: Ойген.
5: Да?
1: Не сочтите за труд. Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе.
5: Сейчас, штандартенфюрер.
3: Дежурный смены, штурмбанфюрер Хетль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком.
1: Дружище Хетль.
5: Да.
1: Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном.
7: С удовольствием, штандартенфюрер.
6: За ворота штандартенфюреру выходить нельзя.
1: Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.
7: А портайгенос Кальтербруннер в курсе вашей командировки?
6: Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива. Личное поручение рейхслейтера Бормана.
7: А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам.
1: Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте,
7: Хетман. С удовольствием.

0: А. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер. Какие близкие звезды.
1: Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хетли.
0: Да.
1: Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
0: Я к вашим услугам.
1: Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
0: Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
1: Сложным.
0: Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник. Бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок. Безупречен в поведении.
1: Хетль. Да. Я читал его анкету. Не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
0: Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.
1: В войсках СС?
0: Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
1: В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
0: Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.
1: А именно?
0: Я был пьян в компании, где находился друг покойного Гейдриха. Я, понятно, об этом не знал. Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил. Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга.
1: И за это вас разжаловали?
0: В основном, да.
1: А не в основном?
0: Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
1: Угу. Когда вы примкнули к нашему движению?
0: В 39-м.
1: А к СС?
0: Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому он рекомендовал меня в СС лично, в 40-м.
1: Угу. Что еще знаете о Доксе?
0: Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
1: Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?
0: Пошел бы.
1: Спасибо, Хетли. Дальше.
0: Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
1: С каких пор вы его знаете?
0: С 41-го года.
1: А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?
0: Это быть не может.
1: Я покажу вам документы. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте. Держите ритм. Вот так-то, Хетли. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь. А вы попались.
2: Осторожно. Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место и сунул диктофон в карман.
1: Вы поняли, что я упал, поскользнувшись. Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами. Но в отдалении. Поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно? Вот блокнот. Быстро, Хетль, быстро. Это в ваших интересах.
0: Что писать?
1: Да что в голову взбредет. Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее.
0: Я не могу писать на ходу.
1: И не надо, я подожду. Так, хорошо. Теперь переверните страницу. Зрение хорошее?
0: Да.
1: Посмотрите, что там написано.
2: Хетль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альтаузее неустановленным оператором на запад.
1: Это моя последняя попытка. Один шанс из десяти, но все-таки это шанс. Хетль.
0: Да.
1: Передайте вашим шифрам. Тихо, не суетитесь.
0: Да.
1: Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфенига.
2: В шифровке Штирлиц сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альтаузее вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек, но по крайней мере семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хетль. Через час Далис получил странную радиограмму из Альтаузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хетль, предложивший свои услуги осенью 44-го года. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хетлем, расшифровке специалистами Далиса, не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Далиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Рад. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гаулейтера Айгрубера о начале работы.
1: Хетль,
0: да.
1: Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.
0: С удовольствием.
3: Одну минуту, штандартенфюрер.
1: Да, Ойген.
3: Я починил вам аппаратик.
1: О,
3: не понадобится?
1: Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хетле. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хетле?
0: Что вы? Подслушивание боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
1: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хетле.
4: Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства.
5: Ну что, скромно.
3: Самое поразительное заключается в том, Хетль, что сейчас я совершенно явственно представил себе мелькфорели, который возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу.
1: Любите ловить форель?
0: Не пробовал.
1: Зря. Это еще более азартно, чем охота.
0: Здесь кое-кто ловит форель.
1: Я знаю, тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать. Надо родиться голландцем. Любите живопись?
5: Штандартенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру?
1: Конечно, нет.
5: Покажите.
1: Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите.
5: Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузее, где хранятся картины Гитлера?
1: Ой, как это ужасно, Хетль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?
5: Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.
1: Я тоже? А кто еще?
5: Да все, кому не лень.
1: Хетль, вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик. Я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка.
5: Да-да.
1: Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен, хотя заинтересован в этом по-настоящему.
5: Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме.
1: Это верно. Согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хетль. Мне ведь тоже приходится верить вам. А кого интересуют копии, где складированы картины?
5: Американцев.
1: Их люди давно заброшены сюда?
5: Да.
1: Где они?

0: знаете характер этого человека.
1: О ваших контактах ему известно?
0: Нет.
1: Думаете открыться ему?
0: Я не решил еще.
1: Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда?
0: Не знаю.
1: Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
0: А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи. Будь проклят тот день и час.
1: Понимаю, понимаю. Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёдль. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хётль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Даллес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
0: Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
1: Спокойно, спокойно, Хётль. Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?
0: Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
1: Проще простого, Хётль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
0: Но это слишком рискованно.
1: Конечно. Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии.
2: Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хётль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера.
3: Команда идет по следу. Пусть их заберут отсюда.
2: И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Даллеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила: «Уберите из Альт-Аузеи того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским».

0: В 2 часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
1: Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация в Альтаузее. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
2: Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

0: Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера.
1: Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц.
2: Ойгену. Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедля, не часа.

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 1945 года. После того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

0: К вашим услугам, Рейхслейтер. Садитесь.
1: Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции.
2: Безоговорочный?
1: А вы как думаете?
2: Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку собакой, Рейхслейтер.
1: Выпить хотите?
2: Хочу, но не решаюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.
1: В нашем распоряжении, Мюллер, неделя. А это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 тысяч минут. Так что я выпью. А вы позавидуйте. Что вы такой грустный?
2: Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость.
1: Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его СС. Это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений, один допуск. Второй. Они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка, Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему: примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой, Мюллер, идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже, когда сойдут разливы рек и не будет непролазной грязи на полях.
2: Это две двери, и обе они могут оказаться закрытыми. Что тогда? Прыгать в окно?
1: Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой. Окно – это подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему.
2: Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас.
1: Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
2: Спросили бы точнее, Рейхслейтер. Сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? Я бы ответил: да, смогу. На то я и Мюллер. Так когда станем прыгать из окна?
1: После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни.
2: Ну, а с ним-то вы справитесь?
1: Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе.
2: Не надо так, Рейхслейтер. Ну зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте, не только ваши.
1: Давайте обговорим детали, Мюллер. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю.
3: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: Заберите у него оружие.

мы передавали третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Хетль Аристарх Ливанов, Ойген Владимир Митюков, Курт Сергей Варчук, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Шольц Иван Тарханов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, сегодня мы передаем четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии, поиски ее руководителями тайно друг от друга сепаратного мира с выгодой для себя. В этой обстановке работает советский разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц. Шефу гестапо Мюллеру удается расшифровать его, но с арестом Штирлица Мюллер не торопится. Борман посылает Штирлица в Линц, где находится шахта с сокровищами искусства, которые в случае краха Рейха должны быть взорваны. Штирлиц делает все, чтобы это варварство предотвратить. В это время Мюллер решается на арест Штирлица. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть четвертая.

0: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: Заберите у него оружие.

0: Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится, он ведь будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
1: Вас ждут!
2: Ротфронт, группенфюрер.
3: Здравствуйте, товарищ Штирлиц. Садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
2: Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
3: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
0: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с стальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
3: Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо, спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как, хорошо работают наши дешифровальщики?
2: Вы лучше. Давно начали меня читать?
3: С февраля.
2: Пока еще работал Эрвин?
3: Ай, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
4: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице, в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
3: Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
2: А у вас здесь неплохо.
3: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?
2: Не до конца.
3: Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш Лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую, теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем.
2: В чем, например?
3: Отдать им Гиммлера, например.
2: А Бормана?
3: Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?
2: Думаю, что нет.
3: Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли?
0: Если настаиваете.
3: Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе. Все. С начала и до конца.
0: Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер.
3: Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
0: Ну что вам даст мое признание, группенфюрер?
3: Я думаю о будущем, Штирлиц.
0: Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?
3: Ни медли, ни минуты.
0: Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь.
3: Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму.
0: Готово.
3: Покажите, пожалуйста. Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Фокусов нет?
0: А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
4: Тело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зееловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский.

0: Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
1: Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели. Только бы они успели, я ведь погибну здесь, у меня остались часы. Ребята, ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать? С гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
2: Угу. Кстати, ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша Цаченька?
1: Сашенька. Это моя сестра.
2: Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
1: Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
1: Она вам отдала мою явку в Швеции?
2: Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
1: Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
2: Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех.
1: Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ой, ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
0: Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус –

Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось

глазам ее бежали быстрые слезы. Но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они...

0: потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
1: Доктор, заражения не будет?
2: Нет. Шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
1: Не уходите, доктор.
2: Слушаюсь.
1: Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
3: Ему хватит.
4: Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них в Скорцене? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
1: Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг. Понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
4: Да, я слышу.
1: Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа, на кого он выходит в Москве, когда ты стал на них работать, где ты родился, кто такая Цаченька? Цаченька – это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
4: Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой. И красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
1: Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
0: Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
2: Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательней, резче.
1: Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай!
4: Вот видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа.
5: Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите, это нехорошо.
1: Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует.
0: Ну, уколите ему еще что-нибудь.
2: Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
0: Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
2: Позвольте, я задам ему вопросы.
0: Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
1: Ойген, выйдите со мной.
2: Слушаюсь, группенфюрер.
0: Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
5: Тогда зачем же все это?
0: Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
1: Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
0: Отвечайте быстро, мне в глаза прямо смотрите.
5: Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
1: Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
5: Благодарю вас, группенфюрер.
1: Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
5: Хорошо.
1: А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных. Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
5: Понял.
1: Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
5: Ясно.
1: Это совершенно секретные данные.
5: Понял.
1: Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешке громко и торопливо диктовал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке. Вы все понимаете? Что я
5: так
1: вам
5: говорю? Точно.
1: А?
5: Так точно, группенфюрер.
1: Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лотер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете. Взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
5: Нет, группенфюрер.
0: Ну, ничего. Со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть.
6: Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. We'll be right back. опустело.

0: Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
1: «Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя. Я устал от этого».

Правда отчего-то совсем не слышна. А что если прорвались танки Венка, или эсэсовцы Шернера, или с Даллесом сговорился Гиммлер?

0: жив и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего, ничего.
1: Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
2: Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд, и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там, будет вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они... поверят ему.

0: Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауссее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хётль уже его прочитал. От обергруппенфюрера он теперь не отходил ни на шаг. Хётль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
1: Хётль, где команда взрывников Ауссее? Соедините меня с ними.
2: Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.
1: Что?
2: Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
1: То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
2: Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
1: Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
2: Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Ауссее еще более укрепит ваши позиции.
1: Ну хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло. Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
3: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ высшего провести обвал. И мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
1: А если он меня не послушает?
2: Пригрозите расстрелом.
1: Алло, здесь высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.

0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного.
1: Мюллер?
2: Держите пальцы на пульсе нашей линии?
1: Пока да. Вы скоро?
2: Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
1: Там порядок.
2: Будем на связи постоянно.
1: Только так.
3: Черт, меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно я сказал Борману.
0: А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка. Штирлиц споткнулся обо что-то. Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию.
4: Да, точно. Ты верно идешь, Максим. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Два портфеля. Ты должен взять все, что можешь унести. Запомнить адрес. И бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим. Хватит. Ты сделал все, что мог. А тебе приказано выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
0: Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
5: Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. Пьяный, видно, гад. Со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит. Часы и кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
0: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
6: «Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!»
5: И по-русски научился. «На тебя!»
0: И тут пуля ударила Прошлякова в сердце. Наповал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
7: «Фридрих наш.
8: Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
9: Он не жилец.
8: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив.

Через два часа танк Т-34, номер 249, под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Юген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской и йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил,

0: мы передавали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Ойген Владимир Митюков, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Хетль Аристарх Ливанов, доктор Григорий Лямпе, Шольц Иван Тарханов, Прошляков Игорь Радов. От автора Михаил Глузский. Над спектаклем работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Роза Смирнова, звукооператоры Марина Рябушкина и Зоя Белоусова, музыкальное оформление Елены Новиковой. В передаче звучала музыка Микаэла Таривердиева, а также фрагменты из музыкальных произведений Аббарова, Гевиксмана и Овчинникова. Уважаемые товарищи, ваши отзывы о радиоспектакле просим присылать по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

0: всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.
1: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль. Часть первая.
0: Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.
2: А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?
3: Чтобы чай был с керосином.
2: Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.
0: Валька дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.
4: У Эдисона тоже не все получалось.
0: Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
5: А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр Иванович.
5: Ну, что новенького?
0: Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
4: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
5: Ну, как тебе сказать?
0: Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
4: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
5: Правильно. Это ты верно рассудила.
0: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах, автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который представлял.

0: Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас, в сентябре, получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
1: Ну, Жорка, кого пригласим? Значит так. Ты.
2: Я.
1: Так.
2: Валька Александров.
1: Правильно.
2: Пашка Остапчук. А девчонок... Ну, девчонок, пиши сам.
1: Нет. Зачем это? Ты пиши, у тебя это почерк лучше.
2: Это точно.
1: Вот давай. С кого начнем?
2: Ха, задача. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
1: Ну, ладно тебе. Пиши Искру. Ну, кого еще? Еще Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит, и еще...
2: Еще Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется. А без Искры...
1: Без Искры нельзя.
0: Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
1: Пиши Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает. Может, не так задается?
2: И Вику Люберецкую.
1: Ну, конечно.
0: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль.

0: День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Отец и братья ушли, осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
1: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
2: Забытое? Значит, ненужное.
1: Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Что луна там огромней в 100 раз, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли.
3: Но это же Есенин! Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
4: Ну и что? Почему?
3: Ну и пусть себе упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все. Изумительные.
0: Хорошие стихи, он же. Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
5: Сашка, тебе понравились стихи?
6: Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецкие. Знаешь, там такие строчки. Жалко, не запомнил.
5: Шагане ты моя, Шагане.
6: Ага, Шагане ты моя, Шагане.
1: Ты умная, Искра?
5: Не знаю, во всяком случае не дура.
1: Да. Ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
5: Спасибо, Вика.
0: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала:
7: у тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Но знаешь, кто мне понравился больше всех?
8: Кто?
7: Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
8: Правда, мама?
7: Правда, мой мальчик.
0: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать. В коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
9: «Прекрасный подарок нашей детворе», —
0: так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам.
9: Значит так. На первом этаже первые и вторые классы. Наверх не пускать, чтоб на перилах не катались. На втором, соответственно, третьи и четвертые. И так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.
10: Это удивительно точно. Даже символично, в прекрасном нашем смысле этого слова.
0: Сделали согласно приказу. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил:
11: «Кадетский корпус.
10: Распоряжение Горано.
11: Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый и шестой классы. Второй этаж – второй, седьмой и восьмой. Третий этаж – третий и девятый классы. Четвертый этаж, значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузатеры? В четвертом и пятом. Теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышь, Михеич,
12: а?
11: Купить и повесить.
12: Ладно, сделаем, Николай Григорьевич.
10: Кокоток растить будем?
11: Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
0: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала, куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
11: Жизнь бушует!
0: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом. Любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:
11: найти и доставить немедленно. Все, идите.
0: К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
11: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек, но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина – тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
0: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
11: Тише, хлопцы! Тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
0: Да. Они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9 Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере, даже тайно, даже про себя. Она думала о линии. И эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной.
13: Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
14: Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
13: Ничего.
14: Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
0: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка...
14: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
3: Мне нечего сказать. Что же мы такое натворили в воскресенье?
14: Да? А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта?
3: Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
14: Что? Как Люберецкая?
3: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
0: Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
14: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно. Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.
3: Я могу идти?
14: Что? Да. Конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.
3: Я подумаю об этом.
0: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
15: Ну, что, Валендра?
3: Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель?
15: Я?
3: Значит, ты предатель. Что ты наговорила Валендре?
15: А это я наговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлая. Я ничего не хотела говорить, честное слово. Ну, все рассказала. Я же не нарочно рассказала. Ну ты...
3: Ай, утрись. Утрись и идем к Люберецким.
15: Куда?
3: Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.
15: Но мы же никогда не были у Люберецких.
3: Не были, так будем. Пошли.
0: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Гордилась его наградами, орденом Боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве, гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
13: Извини, но мы по важному делу.
16: Пожалуйста, я очень рада.
17: О, у нас гости! Здравствуйте, девочки!
16: Здравствуйте!
17: Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
16: Чай может подать Поля.
17: Может, но я лучше.
16: Проходите, девочки, в столовую.
18: Ага, спасибо.
17: Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
18: Спасибо.
17: Девочки, не стесняйтесь.
0: Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
17: Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
13: Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
17: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
16: Папа.
17: А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
13: Комиссар.
0: Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
17: Комиссар. Ну, а что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
16: Нет, искусство должно будить чувства.
18: Зинаида.
17: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
13: А Маяковский... Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
17: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
16: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
3: Знаком? Не может быть.
17: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
13: Разве можно спорить?
17: Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
19: Машина пришла, Леонид Сергеевич.
17: А, спасибо, Поля. Ну, все. Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
16: Ты надолго, папа?
17: Ну, раньше 3 совещаний не отпускали.
0: Искра шла домой, раздумывая об услышанном.
3: Истина. Ну зачем же с ней спорить-то, если она истина?
16: В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит.
3: А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну кто?
16: Кто? Старшие. А старшим их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
0: Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
3: Мама, что такое истина?
2: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
3: Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств?
2: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
3: Значит, человек живет во имя истины.
2: Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
3: Да. Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
2: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
0: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
3: Просто так.
0: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не 2 десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала 3 письма. Текст их отличался только обращением. «Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. 3 дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять. Но тут выяснилось, что 2 письма куда-то исчезли, и осталось всего 1 – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
19: Я не понял. У тебя что, неприятности?
16: Да.
19: Может, помощь нужна?
16: Помощь? Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
19: А может, это... Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты говори. Не стесняйся, я для тебя...
3: Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
19: Пороком? С каким пороком?
3: Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его. Но я дала слово.
19: Этот человек Юрка из 10-го А.
3: Что ты? Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он.
19: А кто?
3: Это взрослый человек. Он женат и уже бросил из-за меня жену и двоих детей. Нет, то есть одного. Второй-то еще не родился.
19: Но ты же еще маленькая.
3: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока. Ну, понимаешь, мы с тобой будем как будто просто товарищи.
19: А мы и так просто товарищи.
3: Да, к сожалению, я поздно разобралась с ситуацией. Но теперь пока будет так. Хорошо. Ну, пока, понимаешь?
19: А ты маме очень понравилась.
3: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
0: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
14: Вот, полюбуйтесь.
12: Что это такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокое, страдающее девичье сердце. Странная, страшная тайна, которая... мешает нашей дружбе в настоящее время. Вот дурёха. Ну, да чего же милая дурёшка писала?
14: А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.
12: Да будет вам. Девочки играют в любовь. Ну и пусть себе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
14: Что вы делаете? Ну зачем вы комкаете письма?
12: Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.
14: Я категорически протестую, вы слышите? Категорически. Это документ, отдайте.
12: Да никакой это не документ, Валентина Андроновна.
14: Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию.
12: Мне это не интересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду.
14: Отдайте!
12: Есть! Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
14: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич. Но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными.
12: Ой.
14: Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду жаловаться.
12: Идите и пишите, только скорее, скорее, пока пыл ваш не прошел.
14: И на

0: Здравствуй.
1: Проходи, Искра. Садись.
0: Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
1: Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
0: Это замечательные стихи. И я думаю, да нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.
1: Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье. С белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье?
0: Счастье? Счастье — это быть полезной своему народу.
1: Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье.
0: Ну, а как ты представляешь?
1: Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, это не весело, нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.
0: Кто?
1: Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
0: Спасибо. А тебе не кажется, что это мещанство?
1: Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.
0: А работа?
1: А я ее не исключаю. Но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг — понятие общественное, а счастье — сугубо личное.
0: А что говорит твой папа о мещанстве?
1: Он говорит, что мещанство — это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
2: Честь — дворянское понятие. Мы ее не признаем.
1: Ты максималистка, Искра?
2: Ну, разве плохо быть максималисткой?
1: Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
2: Да. Конечно. Мне пора.
1: Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
2: Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
1: Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
2: Спасибо тебе. За Есенина! До свидания!
3: Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник.
4: Привет! Что вечером делаешь?
5: Еще не знаю, но буду очень занята.
4: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс. Или тебя, как малышку, в 9 часов спать загоняет?
5: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.
4: Ты скажи, пойдешь или нет?
5: Пойду. Ну, скажу после уроков. Тебе ясно?
4: Ясно.
5: Ну, вот и топай вперед. Я не хочу никаких осложнений.
3: Озадаченный красавец увеличил шаг. После уроков Юра ждал ее на опустевшем школьном дворе.
6: Привет!
4: Чего это Артем на меня зверем смотрит?
6: Не знаю.
4: Ну, так как насчет кино?
6: А, уладила. Когда и где?
4: Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
6: Договорились.

фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, но, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого.

0: сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
1: Посидим немного? Или ты торопишься?
2: Ну, не здесь же.
1: А где?
2: Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
0: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины, трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
3: Мама! Мамочка!
2: Тихо сиди. Показалось, ли это действительно Вика кричала?
0: Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
3: Папа! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня!
4: Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
5: Садитесь в машину.
4: Я честный человек, Вика. Честный.
5: Садитесь.
0: Все было кончено. И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.
3: Откройте! Откройте!
6: Искра спит. В чем дело?
3: Пустите! Пустите!

Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война», часть первая. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев.

0: спектакля слушайте завтра в это же время.
1: Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль. Часть вторая.

0: Зина летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Ей тоже, как и Вики, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!»
1: Откройте! Откройте!
2: Искра спит. В чем дело?
1: Пустите! Пустите!
3: Искра! Искра, проснись!
4: Зина, что? Что случилось?
3: Арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!
4: Мама! Мама, ты что?
2: Ничего. Я верю в справедливость, девочки. А сейчас спать. Ложись с Искрой, Зина. Только не болтайся до утра.
0: Девочки спали, но видели тревожные сны. Мать Искры долго стояла над ними, потом прошла к себе, села за стол и закурила. Она думала о Люберецком, которого знала еще по гражданской войне. В окна пробивался тусклый рассвет, когда она достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:
2: «В Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков».
0: Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Подписалась, указала номер партбилета и дату вступления.
2: 1917 год.
0: На следующий день Вика в школу не пришла. Все было как обычно, но в середине дня поползли слухи. У Вики Люберецкой отца арестовали.
5: Зинаида, твоя работа?
3: Нет, это не я.
5: А кто?
3: Ну не я же, господи, ну честная комсомольская.
5: Кто? Если не ты, то кто? Кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь. Предательница.
3: Я знаю, кто натрепал. Это же Юрка из 10 А. Я не одна была у дома Вики.
5: Юрка.
3: Хочешь, я встану на колени?
5: Не надо.
3: Да пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.
5: Ладно, я верю тебе. Надо все рассказать Артему.
0: Артему было рассказано все. На этом настояла Искра. Зина созналась, что была в кино с Юрой. Вокруг стояли посвященные: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.
6: Так... Теперь ясно.
7: Артем, тебе помощь потребуется?
6: Сам. Жорка свидетелем будет.
5: Не свидетелем, а секундантом.

0: Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятно, и сильнее. Но драться ему приходилось нечасто. Артему часто, потому что рос он среди драчунов братьев. Умел постоять за себя и ничего не боялся. Но когда он подошел к ожидавшим его ребятам, вид у него был весьма плачевный.
1: Ого!
2: Смотри, мамочка!
1: О, ну и рожа у тебя!
3: Завтра хуже будет.
2: Стой!
3: Ай!
2: Ну, тихо, я приложу мокрый платок к глазу.
4: Лучше всего коньки оттягивают.
1: Но как дело-то было?
3: Классная стычка! Отделал он его, ну, под полный спектр, как Джо Луис. Раз так саданул, я думал, ну, все.
2: Молодец. Да все, хватит подробностей. Все в сборе. Тогда пошли.
5: Куда?
2: Как куда? К Вике.
6: Ой, а может, не стоит, а?
2: Значит, для вас дружба – это пополам радость? А если пополам горе, наша хата с краю?
3: Это, Ленка, с дуру.
0: Шли молча, точно на похороны.
6: Может, дома нет?
4: Дверь толкни.
2: Не заперто. Входите, ребят.
4: Да тихо. Осторожно.
3: Темнотища какая, а?
6: Где ж тут? Где ж тут выключатель-то, а? Вика!
7: Зачем вы пришли? Я не просила вас приходить.
4: Это ты не просила. А мы пришли. Мы верно сделали.
7: Ну, проходите.
0: Ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано, шкаф раскрыт, белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.
2: Во всех комнатах так, да?
7: Да.
2: Так. Все убрать и расставить. Давайте, ребят. Ага. Девочки, белье. Мальчики, книги, давайте, дружно, быстро, аккуратно.
7: Не надо, ничего не надо.
2: Нет, надо. Все должно быть, как было. И как будет. За дело, ребят, давайте, давайте.
8: Давай, Артем, помогай.
2: Вик, ну как же ты одна-то?
7: Чего? Приходил Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла. Пока.
2: Ну, но это же замечательно. Это же...
7: Замечательно? Уйти отсюда значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виноват. Он вернется, он обязательно вернется. И я должна его ждать.
2: Извини. Ты... Абсолютно права.
0: Возле дома искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.
3: Где ты была?
2: У Вики Люберецкой.
3: Ну, знаешь, я знал, что ты ненормальная. Но чтоб до самой Маковки...
2: Чего ты бормочешь?
3: А то, что Люберецкий этот, ворюга... Он миллион растратил. Миллион. Представляешь?
2: Саш, ты врешь, да? Ну, скажи. Ну?
3: Я точно знаю. Поняла? И жду я, чтоб специально предупредить.
2: О чем?
3: Вот об этом.
2: Об этом? Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?
3: Вика? А при чем тут Вика?
2: Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее. Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда. Вика ни в чем не виновата, понимаешь? Ни в чем. А ты...
5: А что я?
2: Ничего. Иди домой, Саша.
5: Искра.
2: Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.
0: Утром Вика пришла в школу, и класс встретил ее, как всегда. К концу уроков Искру и Артема вызвали к директору. Когда они вошли в кабинет, то кроме директора увидели там Валентину Андроновну.
2: Здравствуйте.
5: Здрасте.
2: Вы нас вызывали?
8: Обожди в коридоре, Полякова.
2: Хорошо.
8: За что ты избил Юрия Дегтярева из 10 А?
5: За дело.
8: Какое дело?
5: Наше дело.
8: Ну так я тебе скажу, почему ты его избил? Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.
5: Что?
8: Да, да, и нечего на меня таращиться.
9: Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.
8: Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально.
5: Убейте меня! На это убейте меня!
8: Шефер! Шефер, вернись!
9: Не надо, Валентина Андроновна. Вы неправильно ввели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.
8: Я знаю, что делаю. Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Так не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А этот Шефер, главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою. Полякова? Полякова? Ну ты где, Полякова? Заходи.
2: Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы ему сказали? Он же черней земли.
8: Это тебя не касается. Где вы были вчера?
2: У Вики Люберецкой.
8: Ты подговорила ребят туда пойти? Или Шефер?
2: Предложила я, но ребята пошли сами.
8: Зачем? Зачем ты это предложила?
2: Чтобы не оставлять человека в беде.
8: Она называет это бедой. Слышите, Николай Григорьевич? Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?
2: Я все знаю.
8: Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Но учти, Полякова, завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.
2: А повестка?
8: Ну, необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери такого человека не место в ленинском комсомоле.
2: Ну за что? За что? Вика же не виновата, что ее отец...
9: Да, да, конечно, конечно.
2: Я не буду проводить этого собрания.
8: Что ты сказала?
2: Я не буду проводить собрание.
8: Что?
2: Я не буду. Я не буду.
9: Ой. Ей же плохо.
10: Она же упадет сейчас. Сестру! Ну что вы сидите как клуша?
0: Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке.
9: Ну, как дела, хороший человек?
11: Откуда вы знаете, что я хороший?
9: Ох, и трудно же было догадаться.
7: А как я попала-то сюда?
9: На руках донес. До дома дойдешь или, может, машину где выпросить? М?
7: Дойду. Дойду.
0: В коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка.
12: О, я вижу, у тебя провожатых достаточно.
7: Ну как? А где Артем?
3: Ушел. Вернулся, взял сумку и потопал прям с урока.
7: Так.
9: Ну-ну-ну-ну-ну. О Шефере-то не беспокойся. Ну, в другой школе будет учиться. Не пропадет. Понимаешь, если бы просто драка, а тут ведь...
7: Артем дрался из-за меня. Потому что я ходила с Юркой в кино.
9: Из-за тебя? Ха, точно из-за тебя, Коваленко?
7: А что, из-за меня и подраться нельзя?
9: Можно! Можно и нужно! Ах, только чтобы Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.
7: Что?
9: Ну, записку, понимаешь, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Ну, вот Полякова тебе поможет.
7: Напишем, напишем.
9: И завтра, завтра не позже, гора с плеч свалится, если будет такая записка, понимаешь?
0: Через два дня директор вызвал Искру.
9: Оставили Архаровца.
7: Правда?
9: Передай, чтоб завтра же явился.
7: Ой, хорошо, хорошо.
0: А между тем день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
13: Ребята, давайте... Попрощаемся с осенью.
4: Идея!
13: В лес, ребята!
3: Не, на речку!
13: Ну, в лес! В Сосновку! Там и лес, и речка.
3: В Сосновку! Отлично, Сосновка, поехали. Отлично, поехали!
0: Когда ребята приехали в Сосновку, Вика вывела их к речке. Пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер.
14: Надоело говорить и спорить.

0: Вика надолго задумалась. Потом вдруг оглянулась на Ландес.
1: Хочешь, я покажу тебе одно место?
2: Хочу.
0: Она пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом. Куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными плодами плеть.
1: Я любила читать здесь.
0: Вика села, спустив ноги в обрыв. Жорка стал обрывать ягоды.
1: Не надо, не надо. Пусть висят. Красиво. Их потом птицы склюют.
2: Склюют.
1: Сядь. Рядом сядь. Что ты за спиной бродишь?
0: Они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.
1: Ландыш, ты любишь меня?
0: Жорко глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собою. Теперь он боялся смотреть в ее сторону.
1: Ты долго будешь любить меня?
0: Ландес хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул, а потом добавил:
1: очень. Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.
0: Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.
1: И обними, пожалуйста. Обними меня покрепче.
0: Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль за речку, и так они сидели долго.

0: Кончился последний урок. В класс вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Садитесь. Где Люберецкая?
3: Еще не пришла.
1: Так я и знала. Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой. Может, начнет пока, Иван Петрович?
2: Да нет, придется обождать.
1: Ну что ж, у нас есть время поговорить, поразмыслить. И, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который ей сильно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги. Да, да, да, плохие друзья и плохие подруги. Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо, жалость обманчива и слезлива, а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения. Тихо! Тихо, я сказала! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас!
4: О бывшем?
1: Да, о бывшем. Ромахин освобожден от этой должности.
2: Минуточку! Зачем же так категорично? Николай Григорьевич пока не освобожден. Вопрос пока не решен. И давайте пока воздержимся.
1: Возможно, я не права с формальной стороны. Возможно. Однако, как честный педагог... Прекратите смех! Да, я форсирую события, но я свято убеждена.
0: В класс влетела Зина Коваленко. Привалилась к стене спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.
1: Что такое? Коваленко? А где Люберецкая? Ну что ты молчишь? Я спрашиваю, где Люберецкая?
3: В морге!

0: дней, что оставались до похорон, Искра не могла ни читать, ни заниматься и слонялась по комнате.
1: Пора брать себя в руки, Искра.
2: Конечно.
1: В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.
2: А может быть, следует тренироваться жить?
1: Не язви. Я говорю серьезно и пытаюсь понять тебя.
2: А я очень загадочна.
1: Искра!
2: У меня и имя-то как выстрел. Прости, мам, я больше не перебью.
1: Самоубийство – признак слабости. Это известно тебе? Поэтому человечество искренне не уважает самоубийц.
2: Даже Маяковского!
1: Прекратить!
2: Прости, мама.
1: Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны, и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически.
2: Не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. При чем же здесь панихида?
1: Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу. Никаких речей и тому подобное. Или ты даешь мне слово, или... Я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.
2: Неужели ты сможешь сделать это, мама?
1: Да. Да. Потому что мне не безразлично твое будущее.
2: Мое будущее? Мама, мама, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть?
1: Совесть перед обществом, а не... Ты единственное, что у меня есть, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор. Ты умница. Ты все поняла. Иди спать. Завтра у тебя очень тяжелый день.

0: Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь трагически погибшую ученицу 9 Б Викторию Люберецкую. Парни, девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на свою подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово, скверное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Запомните, ребята. На всю жизнь запомните.
1: До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова.
2: Слезы вместе с дождем текли по лицу искры, но она ничего не чувствовала, кроме боли, ноющей боли в сердце. Свежий холм был завален цветами. Блестели под дождем яркие ягоды на кусте шиповника, который привез и посадил в изголовье Жорка Ландес. Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль. Адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. Она разорвала упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией Грин.
1: «Ах, Вика, Вика! Дорогая ты моя Вика!»
2: В книжке Грина лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено «Искре Поляковой лично».
1: «Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно.
3: Не будет горько и не будет стыдно. Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой и единственный друг. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем обвиняют папу. А я ему верю, потому что мой папа честный человек. Но раз так, то как же я могу отказаться от него? Нельзя предавать отцов. Нельзя, иначе мы убьем самих себя, своих детей, свое будущее. Мы, Мы разорвем мир надвое. Мы вырыем пропасть между прошлым и настоящим. Мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца. Нет, я не струсила. Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой. И поступаю так, потому что не могу. Не могу отказаться от своего отца. Не могу. И не хочу. Уже понедельник. Скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами. И с Жоркой Ландышем, который давно был влюблен в меня. И я это чувствовала. Поэтому поцеловалась. В первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущие тоже не спала. И, наверное, усну легко. А книжки эти тебе на память. Прощай, моя единственная подружка. Твоя Вика Люберецкая.

0: последние строчки Искра читала, как сквозь мутные стекла слезы застилали глаза. Долго сидела, не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. А в школе шли обычные уроки. Только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно.
1: Простите, Татьяна Ивановна. Я попрощаться зашел. Садитесь. Ухожу. Совсем ухожу. Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые. Трудно.
2: Николай Григорьевич.
1: Ну.
2: Николай Григорьевич, извините, пожалуйста.
1: Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна. Были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю. Они первый бой выдержали. Я верю в вас. Слышите? Вы смена наша. Второе поколение нашей великой революции. Помните об этом, ребят. Всегда помните.
0: Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. Трудный был день, очень трудный. Что-то тревожное висело в воздухе, накапливалось в каждой душе и взорвалось на последнем уроке.
3: Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?
2: Я. Мне никто не разрешал. Я думала...
3: Немедленно сядь на свое место.
2: Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я...
3: Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда тебя вызовут.
4: Значит, все же будем разговаривать.
3: Что за реплики, Шефер? На минуточку забыл об отметке за поведение? Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?
2: Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сегодня сидеть с Боковой. Та парта Вики и...
3: Ах, вот в чем дело. Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно. Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. Коваленко, марш за свою парту и живо!
2: Не смейте! Не смейте мне говорить «ты!» Никогда не смейте, слышите?
3: Что?
4: А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. У нас Шефер, Остапчук и Ландес уже усы бреют, а вы будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли?
3: Так. Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?
0: Артем и Жорко встали сразу, а следом в разнобой, подумав, поднялся весь класс.
3: Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон Веры Павловны. Бокова, начинай. Те. Можно сидя. Ну, я жду.
2: знаете Бокова?
0: Искра весь день сидела истуканом. То металась по комнате, то перечитывала письмо, а потом пришел Сашка.
4: Я за тобой. Я билеты в кино купил.
2: Только в кино мы не пойдем.
4: Понимаю. А может, погуляем?
2: Саш, а ты точно знаешь, что он украл миллион?
4: Точно. У нас на заводе все знают.
2: Ой, как страшно. Понимаешь, я у них пирожные ела и шоколадные конфеты. И все, конечно, на этот миллион.
4: А ты как думала? Ну кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?
2: Ой, как страшно. Куда пойдем? В парк?
0: В парке Искра подробно рассказала о похоронах, о директоре и его речи над гробом Вики.
4: Вот это он зря.
2: Почему зря?
4: Хороший мужик. Жалко.
2: Почему это жалко?
4: Снимут.
2: Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?
4: Надо не лезть на рожон.
2: Ага. Значит, не лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100?
4: Не в том дело, сколько лет, а в том...
2: Нет, в том! Как удобно, когда все вокруг старики. Все будут держаться за свои больные печенки. Все тихонечко доживать будут. Аккуратненько доживать, послушненько. Как бы чего не вышло. Так это все не для нас. Мы самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда.
4: Это тебе Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай, поняла?
2: Ты еще и трус к тому же.
4: К чему это к тому же?
2: Плюс ко всему.
4: Ну это, знаешь, слова все. Вы языками возите А плюс Б, а мы работаем руками вот этими самыми, богатство стране создаем. Мы... Искра, куда ты? Искра!
0: Заканчивалась первая четверть, и все вроде бы шло как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина. В конце ноября в 9-й Б ворвался вдруг красавец Юра из 10-го А. Ворвался, оставив распахнутые двери, обвел расширенными глазами изумленный класс.
5: Люберецкий! Вернулся домой!
2: Все, тихо, успокойся. Жора, все, успокойся, тихо.
4: Тихо!
6: Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?
2: Куда?
6: К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.
0: Никто не открыл дверь, никто не отозвался.
6: Пошли.

0: шторы были опущены, и поэтому они сразу и не заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, сутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки.
1: Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы друзья Вики. Мы хотели сказать, мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.
0: Нет, он их не слышал. И ребятам стало не по себе. Словно они проявили какую-то чудовищную бестактность. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались.
2: Леонид Сергеевич, вы были на кладбище?
3: Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.
2: Склюют. Уходить надо. Мешаем. Послушайте, Леонид Сергеевич, это нельзя так. Нельзя. Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
3: Что? Да. Все не так. Все не так.
0: Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Свет рванулся в комнату.
2: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
0: Люберецкий не шевельнулся.
2: Идите, говорю. Пашка, помоги.
3: Я сам.
2: Смотрите, все вы здесь и не уместились.
0: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9Б. Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев. Стояли и представители 10А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.
3: Милые вы мои, милые мои ребятки, они же замерзли. Позовите их, Искра.
1: Сейчас. Сейчас.
3: Какой тяжелый год.
4: Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
0: Следующим был 1941.

0: Через 40 лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
1: 9-й Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жор Ландес. Марки собирал. Артем! Артем Шефер. Из школы его выгоняли за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего. Искра! Искра Полякова! Искорка наша! Как маму ее звали, не знаю. А только гестаповцы ее на 2 часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жило. Жило и било гадов. И мстило за Искорку и маму ее. Жестоко мстила.
0: Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколением.
2: Как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня.

0: А мы такие молодые.
1: Вы слушали окончание радиоспектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Ирина Бурдукова, Виктор Гордеев, Рогволд Суховерко. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. В спектакле использована песня Булата Акуджавы и стихи Давида Самойлова. Уважаемые слушатели, школьники и взрослые, нам дорого и интересно ваше мнение. Все, кто работал над этим спектаклем, будут рады, если вы поделитесь своими впечатлениями. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: На зеркало нече пенять, коли рожа крива. Народная пословица.
4: Николай Васильевич Гоголь, «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
5: Действие первое. Комната в доме городничего. Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.
6: Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет...

0: понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артем Филиппович, знаете. Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, ну, здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я... Ну, тут пошли дела семейные. Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем. Иван Кириллович очень подтолстел и все играет. На скрипке. И прочее. Так вот, какое обстоятельство.
1: Да, обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
2: Зачем же, Антон Антонович? Отчего это? Зачем к нам ревизор?
0: Зачем? Так уж видна судьба. До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему.
1: Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну, а министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.
0: Куда хватили еще умный человек в уездном городе измены? Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь.
1: Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не начальство имеет тонкие виды. Даром, что далеко. А оно себе мотает на ус.
0: Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.
3: Это еще ничего, колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.
0: Да, и тоже над каждой кроватью написать по латыни. Или на другом каком языке, это уж по вашей части, Христиан Иванович. Всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Тотчас отнесут к дурному усмотрению или к неискусству врача.
3: Насчет врачевания. Мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры.
0: Ну?
3: Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет. А если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не знает.
0: Вам тоже посоветовал бы Амос Федорович обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители сторожа, завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. А ну, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему же и сторожу, и независимо, только, знаете, ну в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.
1: Вот я и сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.
0: Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь, не над самым шкафом с бумагами, охотничья рапта. Я знаю. Вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там как проедет ревизор, пожалуй,

0: Опять его можете повесить. Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий. Но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.
1: Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкой.
0: Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называется в письме Андрея Ивановича грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят.
1: Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
0: Ну, щенками или чем другим, все взятки.
1: Ну, нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль...
0: А что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, в вере тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
1: Да ведь я сам собою дошел собственным умом.
0: Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде, а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь туда заглянет. Это уж такое завидное место. Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так как смотритель учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые, воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо. Не вспомни его фамилию. Никак не может обойтись без того, чтобы взошедший на кафедру не сделать гримасу вот этих вот. И потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Ну вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или кто другой может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти.
2: Ну что же мне право с ним делать? Я уже несколько раз ему говорил, вот еще на днях, когда зашел был в класс наш предводитель. Он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он это сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
0: Тоже я должен вам заметить, я учитель по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведения нахватал тьму. Но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушала. Ну, пока мисс говорил об ассирийнях, о вавилонях, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры. И что силы есть, хватит стула в опол. А ну, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.
2: Да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я и жизнь не пощажу.
0: Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.
1: Я!
2: Ой, не приведи Бог служить по ученой части. Всего боишься. Всяк мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
0: Это бы еще ничего. Инкогнито проклятая. Вдруг заглянет. А, вы здесь, голубчик. А кто скажет, здесь судья? Ляпкин, Тяпкин, а подать сюда. Ляпкин и Тяпкин. А кто скажет, попечитель богоугодных заведений? Земляника, а подать сюда землянику. Вот что худо.
3: Те же и почмейстер.
4: Объясните, господа, какой чиновник есть?
0: А вы разве не слышали?
4: Да слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.
0: Ну что, как вы думаете об этом?
4: А что думаю? Война с турками будет?
5: В одно слово. Я сам тоже думал.
0: Да оба пальцем в небо попали.
4: Да право, война с турками. Это все француз, гадит.
0: Какая война с турками? Просто нам будет плохо, а не туркам. Это уже известно, у меня письмо.
4: Ну если так, то не будет войны с турками.
0: Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?
4: Да что я? Как вы, Антон Антонович?
0: Да что я? Страху-то нет. А так, немножко купечество. Да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся. А я, вот ей-богу, если и взял сынова, то право без всякой ненависти. Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, это немножечко распечатать и прочитать? Не содержится ли в нем какое-нибудь донесение или просто переписки? Если же нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанное.
4: Знаю. Этому не учить. Это я делаю. Не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это приинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением. Прочтешь, так описываются разные пассажи. А назидательность какая лучше, чем в московских ведомостях.
0: Ну что же, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?
4: Нет, о петербургском ничего нет. А о костромских и саратовских много, говорится. Жаль, однако, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет приятелю и описал бал. В самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в империях. Барышень много, музыка играет. Стандарт скачет. С большим чувством описал. А я нарочно оставил ее у себя. Вот хотите, прочту?
0: Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживает.
4: С большим удовольствием.
5: Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.
4: О, батюшки.
0: Ничего, ничего другое дело, если вы из этого публичное что-нибудь сделали. Но ведь это дело семейственное.
1: Да, нехорошее дело заварилось. А я, признаюсь, шел был к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попочить вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь мы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу. Теперь мне роскошь. Травлю зайцев на землях и у того, и у другого.
0: Батюшка, не милы мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнито проклятая сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и шасть.
6: Ой!
3: Добчинский и Бобчинский оба входят запыхавшись.
6: Чрезвычайное происшествие!
7: Неожиданное известие!
8: Что такое? Что такое?
7: Непредвиденное дело, приходим в гостиницу.
6: Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу?
7: Позвольте же, Петр Иванович, я расскажу.
6: Нет, позвольте уж я, позвольте. Уж и слога такого не имеете.
7: Да вы собьетесь и не припомните.
6: Припомню, ей-богу, припомню, уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте. Ну скажите, господа, сделайте милость, что Петр Иванович не мешает.
9: Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа, возьмите стулья. Петр Иванович, вот вам стул. Ну что? Что такое?
6: Позвольте. Я все по порядку.
9: Ну?
6: Как только я имел удовольствие выйти от вас, после того, как вы изволили смутиться с полученным письмом, да? Так я тогда же забежал. Уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович, я уж все знаю. Так я вот, извольте видеть, забежал к Коробкину. А недоставщика Коробкина-то дома своротил к Ростаковскому. А недоставщика Ростаковского зашел к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем.
7: Возле будки, где продаются пироги.
6: Возле будки? Где продаются пироги. Да встретившись с Петром Ивановичем, говорю ему: слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович, уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, я не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу по чечулю.
7: Забочонком для французской водки.
6: Вот мы пошли с Петром Ивановичем к Почечуеву. Уж вы, Петр Иванович, этого не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте. Пошли к Почечуеву. Да на дороге Петр Иванович говорит: зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня с утра я ничего не ел, так желудочное трясение. Да-с, в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, привезли теперь свежие семги, так мы закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек
7: недурной наружности в партикулярном платье
6: ходит этак по комнате. И в лице такие рассуждения, физиономия, поступки. И здесь много-много всего. Я будто предчувствовал, и говорю: Петр Иванович, здесь что-нибудь неспроста. Да? А Петр Иванович уж мигнули пальцем, подозвали трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад там родила, и такой припойкой мальчик будет так же, как отец, содержать трактир.
7: Ну.
6: Подозвавший Власа, Петр Иванович, и спроси его потихоньку, кто, говорит, этот молодой человек. А Влас и отвечай на это. Это, говорит, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей-богу, не расскажете. Вы пришепетываете. У вас, я знаю, один зуб во рту со свистом. Это, говорит, молодой человек, чиновник. Тас. Едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаковс, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, пристранно себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня тут вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу.
7: Нет, Петр Иванович, это я сказал.
6: Сначала вы сказали, а потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.
9: Кто? Какой чиновник?
6: Чиновник-то, о котором изволили получить нотицию. Ревизор!
9: Да что? Что вы? Господь с вами. Это не он.
7: Он и денег не платит, и не едет. Кому же быть, как не ему, и подорожные прописаны в Саратове.
6: Он-то, ей-богу, он такой наблюдательный, все посмотрел. Увидел, что мы с Петром Ивановичем ели семгу больше, потому что Петр Иванович насчет своего желудка. Да так он и в тарелки к нам заглянул.
7: Меня так и проняло страхом.
9: Господи, помилуй нас грешных. Где же он там живет?
7: В 5-м номере под лестницей.
6: В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.
9: И давно он здесь?
7: На недели две уж приехал на Василия Египтянина.
9: Две недели, батюшки, сватушки, выносите святые угодники. В эти две недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак, нечистота, позор, поношение.
1: Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу?
9: Нет, нет.
1: Отпустить голову духовенства, купечества. Вот и в книге «Деяния Иоанна Масона».
0: Нет, нет. Позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. А вось Бог вынесет и теперь.
4: Вы говорите, он молодой человек.
7: Молодой, лет 23 или 4 с небольшим.
4: Тем лучше, молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам. Или вот хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться, не терпит ли проезжающий неприятностей.
9: Эй, Свистунов! Что угодно! Ступай сейчас за частным приставом! Или нет, ты мне нужен! Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда!
1: Идем, идем, Амос Федорович. В самом деле, может случиться беда.
8: Да вам что бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.
1: Какие колпаки? Больным велено габер-суп давать. А у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.
8: На этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если заглянет в какую-нибудь бумагу, то он жизни не будет рад. Я вот уж 15 лет сижу на судейском стуле. А как загляну в докладную записку, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда, а что неправда.
3: Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почмейстер уходит и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.
9: Что, Свистунов, дрожки там стоят?
2: Стоят.
9: Ступай на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси да другие ты где. Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы Прохоров был здесь. Где Прохоров?
2: Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен.
9: Как так?
2: Да так. Привезли его поутру мертвецки. Вот уж два ушата воды вылили. До сих пор не протрезвился.
9: О, боже мой. Ступай скорее на улицу. Или нет, беги прежде в комнату, слышь? И принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем.
7: Я. Позвольте мне, Антон Антонович.
9: Нет, Петр Иванович, нельзя. Неловко, да и на дрожках не поместимся.
7: Ничего, я так петушком побегу за дрожками. Мне только немножко в щелочку-то, в дверь этих посмотреть, как у него эти поступки.
9: Беги. Сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет. Эх, шпага, как исцарапалась. Проклятый купчишка Абдулин. Видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. Луковый народ! А так мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице. Черт возьми, по улице, по метле! И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру. И вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри ты! Ты, я тебя знаю, ты там кумаешься, да крадешь ботфорты серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь. Ступай.
3: Те же и частный пристав.
9: Степан Ильич, скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже?
2: Я был тут сейчас за воротами.
9: Ну, слушайте же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
2: Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.
9: А Держиморда где?
2: Держиморда поехал на пожарной трубе.
9: А Прохоров пьян?
2: Пьян.
9: Как же вы это так допустили?
2: Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, возвратился пьян.
9: Послушайте ж, вы сделаете вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку.
4: Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сору. Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы нанесут всякой дряни. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили всем довольны, ваше благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Ох, грешен во многом, грешен. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее. А там-то я поставлю уж такую свечу, какую еще никто не ставил. И на каждое бестие купца наложу доставить по 3 пуда воска. Боже мой, едем.
10: Антон Антонович, это же коробка, а не шляпа.
4: Коробка, черт с ней. Да. Если спросит, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которой назад ему 5 лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись с дуру, скажет, что она и не начиналась. Да сказать, держи морде, чтоб не слишком давал волю кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами и правому вероватому. Едем, едем, Петр Иванович. Да! Не выпускать солдат на улицу без всего. Это дрянная гарниза. Наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.
3: Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.
11: Где же? Где же они? Ах, боже мой. Муж! Антоша! Антон! А все ты, а все за тобой. И пошла копаться я в лавочку, я косыночку. Антон! Куда? Куда? Что? Приехал? Ревизор? С усами? С какими усами?
12: После, после, матушка!
11: После? Вот новости после! Я не хочу после! Мне только одно слово! Что он, полковник, а? Уехал! Я тебя вспомню это! А все это... Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку. Я сейчас, вот тебе сейчас. Вот тебе ничего и не узнали. А все проклятое кокетство. Услышала, что почмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманится. И с той стороны, и с этой стороны подойдет, воображает, что он за ней волочится. Он просто делает тебе гримасу, когда ты отвернешься.
13: Да что ж делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем.
11: Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать?
13: Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья? Ты слышала, там приехал кто-то?
11: Не слышала? Глупая какая! Машет руками. Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он, слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее!
3: Действие второе. Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее. Осип, лежит на барской постели.
14: Черт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогу и денежки, голубчик. Теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты, нужно в каждом городе показать себя, Иосип. Ступай, посмотри комнату лучшую, да спроси обед самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то телестратишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом и в картишки. Вот тебе и доигрался. Ах, надоела такая жизнь. Прав, на деревне лучше. Оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатях, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая, политичная, театры, собаки тебе танцуют и все, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат: «Почтенный!» На перевозе в лодке с чиновником сядешь. Компании захотел, ступай в лавочку, там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе. Так вот как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет такая. Галантерейнейшая, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь. Всяк тебе говорит «вы». Раскучило идти, берешь извозчика и сидишь себе, как барин. А не хочешь заплатить ему? Изволь. У каждого дома есть сквозные ворота. И ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки. Чем бы их попридержать? Куды? Пошел кутить. Ездит на извозчике. Каждый день ты доставай в Киатр билет, а там через неделю глядь и посылает на толкучий продавать новый фраг. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сюртучишка да шинелишка. Ей-богу, правда. И сукно такое важное, аглицкое. Рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20. А о брюках и говорить нечего, ни по чем идут. Отчего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по проспекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин. Он не посмотрел бы, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим... Ах, боже ж ты мой, ну хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится. Наверное, это он идет.
3: Осип и Хлестаков.
15: На, примета.
3: отдает фуражку и тросточку.
15: Опять валялся на кровати.
16: Да зачем же мне валяться? Не видал и раз кровать, что ли?
15: Врешь, валялся, видишь, вся склочена.
16: Да на что мне она? Не знаю разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать?
15: Посмотри, там в картузе табаку нет?
16: Да где же ему быть, табаку? Вы с четвертого дня последнее выкурили.
15: Послушаюсь.
16: Чего извольте?
15: Ступай туда.
16: Куда?
15: Ну, вниз, в буфет. И там скажи, чтобы мне дали пообедать.
16: Да нет, я и ходить не хочу.
15: Да ты смеешь, дурак!
16: Да так, все равно хоть пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обед.
15: Как он смеет не дать? Вот еще вздор!
16: Еще, говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Вы здесь, барин, говорит, мошенник, и барин твой плут. Мы, говорит, таких шаромыжников и подлецов видали.
15: А ты уж рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это?
16: Говорит, этот всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо жалобы, чтоб нас езжу, да в тюрьму.
15: Ну, дурак, дурак, полно! Ступай, ступай! Скажи ему. Ну, грубое животное.
16: Да лучше я смог хозяина
15: позвать. Ну, что ж хозяина? Пойди сам скажи.
16: Да прав, сударь.
15: Ступай, черт с тобой! Позови хозяина.

0: ужасно, как есть хочется. Так, немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если бы я, конечно, в Пензе не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что с удивительным действием срезает? Все какие-нибудь четверть часа посидел. Все побрал. А при всем том страх, как хотел бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел встретиться. На все нужен случай. Какой скверный городишко. В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло.
1: Никто не хочет идти.
2: Хозяин приказал спросить, что вам угодно.
0: А, здравствуй, братец. Здравствуй, здравствуй. Ну что, здоров?
2: Да, слава богу.
0: Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет?
2: Да, слава богу, все хорошо.
0: Много приезжающих?
2: Да достаточно.
0: Послушай, любезный, да мне дочь куравёна не приносит. Так, пожалуйста, поторопи, чтобы поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.
2: Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Вот, он никак хотел идти сегодня жаловаться, играть ничего.
0: Ну, а что жаловаться-то? Судя сам любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Это я совсем могу отощать. Мне очень есть хочется, я не шутя это говорю.
3: Так, а он говорил, я ему обедать не дам, пока им сам мне не заплатит за прежнее. Вот таков же его ответ был.
0: Так ты урезонь его, уговори.
3: Чего же я такой буду ему говорить?
0: Ну, растолкну ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги само собой. Он думает, что как ему, мужику ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости-то, а?
3: А, пожалуй. Ага, я скажу.
0: Да скверно, однако же, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Йохим не дал на прокат кареты. Хороша б, черт побери, приехать домой в карете, подкатить я таким чертом какого-нибудь соседа-помещика под кольцо с фонарями, ось бы сзади одеть ливрею. Как я воображаю, все предположили. Ты такая, что... Лаки выходит, Иван Саныч, Лесного, Санкт-Петербурга. Прикажете принять? Пентюхи, они не знают, что такое значит. Прикажете принять? Если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так это валит медведь прямо в гостиную. Дочечки, как он хорошенький такой, подойдешь, сударыня. Как я... Даже тошнит, как есть хочется.
4: Несут обед.
2: Хозяин последний раз уж дает.
0: Ну, хозяин, плевать я на твоего хозяина.
2: Что там такое? Не суп, не жаркое.
0: Так, как, только два блюда?
2: Только суп.
0: Вздор какой, я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое? Этого мало?
2: Не, хозяин говорил, что еще много.
0: Хорошо, а соуса почему нет?
2: Вот соуса нет.
0: А чего же нет?
5: Я видел, сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человек ели семгу и много кое-чего.
2: Да нет, оно-то, пожалуй, есть. Да нет.
5: Как нет?
2: Ну, да уж нет.
5: А семга, а рыба, котлеты?
2: Это для тех, которые почище-с.
5: Ух ты, дурак!
2: Да-с.
5: Поросенок скверный. Как же они едят, а я не ем? А чего же я не могу? Черт возьми, так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?
3: Ну, уж известное дело, что не такие.
5: Такие же?
3: Обыкновенно какие. Они уж известны. Они деньги платят.
5: Я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. Что это за суп? Просто воды налил чашку, никакого вкуса нет. Только воняет. Не хочу этого супу. Дай мне другого.
3: Да мы примемся. Хозяин сказал, коль не хотите, то и не надо.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Оставь, дурак, оставь. Ты привык к нам обращаться с другими. Я вроде такого рода. Собрание советую. Боже мой, какой суп. Я думаю, ни один человек в мире не едал такого супа. Какие-то перья плавают вместо масла. Ой, какая курица. Дай жаркое. Там супу немного осталось, Осип. Возьми себя. Так, что это за жаркое? Это же не жаркое.
3: Да что ж такое?
5: Да черт я знаю, что такое, только не жаркое. Топор зажаренный вместо говядины. Мошенники, канальи, чем они кормят? Челюсти заболят, если съешь один такой кусок. Шершеный, как деревянный кора. Никак вытащить нельзя. Зубы почердеют после этих блюд. Мошенники. Больше ничего нет?
3: Больше нет.
5: Так. Каналья подлеты! И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожные! Бездельники! Дерут только с проезжающих.
6: Слуга убирает и уносит тарелки.
5: Браво, как будто и не ел. Только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.
7: Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.
5: Вот тена. Вот тена. Какой бестий трактирщик успел уже пожаловаться. Что, если на самом деле они меня потащат в тюрьму? Что ж, если благородным образом я пожалуй? Нет, нет, нет, нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тон, перемигнулся за мной купеческой дочкой. Не хочу, не хочу. Это он, ну как он смеет, в самом деле, что у него в России купец или ремесленник? Я ему прямо скажу. Как вы смеете? Как вы?
6: У дверей вертится ручка, Хлестаков бледнеет и съеживается. Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий Вашет останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.
8: Желаю здравствовать.
5: Мое почтение.
8: Извините.
5: Ничего.
8: Обязанность моя, как городоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений.
5: Ну что ж делать? Я не виноват. Я прям заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подает такую твердую, как бревно. А суп? Он черт знает, что такого плеснул туда. Я должен был выбросить его в окно. Он меня морит голодом по целым дням. Чай странный такой, воняет рыбой или чаем. За что? Вот новость.
8: Извините. Я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.
5: Нет, нет, я не хочу. Но я знаю, что значит на другую квартиру, то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге.
8: О, Господи ты, Боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали проклятые купцы.
5: Да вот вы хоть тут со всей своей командой? Я пойду. Я прямо к министру. Что вы?
8: Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие. Не сделайте несчастным человеком.
5: Нет, не хочу. Еще чего? Вот еще мне какое дело. От того, что у вас жена идет, я должен идти в тюрьму? О, прекрасно.
6: Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.
5: Нет, благодарю покорно. Не хочу.
8: По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если уж и были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь, да на пару платьев. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета. Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.
5: Я не знаю, однако же, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове. Унтер-офицерская жена совсем другая. А меня унесли эти высечные. Это вам далеко. Вот еще, смотри, ты какой. Я заплачу деньги. У меня теперь нет. Я потому сижу, что у меня нет ни копейки.
8: Тонкая штука. Куда метнул, какого тумана напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны приняться. Ну да уж попробовать никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность — помогать проезжающим.
5: Дайте мне взаймы. Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200. Или хоть даже и меньше.
8: Ровно 200 рублей. Хотя не трудитесь считать.
5: Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. У меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.
8: Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо 200 400 верну.
5: Эй, Осип, позови сюда трактирную услугу. Да что вы стоите? Садитесь.
8: Мы так
5: сделайте милость, садитесь.
8: Ничего,
5: садитесь.
8: Ничего, мы и так постоим.
5: Сделайте милость, садитесь. Садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то, признаюсь,
8: я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня...
5: Садитесь.
8: Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы. Прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. Мы, прохаживаясь по делам должности вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я кроме должности, еще по-христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.
5: Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить.
8: Да, рассказывай, не знал, чем заплатить. А смеешь ли спросить, куда и в какие места ехать, извините?
5: Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.
8: В Саратовскую губернию, и не покраснеет. О, с ним нужно ухо востро. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечение для ума.
9: Ведь вы чай больше для собственного удовольствия едете.
10: Нет, нет, батюшка меня требует.
11: Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас себе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.
9: Прошу посмотреть, какие пули отливает, и старика отца приплел. И на долгое время извольте ехать.
10: Право не знаю, право не знаю. Ведь мой отец упрямый глуп, старый хрен как бревно. Я его прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга.
11: За что ж в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения.
9: Ах, славно завязал узелок, врет, врет, нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький. Кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать. Справедливо, изволь заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда? А неизвестно еще, когда будет. Кажется, эта комната несколько сыра.
10: Скверная комната, скверная комната. И клопы. Клопы такие, каких я не видывал, как собаки кусают.
9: Ну скажите, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате.
11: Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать, или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу, темно.
9: Осмелюсь ли просить вас? Но нет, я недостоин.
10: А что?
9: Нет, нет, недостоин, недостоин.
10: Да что такое?
9: Ну, я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь. Не рассердиться, ей-богу, от простоты души предложил.
10: Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.
9: А уж я так буду рад, а уж жена-то как обрадуется. У меня уж такой нрав, гостеприимство самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имея этого порока. От полноты души выражаюсь. Вот,
11: покорно благодарю.
10: Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.
6: Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.
12: Изволили спрашивать?
10: Да, подай счет.
12: Я уж давеча подал вам другой счет.
10: Я уже не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?
12: Вы изволили в первый день спросить обед. А на другой день только закусили семги. И потом пошли все в долг брать.
10: Дурак! Еще начал высчитывать всего, сколько следует.
9: Да вы не извольте беспокоиться, он подождет.
13: Пошел вон! Тебе пришли.
10: В самом деле, то правда.
9: Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как-то богоугодные и другие.
10: А что там такое?
9: А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой для путешественника.
10: С большим удовольствием. Я готов.
9: Даже если будет ваше желание, оттуда уездное училище, смотрите порядок, в каком преподаются у нас науки.
10: Извольте, извольте, извольте.
9: Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники.
10: Зачем же тюрьму? Уж лучше мы посмотрим богоугодное заведение.
9: Как вам угодно. Как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мной на дрожках?
10: Да я лучше с вами на дрожках поеду.
14: Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.
15: Ничего, я так.
14: Слушайте, вы побегите да бегом во все лопатки, снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, а другую жене.
9: Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя?
10: Да зачем же? А, впрочем, тут и чернила, только вот бумаги, не знаю. Разве на этом счете?
9: А, я здесь напишу.
14: А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская мадера. Не козиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такой. такое и в какой мере нужно его опасаться.
6: Написавший отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с ней на сцену.
10: Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь?
15: Ничего, без всякого помешательства, только сверхносца небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.
16: Это ж ничего, прошу покончить, пожалуйста. А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. Любезнейший, ты перенеси все ко мне, городничему, тебе всякой покажет. Прошу покончить.
17: Ух, и вы... Не нашли другого места упасть и растянулся, как черт знает, что такое. Фу,

0: Вы слушали первое и второе действие комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
1: Действие третье. Комната первого действия. Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.
2: Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством. Совершенно оделась нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада, как нарочно ни души, как будто бы вымерло все.
3: Да право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. А, маменька, маменька, кто-то идет вон в конце улицы.
2: Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это? Это, однако ж, досадно. Кто ж бы это такой был?
3: Это Добчинский, маменька.
2: Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое совсем не Добчинский.
4: Эй, вы! Ступайте сюда! Скорее!
3: Право, маменька, Добчинский.
2: Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят, тебе не Добчинский.
5: А что? А что, маменька? Видите, что Добчинский?
2: Ну да, Добчинской. Теперь я вижу. Из чего же ты споришь?
4: Скорей, скорей! Вы тихо идете! Ну что, где они, а? Да говорите же оттуда все равно! Что, очень строгий, а? А муж, муж!
2: Такой глупый, до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет.
6: Ну скажите, пожалуйста, ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, вы туда же за ними. И вот я ни от кого до сих пор толку не доберусь. Но... не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили.
7: Ей-богу, кумушка, я так бежал за свидетельств почтению, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна.
3: Здравствуйте, Петр Иванович.
6: Ну что, ну расскажите, что и как там?
7: Антон Антонович прислали.

0: чего бояться? Ведь вы же не служите.
1: Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.
2: Ну что ж, это все, однако, вздор. Расскажите, каков он с собою? Что стар или молод?
1: Молодой, молодой человек, 23, а говорит совсем как старик. Извольте, говорит, я поеду. И туда, и туда. Так это все славно. Я, говорит, и написать, и почитать люблю. Но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно.
2: А с собою каков он? Брюнет или блондин?
1: Нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки. Даже смущение приводит.
2: Что тут пишет он мне в записке? Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но уповай на милосердие Божие за 2 соленых огурца особенно и полпорции икры 25 рублей. Я ничего не понимаю. Ну, к чему тут соленые огурцы и икра?
1: А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан.
2: А, да точно. Но уповай на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении Артемия Филипповича. А вина вели побольше. Скажи купцу Абдуллину, чтоб прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку. Остаюсь твой, Антон Сквозник на Мухановской. Ох, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорее! Эй, кто там? Мишка!
1: Мишка!
2: Мишка!
1: Мишка!
2: Послушай, беги к купцу Абдуллину. Постой! Я тебе дам записочку. Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдуллину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.
1: Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь посмотреть, как он там обозревает.
2: Ступайте, ступайте, я не держу вас. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтоб чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.
3: Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится. И Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.
2: Цветное? Право говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое.
3: Ах, маменька, вам не идет палевое?
2: Мне палевое не идет?
3: Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.
2: Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные.
3: Какой вздор, говорит, как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму.
2: Ах, маменька, вы больше червонная дама.
3: Пустяки, совершенные пустяки, я никогда не была червонная дама. Этакая вдруг вообразится, червонная дама, бог знает, что такое.
4: По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.
5: Куда тут?
6: Сюда, дядюшка, сюда.
5: Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье, на пустое брюхо всякая ноша кажется тяжело.
6: А что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал?
5: Какой генерал?
6: Да барин ваш.
5: Барин? Да какой он генерал?
6: А разве не генерал?
5: Генерал, да с другой стороны.
6: А что же это, больше или меньше настоящего генерала?
5: Больше. О,
6: вишь ты как! То-то у нас сумятицу подняли.
5: Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть.
6: Ой, да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустит.
5: Ну, а простого-то, что у вас есть?
6: Ну, щи, каши да пироги.
5: Давай их, щи, кашу и пироги. Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемоданы. Что там?

0: другой выход есть?
1: Есть.
2: Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков, за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу.
3: Хорошее заведение. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.
4: А в других городах осмелись доложить вам градоправители и чиновники. Заботьтесь больше о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.
3: Завтрак был очень хорош. Я совсем объелся. Что у вас каждый день бывает такой?
4: Нарочно для такого приятного гостя.
3: Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтоб срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?
4: Лабарданс.
3: Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли?
4: Так точно. В богоугодном заведении.
3: Помним, помним. Там стояли кровати. А больные выздоровели. Там, кажется, немного.
4: Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено. Такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется это даже невероятным, все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.
5: Уж на что осмелись доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но благодарение Богу все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах, но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно? Наградит ли оно или нет?» Конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего же мне больше? Ей-ей, и почести никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета.
6: Эка бездельник, как расписывает, дал же Бог такой дар.
3: Это правда, это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться, иной раз прозой, а в другой стишки выкинуться.
1: Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наукам учился.
3: Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?
5: Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросает. Боже, сохрани. Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал. Даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. И если случится увидеть это какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, это такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да пусть да всю ночь снились проклятые, да бог с ними. Ну как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?
7: Да, у меня, подлец, выпендировал вчера 100 рублей.
5: Лучше ж я употреблю это время на пользу государству.
3: Ну нет, вы напрасно, однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от трех углов? Тогда, конечно! Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.
5: Осмелись представить семейство мое. Жена и дочь.
3: Как я счастлив, сударыня! Что имею в своем роде удовольствие вас видеть.
8: Нам еще более приятно видеть такую особу.
3: Помилуйте, сударыня, совершенно напротив. Мне еще приятнее.
8: Как можно? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.
3: А возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уж непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу.
9: возле вас.
8: Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.
9: Чрезвычайно неприятно. Привыкши жить компринову в свете и вдруг очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак невежества. Если признаюсь, не такой случай, который меня так вознаградил за все.
8: В самом деле, как вам должно быть неприятно.
9: Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.
8: Как можно? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.
9: Чего ж не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.
8: Я живу в деревне.
9: Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто ж сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только приписываю? Нет. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Эдак ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. С тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма — это как крыса. Пером только пошел писать. Хотели было даже меня коллежским ассессором сделать, но думаю, зачем? Сторож летит, ищи на лестнице за мной со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. Ну что, господа, стоите, пожалуйста, садитесь.
10: Да, чин такой, что еще можем постоять.
9: Без чинов, прошу садиться. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь. Уши говорят, вон, говорят, Иван Саныч идет. Один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уж офицер, который мне очень знаком, говорит: ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего.
8: Скажите, как?
9: С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные будивильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывал, часто говорю ему: ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает. Бывал, так как-то все. Большой оригинал.
8: О, так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете?
9: Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. «Женитьба Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норма».
8: Ой.
9: Уж и название даже не помню. И все случай. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Думаю себе: пожалуй, братец, изволь. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенной мысли. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды», «Московский телеграф», все это я написал.
8: Скажите, так это вы были Брамбеус?
9: Да как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч.
8: Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение.
9: Да, это мое сочинение.
8: Я сейчас догадалась.
11: Ах, маменька, там написано, что это господина Загозкина сочинение.
8: Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить.
9: Да, это правда, это точно Загозкин. А есть другой Юрий Милославский... Так тот уж мой.
8: Ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано.
9: Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа. Если будете в Петербурге, прошу, прошу, ко мне. Я ведь тоже балы даю.
8: Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются
9: просто
8: балы.
9: Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на проходе приехал из Парижа. Открою крышку. Пар, подобного которому нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Да там у нас и вист свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, английский посланник, немецкий посланник, и я. И так уж уморишь, сыграешь, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель!» А что же я вру? Я и позабыл, что я живу в вильтаже. У меня одна лестница стоит... любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат, как шмели. Только и слышу... Иной раз и министр... Мне даже на пакетах пишут: «Ваше превосходительство!» Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал. Куда уехал? Неизвестно. Но натурально пошли толки. Как что? Кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, нет. Мудрено. Кажется, легко навеет. А рассмотришь — просто, черт возьми, после видят — нечего делать, ко мне. И в эту же минуту по улицам курьер, курьер, курьер, курьер, курьер, курьер. Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров? Каково положение, я спрашиваю?
12: Иван Александрович! Ступайте департаментом управлять!
9: Я, признаюсь, немного запутился. Вышел в халате, хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, и послужной список тоже.
12: Извольте, господа! Я принимаю должность! Я принимаю, говорю! Так и быть, говорю, я принимаю!
9: Только уж у меня не-не-не, уж у меня ухо востро, уж а я. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист. О, я шутить не люблю, я им всем задал остраску, меня сам Государственный совет боится. Да что? В самом деле, я такой, я не посмотрю ни на кого. Я говорю сам, я сам себя знаю, сам. Я везде, везде, во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут, сейчас, фельдмар.
2: Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.
9: Что такое? Не разберу ничего. Все вздор.
13: Вашество, присудите, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно.
9: Вздор отдохнуть.
13: Извольте, я готов отдохнуть.
9: Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен.

0: Те же, кроме Хлестакова и Городничего.
1: Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно что значит человек! В жизни я был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?
2: Я думаю, чуть ли не генерал.
1: А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал-то уж разве сам? Генералиссимус! Слышали? Государственный-то совет как прижал. Пойдем, расскажем поскорее мост Федоровичу Коробкину. Прощай, Яна Андреевна.
2: Прощайте, прощайте, кумушка.
3: Страшно просто. А чего? И сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Ой, прощайте, сударыня.
4: Ах, какой приятный. Ах, милашка. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку. Прием, и все это такое. Ах, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилось. Я заметила, все на меня поглядывал.
5: Ах, маменька, он на меня глядел.
4: Ну, пожалуйста, своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно.
5: Нет, маменька, право.
4: Ну вот, но боже сохрани, чтоб не поспорить. Нельзя, да и полно.
5: Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя? Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.
4: Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и то так уж, лишь бы только. А, говорит себе, дай уж посмотрю на нее.
5: Что?
6: И не рад, что напою. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? А? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного. Да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто ли ты стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.
4: А я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека. А о чинах его мне и нужды нет.
6: Ну уж вы, женщины, все кончено, одного этого слова достаточно. Вам все финтерлюшки. Вдруг брякнут ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только. А мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.
4: Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое.
6: Ну уж с вами говорить. Эка в самом деле оказия. До сих пор не могу очнуться от страха. Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенькой, тоненькой. Как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, как наденет фрачишку, ну, точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире. Заламливал такие аллегории и экивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.
0: Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.
5: Подойди сюда, любезный.
6: Что? Что? Спит?
7: Нет, еще немножко потягивается.
5: Послушай, как тебя зовут?
7: Осип, сударыня.
6: Полно, полно вам. Ну что, друг, тебя накормили хорошо?
7: Накормили, покорнейше благодарю, хорошо накормили.
5: А что скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей.
7: А что говорить, коль теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. Да, бывают и графы.
5: Душенька, Осип, какой твой барин хорошенький. А что скажи, пожалуйста, Осип, как он...
6: Да перестаньте, пожалуйста. Вы такими пустыми речами только мне мешаете.
1: Ну что, друг?
5: А чин какой на твоем барине?
7: Чин обыкновенно какой.
6: Ах, боже мой, ну вы все своими глупыми расспросами. Не дадите слова поговорить о деле.
1: Ну что, друг, как твой барин строг? Любит так распекать или нет?
7: Да, порядок любит. Уж ему, чтоб все было в исправности.
1: А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек.
6: Ну, что?
5: Послушай, Осип, а как барин твой там в мундире ходит?
6: Да полно вам право, трещотки какие! Здесь нужная вещь, дело идет о жизни человека.
1: Ну, что, друг... Право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик. Оно теперь холодновато. Ой. Так вот тебе пару целковиков на чай.
7: А, покорнейше благодарю, сударь. Дай Бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему.
6: Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг?
5: Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину? Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина.
6: Да пустите, не дайте мне.
1: А что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? То есть, что ему в дороге больше нравится?
7: Любит он по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо. Угощение, чтобы было хорошее.
6: Хорошее?
7: Да, хорошее. Ну вот уж на что я крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу. Бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили? Плохо, ваше высокоблагородие. Говорит, это Осип нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду. А, думаю себе, Бог с ним, я человек простой.
6: Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай. Так вот еще сверх того, на баранки.
7: Да что жалуете, ваше высокоблагородие? Разве уж выпью за ваше здоровье?
5: Приходи, Осип, ко мне тоже получишь. Осип, душенька, поцелуй своего барина.
6: Боже, вас сохрани, шуметь. Идите себе, полно уж вам.
5: Пойдем, Машенька. Я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.
6: Уж там наговорят. Я думаю, пойди тогда послушай и уши потом заткнешь. Ну, друг.
0: Те же Держиморда и Свистунов.
6: Какие косолапые медведи стучат сапогами. Так и валится, как будто 40 пут сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает?
8: Был по приказанию.
6: Как каркнула ворона. Был по приказанию. Как из бочки так рычит.
1: Ну, друг,
6: Ты ступай, приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй. А вы стоять на крыльце и не с места. И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то только увидите, что идет кто-нибудь с просьбой. А хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу. В зашей так прямо и толкайте. Так его хорошенько.

0: Действие четвертое. Та же комната в доме Городничего. Входит осторожно, почти на цыпочках, Амос Федорович, Артемий Филиппович, почмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский в полном параде и мундир.
1: Ради бога, господа! Скорее в кружок! Да побольше порядку! Бог с ним! Его дворец ездит, и государственный совет распекает. Прочь! На военную ногу! Непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны. А вы, Петр Иванович, встаньте вот тут.
2: Воля ваша. Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.
1: А что именно?
2: Ну, известно что.
1: Подсунуть?
2: Ну да, хоть и подсунуть.
1: Опасно, черт возьми, раскричится государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?
2: И же, вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие.
3: Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте! Эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? А? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот, вот вы, Амос Федорович, первый и начните. Вот.
1: Так лучше ж вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.
2: Так же лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.
4: Не могу, господа. Я признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином. Кто-нибудь повыше, у меня просто ни души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте.
2: Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, то цицерон с языка слетел.
1: Что вы, цицерон? Смотри, что выдумали. Ну что, иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или о гончей сети.
2: Вы не только собака, вы ведь остолпотворили.
3: Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас. Будьте отцом нашим.
0: В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат на перерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Наконец все выпираются, и комната остается пуста. Хлестаков один выходит с заспанными глазами.
5: Я, кажется, я пил порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули что-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождает от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка Городничего очень дурна. Да и матушка такая, что еще можно бы. Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.
0: Хлестаков и Амос Федорович.
1: Боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин Тяпкин.
2: Прошу садиться. Так вы здесь судья?
1: С 816-го был избран трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.
2: А выгодно, однако же, быть судьей?
6: За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. Деньги вот в кулаке. Да кулак-то весь в огне.
7: А мне нравится Владимир. Вот там на 3-й степени уже не так.
6: Господи, боже мой, не знаю, где сижу. Точно. Горячие угли подтаваю.
7: Что это у вас в руке?
6: Ничего-с.
7: Как ничего? Я вижу. Деньги упали.
6: Никак нет. О, боже. Вот я уже и под судом. И тележку подвезли схватить меня.
7: Да. Это деньги.
6: Ну, все кончено. Пропал. Пропал.
7: Знаете что? Дайте их мне взаймы.
6: Как же-с? Как же-с? С большим удовольствием. Ну, смелее, смелее, вывози, Пресвятая Матерь.
7: Я, знаете, в дороге издержался, кто-то все. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.
6: Помилуйся, как можно. И без того это такая честь. Конечно, слабыми моими силами и рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею больше беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания?
7: Какого приказания?
6: Я, разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду?
7: Зачем же? Ведь мне никакой теперь в нем надобности нет. Ничего. Покорнейше благодарю.
6: Ну, город наш.
7: Судья хороший человек.
0: Хлестаков и почмейстер входит, вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.
8: Имею честь представиться, почмейстер, надворный советник Шпекин.
7: Милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?
8: Так точно.
7: А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица.
8: Совершенная правда.
7: Ведь это только в столице бонтон, и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение? Не так ли?
8: Так точно. А он, однако, и ничуть не горд. Обо всем расспрашивает.
7: Ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо.
8: Так точно.
7: По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно. Не правда ли?
8: Совершенно справедливо.
7: Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
8: Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот. Извольте. От души готов служить.
7: Очень благодарен. А я признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли?
8: Так точно. Не смею долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления?
7: Нет. Нет, ничего. Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.
0: Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей.
9: Имею честь представиться, смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.
7: Милости просим, милости просим. Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку?
9: Вот те раз. Этого уж никак не предполагал, брать или не брать.
7: Возьмите, возьмите, возьмите, это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себе потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь. Закурите. Да не с того конца.
9: Черт, бери все. Сгубила проклятая робость.
7: Ну, вы, как я вижу, не охотник до сигар. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот что насчет женского пола никак не могу быть равнодушен.
10: Как вы?
7: Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?
9: Не смею знать.
7: Не отговаривайте, мне очень хочется узнать непременно ваш вкус.
9: Осмелюсь доложить, ну и сам не знаю, что говорить.
7: Не хотите сказать? Вернусь, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала. Покраснели, видите? А чего же вы не говорите?
9: Оробел ваша была пресс-пессия. Продал, проклятый язык продал.
7: Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?
9: Так точно.
7: Вот со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
9: Вот те штука. Вот, если нет, то...
7: Есть! Покорнейше благодарю.
9: Не смею доли беспокоить присутствие.
7: Прощайте.
9: Ну, слава богу, слава авось не заглянет в классы.
0: Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.
11: Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник земли.
7: Здравствуйте, прошу садиться.
11: Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему усмотрению богоугодных заведениях.
7: Да помню! Вы очень хорошо угостили завтраком.
11: Рад стараться на службу Отечества.
7: Я, признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется... Как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом. Не правда ли?
11: Очень может быть. Ага. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Ага. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. Mm-hmm. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он уже там и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.
7: Скажите, пожалуйста, а я никак это...
10: этого не думал.
3: А вот и смотритель здешнего училища, я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге?
8: Хорошо, да? Хоть на бумаге. Мне очень будет приятно, я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю.
3: Земляника.
8: А, да, земляника.
3: Да.
8: Земляника.
3: Да, да, да.
8: И что, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?
11: Как же, пятеро? Двое уж взрослых.
8: Скажите, взрослых? А как они? Как они того...
11: То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?
8: Да, да, как их зовут?
11: Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя.
8: Это хорошо.
11: Не смею беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности.
8: Нет, ничего, ничего. Это все очень смешно, что вы говорите. Пожалуйста, и в другое то же время я это очень люблю. Эй, эй, как вас? Я все позабываю, как ваше имя, отчество.
11: Артемий Филиппович.
8: Сделайте милость, Артемий Филиппович. Со мной странный случай, в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы рублей 400?
11: Есть.
8: Скажите, как кстати. Покорнейшую вас благодарю.
0: Хлестаков, Бобчинской и Добчинской.
12: Имею честь представиться, жители здешнего города, Петр Иванов, сын Бобчинский.
13: Помещик, Петр Иванов, сын Добчинский.
8: Да я вас уже видел. А вы, кажется, тогда упали. Что? Как ваш нос?
12: Слава богу, не извольте беспокоиться, присох.
13: Теперь хорошо. Совсем присох.
8: Хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас?
12: Денег? Как денег?
8: Взаймы. Рублей 1000.
12: Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли вас, Петр Иванович? При мне не имеются, потому что деньги мои, если вы изволите знать, положены в приказ общественного презрения.
8: Ну, если 1000 нет, так рублей 100.
12: А у вас, Петр Иванович, нет 100 рублей? У меня всего 40 ассигнациями.
11: 25 рублей всего.
12: Да вы поищите там получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.
11: Нет, правой прорехи нет.
8: Все равно, я веду только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей. Все равно.
12: Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.
8: А что это?
12: Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мной еще до брака.
8: Да?
12: То есть, оно так только говорится. Рожден мной так совершенно, как бы и в браке. А-ха. И все это как следует. Я завершил потом законными узами супружества.
8: А-ха.
12: Так я, извольте видеть, хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном, и назывался бы так, как я, Добчинский.
8: А что? Пусть называется. Это можно?
12: Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой большие надежды подает, наизусть стихи разные расскажет. И если где попадется ножик, сейчас же сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает.
8: Да, большие способности имеет. Хорошо, хорошо, хорошо. Я об этом постараюсь. Я буду говорить. Я надеюсь. Все это будет сделано. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, не имеете ли вы чего-нибудь сказать мне?
12: Как же, я имею очень нижайшую просьбу.
8: А что? О чем?
12: Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите. Живет Петр Иванович Бобчинский.
14: Очень хорошо.
12: Да если это и государю придется, то скажите и государю, что думал ваше императорское величество в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.
14: Очень хорошо.
12: Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
8: Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
14: Чего? Мне очень приятно.
9: Здесь много чиновников. Мне кажется, однако же они меня принимают за государственного человека. Верно, вчера я им подпустил пыли. Какой дурачью. Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину. Он пописывает статейки. Пусть-ка он их общелкает хорошенько.
14: Эй, Осип! Подай мне бумагу и чернила.
15: Сейчас.
9: А уж Тряпичкину точно. Если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Так, это от судьи 300. Это от почтмейстера 300. 600, 700, 800. Какая замасленная бумажка. 800, 900. За 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого.
0: Хлестаков и Осип с чернилами и бумагой.
9: Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают.
15: Да слава богу. Только знаете что, Иван Александрович?
9: А? Что?
15: Уезжать отсюда. Ей-богу, уже пора.
9: Вот вздор. Зачем?
15: Да так. Бог с ними, со всеми. Погуляли здесь два денька. Ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них. Не ровен час. Какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные. Так бы закатили. А?
9: Нет, мне еще хочется пожить здесь.
14: Пусть завтра.
15: Да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно, хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас, право, за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали.
9: Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо, пожалуй. Вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать поцелковому, чтобы так, как фельдъегеря катили и песни бы пели. Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху.
15: Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтобы не прошло понапрасну время.
9: Хорошо. Принеси только свечу.
15: Эй, послушай, брат, отнесешь письмо на почту и скажи почтмейстеру, чтобы он принял без денег. Да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А прогону скажи, барин не платит. Прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а то, мол, барин сердится. Стой, ну еще ж письмо не готово.
9: Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и не доплачивать. Напишу.
7: спешу на удалую почтовскую.
14: На, отнеси.

0: Вы слушали продолжение комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Окончание спектакля слушайте завтра. Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
1: Куда лезешь, борода? Говорят, тебе никого не велено пускать.
2: Допустите, батюшка!
3: Вы не можете не допустить, мы за делом пришли.
1: Пошел, пошел, не принимает, спит.
4: Что там такое, Осип, посмотри, что за шум.
5: Купцы какие-то хотят войти, да не допускают квартальные. Машут бумагами, верно, вас хотят видеть.
6: А что вы, любезные?
2: К твоей милости прибегаем.
3: Прикажите государю просьбу принять.
6: Впустите их, впустите. Пусть идут.
4: Осип, скажи им, пусть идут.
7: Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает.
8: Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина. Черт знает, что и чина такого нет.
7: Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.
6: А что вы, любезные?
2: Челом бьем, вашей милости. Да.
6: А что угодно?
3: Не погуби, государь.
2: Обижательство терпим совсем понапрасну.
6: Да. От кого?
3: Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было.
2: Такие обиды чинит, что да. Описать нельзя. Да. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит, ах ты, татарин.
3: Ей-богу, ей-богу.
2: Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его. А да. То мы уж порядок всегда исполняем. Да. Что следует на платье супруги? С его и дочки. Мы против этого не стоим. Нет, видишь ты, ему всего мало.
3: Ей-ей, придет в лавку и что не попадет, все берет. Сукно увидит штуку, говорит, эй, малый, это хороший сукон, снеси-ка его ко мне. Ну и несешь, а в штуке-то будет без мало аршин 50.
8: Неужели? А какой он мошенник?
3: Ну, ей-богу!
2: Такого никто не запомнит, городничего.
3: Да.
2: Так вот все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь.
3: Да.
2: То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность, да. Всякую дрянь берет. Да. Чернослив такой, что лет уже по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, да. А он целую горсть туда запустит.
3: Да, именины его бывают на Антона. И уж, кажись, всего нанесешь. Ну, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай, говорит, и на Ануфрия его именины. Что делать? Ну и на Ануфрия несешь.
8: Да это просто разбойник.
2: А попробуй прикословить. Наведет в тебе в дом целый полк на постой.
3: А если что, велит запереть двери. Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки.
8: Ах, какой мошенник. Да за это просто в Сибирь.
2: Да уж куда, милость твоя, не запровадит его, все будет хорошо.
3: Да.
2: Лишь бы то есть от нас подальше.
3: Да.
2: Не побрезгай, отец наш, хлебом с солью. Вот, кланимся тебе сахарцом и кузовком вина.
8: Нет, вы этого не думайте. Я не беру совсем никаких взяток.
6: Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей 300, ну тогда совсем другое дело.
8: Взаймы я могу взять.
3: Изволь, отец наш, ну чего 300? Уж лучше 500 возьми, помоги только.
8: Извольте, взаймы я ни слова, я возьму.
2: Ага, уж пожалуйста, да. и подносик да. Вместе да. Возьмите.
6: Ну и подносик можно.
2: Так уж возьмите одним разом и сахарцу.
8: О нет, я взяток никаких.
9: Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите, в дороге все пригодится.

0: Твой отец, прошу, повели государь выслушать.
1: Повели государь выслушать.
2: Пропустить ее!
3: Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.
0: Милости прошу.
1: Милости прошу.
4: Что за женщины?
1: Унтер-офицерская жена Иванова.
0: Слесарша, здешняя мещанка Февронья Петровна Пошлепкина, отец мой.
2: Стой. Говори прежде одна. Что тебе нужно?
0: Милости прошу, наградничего челом бью. Пошли ему Бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дядям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было.
2: А что?
0: Да муж-то моему приказал забрить лоб солдаты. И очень-то на нас не припадало, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый.
4: Как же он мог это сделать?
0: Сделал, мошенник, сделал. Побей бог его и на том, и на этом свете. Чтоб ему, если и тетка есть, так и тетке всякая пакость. И отец, если жив у него, чтобы и он канале околел. Или поперхнулся навеки, мошенник такой. Следовало взять сына портного. Он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи-то Пантелеевой. А Пантелеева тоже подослал к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит, тебе муж? Он уж тебе не годится. Да я-то знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, так все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне это каково без мужа? Мошенник такой, я слабый человек, подлец-то такой, чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего. А если и теща есть, чтобы и тещи...
2: Хорошо,
0: а если...
2: хорошо. Ну, а ты?
0: Не позабудь, отец наш, будь милостив.
1: Наградничего, батюшка, пришла.
2: Ну, да что, зачем? Говори да. В коротких словах.
1: Высек, батюшка.
2: Как?
1: Да по ошибке, отец мой. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела. Да и схвати меня. Да так отрапортовали. 2 дня сидеть не могла.
2: Так что же теперь делать?
1: Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться. А деньга бы мне теперь очень пригодилась.
2: Хорошо, хорошо, ну ступайте. Ступайте, я распоряжусь.
3: В окно высовываются руки с просьбами.
2: Да кто там еще? Не хочу, не хочу, не хочу. Не нужно, не нужно. Надоели? Черт возьми, не впускай. Осип.
5: Пошли, пошли, не время. Завтра приходите. Пошел, пошел, ну что лезешь-то?
3: Хлестаков и Марья Антоновна.
6: А чего вы так испугались, сударыня?
0: Нет, я не испугалась.
7: Милуйте, сударыня. Мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который...
6: Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти?
0: Право, я никуда не шла.
7: А чего ж, например, вы никуда не шли?
0: Я думала, не здесь ли маменька?
6: Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли.
0: Я вам помешала? Вы занимались важными делами?
6: А ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие.
0: Вы говорите по-столичному.
6: Такой прекрасной особы, как вы.
2: Осмелюсь ли быть так счастлив, что предложить вам стул?
6: Но нет, вам должен не стул, а трон.
0: Право, я не знаю. Мне так нужно было идти.
6: Какой у вас прекрасный платочек.
0: Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.
6: Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
0: Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек? Сегодня какая странная погода.
6: А ваши губки, сударыня, лучше, нежели

0: Всякая погода.
1: Вы все эдакое говорите? Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много?
2: Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам?
1: Какие-нибудь эдакие хорошие, новые.
2: Да что, стихи я много знаю.
1: Ну скажите же, какие же вы мне напишете?
2: Да ж к чему же говорить, я и без того их знаю.
1: Я очень люблю их.
2: Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это. Вот и что в горести напрасно на Бога ропчешь, человек. Ну и другие. Теперь не могу припомнить. В общем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда...
1: Любовь? Я не понимаю, любовь. Я никогда и не знала, что за любовь.
2: Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.
1: Да чего же близко, все равно и далеко.
2: А чего же далеко, все равно и близко.
1: Да к чему же это?
2: Да ведь это вам только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если бы мог прижать вас в свои объятия.
1: Что это там как будто бы полетело? Сорока или другая какая-то птица?
2: Это сорока.
1: Нет, это уж слишком. Наглость какая.
2: Простите, сударыня, я это сделал от любви. Точно от любви.
1: Вы почитаете меня за какую-то провинциалку?
2: Из любви, право, из любви. Я так только пошутил. Не сердитесь. Я готов на коленках вас просить прощения. Просите.
3: Ну, вы видите, я на коленях.
1: Ох, какой пассаж.
2: Черт возьми.
4: Те же и Анна Андреевна.
5: Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?
1: Я маменька.
5: Поди прочь отсюда, слышишь? Прочь, прочь. И не смей показываться на глаза.
4: Марья Антоновна уходит в слезах.
5: Извините, я признаюсь, приведена в такое изумление.
0: Она тоже очень аппетитна, очень недурна.
2: Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.
5: Как? Вы на коленях? Останьте, встаньте, здесь пол совсем ничем.
2: Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть.
5: Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери.
2: Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.
5: Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем.
2: Это ничего. Для любви нет различия. И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки вашей, руки прошу.
1: Маменька, папенька сказал, чтобы вы... О, какой пассаж. Ну что ты, к чему, зачем? Ну что за ветренность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось, право, как дитя какое-нибудь трехлетнее? Не похоже, совершенно не похоже, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанной девице, когда ты будешь знать, что такое хорошее правило и солидность в поступках.
5: Я, право, маменька, не знаю.
1: Ну, у тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать.
2: Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь.
5: Так вы в нее...
2: Решите жизнь или смерть.
5: Ну вот видишь, дура, ну вот видишь. Из-за тебя и такая дрянь, гость изволил стоять на коленях. А ты вдруг убежала, как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья.
1: Не буду, маменька, право, вперед не буду.
6: Мадемуазель, возьми, не погубите, не погубите.
7: Что с вами?
6: Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честь, уверяю, наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек. Она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла.
7: Прорвались, унтер-офицерша, мне не до нее.
6: Не верьте, не верьте. Это такие лгуны, им вот этот и ребенок не поверит. Они уже и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества смелись заложить. Это такие мошенники, каких свет не производил.
5: Знаешь ли ты, какой честью удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.
6: Куда рехнулась, матушка? Не извольте гневаться, ваша пресса. Она немного с придурью. Такова же была и мать ее.
8: Да, я точно прошу руки. Я влюблен.
6: Не могу верить, ваше превосходительство.
5: Да когда говорят тебе...
8: Я не шутя вам говорю. Я могу от любви свихнуть с ума.
6: Не смею верить, недостоин такой чести.
8: Да, если вы не согласитесь отдать руки Марии Антонны, то я черт знает что готов.
6: Не могу верить. Изволите шутить, ваше превосходительство.
5: Какой чурбан в самом деле. Ну, когда тебя толкуют.
6: Не могу верить.
8: Отдайте! Я отчаянный человек! Я решусь на все, когда застрелюсь! Вас под суд отдадут!
6: Ах, боже мой! Я ей-ей не виноват ни душой, ни телом. Не извольте гневаться. Извольте поступать так, как вашей милости угодно. У меня, право, в голове теперь. Я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким же никогда не бывал.
5: Ну, благословляй!
4: Хлестаков подходит с Марьей Антонной.
6: Да благословит вас Бог, а я не виноват.
4: Хлестаков целуется с Марьей Антонной. Городничий смотрит на них.
9: Что за черт? В самом деле целуются. Ах, батюшки, целуются. Точно, и жених. Ай, Антон, ай, Городничий, вон, а как дело-то пошло.
4: Те же и Осип.
10: Лошади готовы.
11: А, хорошо, я сейчас.
10: Как-с, изволите ехать?
11: Да, еду.
10: А когда же... То есть вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы.
11: А, это на одну минуту только, на один день, к дяде. Богатый старик, а завтра же и назад.
10: Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения.
11: Как же, я вдруг... Прощайте, любовь моя. Нет, просто не могу выразить. Прощайте, душенька.
10: Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах.
11: Ну нет, чему это? А впрочем, пожалуй.
10: Сколько угодно вам?
11: Да вот тогда вы дали 200. То есть не 200, а 400. Я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уж ровно было 800.
10: Сейчас. Еще как нарочно, с самыми новенькими бумажками.
11: Ах да, это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.
10: Так точно.
11: Прощайте, Антон Антонович. Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь, от всего сердца мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте, моя душенька Мария Антоновна.
4: Выходят за сценой.
11: Прощайте, ангел души моей Мария Антоновна.
10: Как же это вы прямо так на перекладной и едете?
11: Да я привык уж так. У меня голова болит от рессор.
10: Так, по крайней мере, чем-нибудь заслать. Хоть бы ковриком. Не прикажете, я велю подать коврик?
7: Не, зачем? Зачем? Это пустое. Впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.
10: Эй, Авдотья, ступай в кладовую, вынь ковер, самый лучший. Что по голубому полю, персидской, скорей. Когда же прикажете ожидать вас?
7: Завтра или послезавтра.
12: А, это ковер. Давай его сюда, клади вот так. Теперь давай-ка с этой стороны сено. Вот с этой стороны. Сюда. Еще. Хорошо. Славно будет. Теперь садитесь, ваше благородие.
7: Прощайте, Антон Антонович.
10: Прощайте, ваше превосходительство.
5: Прощайте, Иван Александрович.
1: Иван Александрович.
5: Прощайте.
12: Прощайте, маменька. Эй, вы, залетные!

0: Действие пятое. Та же комната. Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.
1: Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз канальства. Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городничек, и вдруг, фу ты, канальство! С каким дьяволом породнились?
2: Совсем нет. Я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек. Никогда не видел порядочных людей.
1: Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались, а? Анна Андреевна, высокого полета, черт побери! Постойте же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?
0: Входит квартальный.
1: А, это ты, Иван Карпович. Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их каналей. Так жаловаться на меня. Ишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте ж, голубчики. Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бичелом на меня. И вот этих больше всего писак. Писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему. Что выдает дочь свою не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, все, все, а? Всем объяви, чтобы все знали, кричи во весь народ, валяй в колокола, черт побери, уж когда...

0: Так вот как она, Андреана, а? Как же мы теперь? Где будем жить? Здесь или в Питере?
1: Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
0: Ну, в Питере так в Питере, оно хорошо бы здесь. Что ведь, я думаю, уже городничество тогда. К черту, а, Анна Андреевна?
1: Натурально. Что за городничество?
0: Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить. Потому что он запанибрат со всеми министрами. И во дворец ездит. Так поэтому можешь такое производство сделать, что со времени в генерал... И в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы?
1: А еще бы. Конечно, можно.
0: Ах, черт возьми, славно быть генералом. Кавалерию повесить тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? Красную или голубую?
1: Ну уж, конечно, голубую лучше.
0: Вещего захотела. Хорошо и красная. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед, лошадей, и там на станциях никому не дадут. Все дожидается, все эти титулярные капитаны, городничий, а ты себе и в ус не дуешь, обедаешь где-нибудь у губернатора, там стой, городничий! Вот стеканальство заманчиво.
1: Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. Что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья, собачник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением графы и все светские. Только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.
0: Ну что ж, ведь слово не вредит.
1: Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.
0: Да, там, говорят, есть две рыбицы. Ряпушка и корюшка. Такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.
1: Ай, ему все бы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти. И нужно бы только этак зашмурить глаза. Ах, как хорошо!
2: Те же и купцы.
0: А, здорово, соколики.
3: Здравия желаем, батюшка. Здравия желаем.
0: Что, голубчики, как поживаете? Да. Как товар идет ваш? Что, да, самоварники, оршинники? Жаловаться? Архиплуты, протобести, надувайлы морские. Жаловаться? Что, много взяли? Вот, думаю, так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...
1: Ах, боже мой, какие там тоже слова отпускаешь.
0: Не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? Что теперь скажете? А? Теперь я вас... обманываете народ. Сделаешь подряд с казною на 100 тысяч, надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще награду за это. Да если бы знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступим. Да дворянин! Ах ты рожа! Дворянин учится наукам. Его хоть иссекут в школе, да за дело, чтобы он сдал полезное. А ты что? Начинаешь плутнями. Тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка. Очи наши не знаешь, а уж обмериваешь. А как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так и заважничал. Вот ты какая невидаль. От того, что ты 16 самоваров выдуешь в день, так от того и важничаешь. Да я плевать на твою голову и на твою важность.
3: Виноват, Антон Антонович. Виноват.
0: Жаловаться. А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 тысяч, тогда как его и на 100 рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода. Ты позабыл это? Я, показавший это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? А?
3: Богу виноват, Антон Антонович. Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение. Не гневись только.
4: Не гневись.
0: Не гневись. Не гневись. Вот ты теперь валяешься у ног моих. От чего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня канальев топтал в самую грязь. Еще бы бревном сверху навалил.
3: Не погуби, Антон Антонович. Не погуби.
0: Не погуби, теперь не погуби. А прежде что? Я бы вас... Ну да бог простит. Полно, я не памяту злобен. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтобы поздравление было... Понимаешь? Не то, чтобы отбоярец каким-нибудь балычком или головою сахару.
1: Ну, ступай с Богом.
5: Верит ли слухам Антон Антонович? Вам привалило необыкновенное счастье.
6: Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал, Анна Андреевна. Марья Антоновна.
7: Антон Антоновича поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новые щиты, и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна, Марья Антоновна.
8: Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна, Марья Антоновна.
9: Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем.
10: Имею честь поздравить Анна Андреевна.
6: Имею честь поздравить.
11: Антон Антонович, имею честь поздравить.
6: С благополучным происшествием.
11: Анна Андреевна.
6: Анна Андреевна.
11: Марья Антоновна, имею честь поздравить. Вы будете в большом-большом счастье. В золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать. Очень забавно будете проводить время.
6: Марья Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка с этого маленького. Вот этого, что можно было на ладонку посадить, Даш. Все будет мальчишка кричать. Уа! Уа! Уа!
8: Имею честь.
12: Поздравляю вас, Анна Андреевна. А я так право обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу. Послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне. Ну, думаю себе, слава Богу, и говорю ему. Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, думаю себе, Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба. Именно так сделалось, как она хотела. И так право обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит, а чего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю. А слезы так вот рекой.
0: Прошу погонже садиться, господа. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.
4: Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие
13: лета! Спасибо. Спасибо. Прошу садиться, господа.
14: Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего, то есть дела.
13: Ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение.
15: Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный человек самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества.
12: Ох, маменька, это он мне говорил.
15: Перестань, ты ничего не знаешь, и ни в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. В таких лестных рассыпался словах, и когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь... Он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».
12: Браво, маменька, он обо мне это говорил?
15: Да, конечно. Я б тебе было. Я ничего этого не отвергаю.
13: И так даже напугал. Говорил, что застрелится. Застрелюсь.
16: Скажите, пожалуйста.
14: Какая штука. Вот подлинно уж так судьба была.
16: Не судьба, батюшка. Судьба индейка. Заслуги привели к тому.
17: Эдкой свинье лезет всегда в рот счастье.
5: Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.
17: Нет, мне теперь не до кобелька.
5: Ну, не хотите, на другой собаке сойдем.
18: Как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью. Вы не можете себе представить.
16: А где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.
13: Да, он отправился на один день по весьма важному делу.
15: К своему дяде, чтобы спросить благословения.
13: И спросить благословения, но завтра...
16: Будьте здоровы.
13: Ай, много благодарен. Но завтра же и на...
4: Здравия желаем, ваше высокоблагородие!
16: 100 лет и куль червонцев, продли бог на 40-40!
13: Чтоб ты пропал!
18: Черт тебе побери!
13: Покорнейше благодарю, и вам того же желаю.
15: Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух. Деревенская уж слишком, признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин.
13: Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.
16: И дай бог получить.
14: От человека невозможно, а от Бога все возможно.
5: Большому кораблю большое плавание.
16: По заслугам и честь.
19: Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как коровье седло. Но нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.
17: Эк, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генерал. Ведь у него важности лукавый не взял бы его, довольно.
16: И тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте!
14: Если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительство.
16: В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите, сиротки.
13: Я готов со своей стороны, готов стараться.
15: Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом.
13: Ну,
15: и как можно? И с какой стати себя обременять такими обещаниями?
13: Ну, почему ж, душа моя, иногда можно?
15: Можно, конечно. Да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.
20: Вы слышите, как она нас трактует?
21: Она такова всегда была, я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги свои.
2: Те же и почмейстер в попыхах с распечатанным письмом в руке.
22: Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор! Совсем не ревизор! Я узнал это из письма!
23: Ну что вы? Из какого письма?
22: Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю... думаю, себе верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял, да и распечатал.
23: Как же вы...
22: Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал был уже курьера с тем, чтобы отправить его с эстафетой. Но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу. Слышу, что не могу. Тянет, так и тянет. В одном ухе так вот и слышу. Не распечатывай, пропадешь, как курица. А в другом, словно бес, какой шепчет. Распечатай. И как придавил сургуч, пошил огонь, а распечатал мороз. И Богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось.
13: Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?
22: В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо.
13: Что же он, по-вашему, такое?
22: Ни сё, ни то. Черт знает, что такое.
13: Как ни сё, ни то? Как вы смеете называть его ни тем, ни сем? Да еще черт знает чем! Я вас подарец!
22: Кто? Вы?
13: Да, я!
22: Краткие руки!
13: Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я самую Сибирь законопачу!
22: Эх, Антон Антоныч, что Сибирь? Далеко Сибирь! Вот лучше я вам прочту. Господа! Позвольте прочитать письмо.
24: Читайте.
22: Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел бы уже посадить в тюрьму. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерала-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой. Не решился только, с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шаромышку, и как один раз был кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин.
13: Не может быть, там нет этого.
22: Да читайте сами.
13: Как? Как? Сивый мерин? Не может быть.
22: Вы это сами написали.
1: Как же бы я стал писать?
22: Не, читайте!
1: Городничий глуп, как сивый мерин.
22: А, черт, нужно еще повторять, как будто оно там и без того не стоит.
1: Сивый мерин. Почмейстер тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он как неприлично выразился.
22: Нет, читайте.
1: Да, так чему же?
22: Ну... Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать, читайте, да, все.
1: А позвольте я прочитаю. Почмейстер, точь-точь, департаментский сторож Михеев, должно быть также подлец, пьет горькую.
22: Ну, скверный мальчишка, которого надо посечь, больше ничего.
1: Надзирать. Над богоугодным заведе и...
3: Ну, а что же вы остановитесь?
1: Да, нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй.
3: Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза.
1: Нет, это место можно пропустить. А там дальше разборчик.
3: Да позвольте, я узнаю.
1: Прочитать я и сам прочитаю. Далее право, все разборчиво.
22: Нет, все читайте. Ведь прежде все читайте.
7: Дайте все читайте.
1: Сейчас, вот позвольте. Вот отсюда, вот.
22: Читайте. Все читайте.
3: Надзиратель за богоугодным заведением земляника совершенно свинья в ермолке.
1: И не остроумно. Свинья в ермолке. Где же свинья бывает в ермолке?
3: Смотритель училищ протухнул насквозь луком.
7: Да ей-богу, и в рот никогда не брал лук.
22: Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет.
3: Судья?
22: А, вот тена. Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем, дрянь я такую.
1: Читайте!
22: Нет, уж читайте!
3: Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон.
22: Должно быть французское слово. Черт его знает, что оно значит. Еще хорошо, если только мошенник. А может быть, и того еще хуже. А,
3: впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа, Трепичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить хочешь, наконец, пищи для души. Вижу точно, нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. Его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трепичкину в Санкт-Петербург, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже направо.
9: Какой репримант неожиданный.
23: Вот, когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит, совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц. А больше ничего. Воротите. Воротите его.
22: Куды воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и вперед предписание.
18: Вот уж точно. Вот беспримерная конфузия.
10: Однако ж, черт возьми, господа, он у меня взял 300 рублей взаймы.
22: И у меня тоже 300 рублей. Ой, и у меня 300 рублей.
25: У нас с Петром Ивановичем 65 на сигнации сдаст.
10: Как же это, господа? Как же это в самом деле мы так оплошали?
23: Как я... Нет, как и я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал.
13: пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать. Поддевал на уду. Трех губернаторов обманул. Что губернаторов? Нечего и говорить про губернаторов.
20: Но это не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой.
13: Обручился. Кутиш с маслом. Вот тебе обручился. Лезет мне в глаза с обручением. Вот, вот, смотрите. Смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий. Дурака им, дурака старому под лицу, ты толстоносый, сосульку. Тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумага-марака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно, чьи названия не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Эх вы. Я бы всех этих бумагомарок, мужчин коперы, либералы, проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех до черту, в подкладку, в шапку. Туда, туда я мог. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? А? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все ревизор. Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте.
0: Уж как это случилось? Хоть убей! Не могу объяснить! Точно туман какой-то ошеломил! Черт попутал!
4: Да кто выпустил? Вот кто выпустил! Эти молодцы!
0: Я и не думал!
4: Я ничего, совсем ничего!
0: Конечно, вы!
4: Прибежали, как сумасшедшие из трактира! Приехал и денег не платит! Нашли важную птицу!
13: Натурально вы сплетните, городские лгуны проклятые!
4: Чтоб вас черт побрал! С вашим ревизором и рассказами!
13: Только рыскайте по городу, да смущаете всех! Трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!
4: Рапучкуны проклятые, колпаки!
0: Сморчки короткобрюхие!
4: Ей-богу, это не я! Это Петр Иванович!
0: Эй, нет, Петр Иванович, вы ведь первый того!
4: А вот и нет, первый-то были вы!
2: Те же и жандарм.
6: Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.
2: Немая сцена. Городничий посредине в виде столба с распростертыми руками и закинутую назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движением всего тела. За ними почмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним у самого края сцены три дамы-гости, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лиц, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону городничего земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнести: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего. За ним у самого края сцены Добчинский и Бобчинский с устремившимися друг к другу движениями рук, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива. Народная пословица.
5: Вы слушали комедию Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Режиссер Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. От автора: Юрий Яковлев, Сергей Жирнов. Антон Антонович Сквозник-Мухановский, городничий. Евгений Вестник. Анна Андреевна, жена его. Ольга Чуваева. Марья Антонна, дочь его. Евгения Глушенко. Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ. Валентин Никулин. Жена его — Юлия Бурыгина. Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья. Леонид Губанов. Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений. Борис Иванов. Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер. Всеволод Ларионов. Петр Иванович Добчинский, Георгий Оболенский. Петр Иванович Бобчинский, Сергей Еремеев. Иван Александрович Листаков, чиновник из Петербурга. Олег Табаков. Осип, слуга его, Игорь Охлупин. Христиан Иванович Гибнер, Андрей Манке. Степан Иванович Коробкин, Александр Михайлов. Степан Ильич Уховертов, частный пристав, Яков Ромбро. Свистунов, Олег Куценко. Держиморда, Виктор Никитин. Купцы, Владимир Колосов, Михаил Зимин. Феврония Петровна Пошлепкина, слесарша, Нина Дорошина. Жена унтер-офицера — Ирина Понярская. Мишка, слуга городничего — Алексей Борзунов. Слуга трактирный — Александр Клюквин. В эпизодах и массовых сценах — артисты московских театров. Звукорежиссеры: Алла Кутуева и Ашот Геворкян. Шумовое оформление — Татьяны Стальновой. Ассистент режиссера — Яков Ромбро. Операторы: Ирина Воронова, Галина Зуткина, Елена Садовая, Вера Кайнар.
8: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Часть вторая.
11: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо попрелся за ним пешком.
12: Санчо, что это?
17: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная. Только она и слела наполовину.
12: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
17: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Да какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще
12: из белья, смотрю.
17: А что в том платке?
14: милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
15: Хорошо, хорошо. А что там еще?
14: Сейчас, сейчас, ваша милость, это золотые монеты!
11: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
16: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот...
15: Слушаю тебя, Санчо.
16: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
15: Ладно, Санчо, так и быть, я снимаю запрет, наложенный на твой язык. Но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
16: Благодарю вас, ваши милости, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей Святого Братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
15: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
23: А подвиг этот очень опасен?
15: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
16: От моего усердия?
15: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
16: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
15: Так знай же, Санчо, что Амадис – именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
16: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
15: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума
16: из-за жестокости своей дамы.
14: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Мадиса все же была причина проделать эту штуку, но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньора Дульсинея изменила вам?
16: Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
14: Ей-богу, сеньор рыцарь, печального образа вы иногда такое говорите.
16: Что?
14: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рекнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
16: Клянусь, такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня, ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Вспомни, как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь

0: неспосланное мне несчастье. Вот где мои слезы сольются со струями ручейка. О, Дульсинея Тобоская, путеводная звезда моя, ты взгляни, до чего довела меня разлука с тобой. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя. А тебе, конь мой, прославленный Росинант, столь обездоленный судьбой, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается.
1: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
0: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
2: А что же вы станете делать?
0: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую, вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость била с лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
0: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо, но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни, поэтому оставь мне немножко корпи для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
1: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились всего, кроме мешка с провизией и запасного белья, и корпий, и бинтов. О проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще, прошу вас, вообразите, что назначенный вами 3-дневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
2: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
0: Да, бумага. Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
2: А как же быть с подписью?
0: Амадис никогда не подписывал своих писем.
1: Про письмо, вашей милости, мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осла.
0: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». Неважно, чьей рукой будет написано послание, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк, если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих. Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать.
1: Так значит, сеньора Дульсинея Тобоская никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонса.
0: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
1: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда. Ладно, это складно. Накажи меня Бог. В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря за пояс заткнет, хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте и синище же у нее. А какой голос! Однажды она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батрахов, работавших в полумиле от нее. Так они услышали.

0: Все так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть, я хочу сказать, Дульсинеи Тобоской, в том, что ваша милость посылает ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинея чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
1: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Знай же, что все графини-принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, что две вещи особенно возбуждают любовь. Совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
0: Да, да. Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу, ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
2: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
1: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне. И нужно быть готовым ко всему.
0: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки прочтите мне его. Должно быть, оно очень хорошо написано.
1: Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобоской. Высокая и властительная сеньора, рыцарь, раненный и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобоская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
0: Жизнью моего батюшки никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как эта ваша милость так хорошо умеет сочинять и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол.
3: Чего вы только не знаете?
4: Странствующий рыцарь обязан знать все.
3: Да, да. Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивее, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
4: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сей записки, моему оруженосцу, Санчо Пансе.
3: Да-да-да-да, ага.
4: Трех ослят. Из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать, взамен полученных мной здесь от него трех других. Ага. По совершению этого и получения от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
3: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
4: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть хотя бы на некоторые мои безумства. Они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
3: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер. Плохо она меня знает. А если б знала, так постилась бы в день моего святого.
4: Мне кажется, что и ты так же, как я, сошел с ума, Санчо.
3: Я? Ну, нет. Я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или отнимать у них насильно?
4: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
3: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
4: Чтобы не заблудиться, Санчо, не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место.
3: А-а-а.
4: По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
2: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Оставшись один, рыцарь печального образа, от пояса до пят ногой и от пояса до головы одетый, покончив со своими кувырканиями и прыжками, погрузился в глубокие размышления о том, кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхоличному Амадису. Перевесил все-таки меланхолик. И Дон Кихот начал вспоминать, каким именно деянием Амадиса, отвергнутого дамы сердца, ему должно следовать. А начать следовало с молитв и покаяния, чему рыцарь печального образа и посвятил большую часть времени, не забыв, правда, уделить время и сочинению томных стихов, слагавшихся во время прогулок по лужайке. Ну, что-то вроде этого. Дерева, растения, травы, что вокруг меня стоите, зелены, широкоглавы. Коль не трудно, забот к заботам, вам печаль моя. Ну, где ей? Слезы льются Дон Кихотом, разлученным с Дульсинеей из Табоса. Ну и так далее. Так он проводил время. Молился, каялся, сочинял стихи, вздыхал и взывал к фавнам окрестных рощ, к нимфам ручейка. Он разыскивал также съедобные травы, и это была его единственная пища. Если бы Санчо вернулся не через 3 дня, а через 3 недели, он нашел бы рыцаря печального образа таким исхудавшим, что и сама мать не узнала бы его. А Санчо Панса, тем временем выбравшись из ущелья на проезжую дорогу, вскоре оказался у ворот постоялого двора, того самого, где его подбрасывали на одеяле. Заходить туда Санчо не решился. Но тут, нос к носу, он столкнулся с давними друзьями Дон Кихота, священником и цирюльником, с теми, кто творил суд над книгами нашего рыцаря. Увидев Санчо на лошади Дон Кихота, они приступили к расспросам.
5: «О, друг Санчо Панса, где же ваш господин?»
6: «Ну, мой господин занят своим делом, сеньоры. У него это важность величайшая. А какая, я сказать не могу, хоть вырвите мне глаз».
5: «Нет, Санчо Панса, если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем, что вы его убили и ограбили».
6: «Я? Чего это вы взяли, сеньоры?»
5: «К тому же вы едете на его лошади».
6: «Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо».
5: «Слышите?
6: Напрасно вы мне угрожаете, сеньоры. Не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить. Пускай каждый помирает, когда ему на роду написано. Мой хозяин остался в горах, и там в полное свое удовольствие предается покаянию».
5: «Он там один в горах?»
6: «Ну да».
2: И тут Санчо без передышки остановок поведал, какие ему с Дон Кихотом довелось испытать приключения и где он покинул своего господина. Еще он добавил, что везет письмо к сеньоре Дульсинее Табосской, дочери Лоренцо Корчуэлла, в которую его господин влюблен по самые уши. Рассказ Санчо изумил священника и цирюльника, хотя они и догадывались о безумии Дон Кихота. Они попросили показать письмо к Дульсинее. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку, и...
6: «Черт, где же она? Проклятие! Неужели потерял?»

0: забыл передать ее Санче, а Санче и в голову не пришло напомнить ему об этом.
1: Боже! Ой!
0: Убедившись, что книжки нигде нет, он совершенно растерялся.
1: Горе! Ой, горе!
0: В отчаянии он вцепился обеими руками в бороду и вырвал порядочный клок волос, а затем отпустил себе с полдюжины здоровенных оплеух. Увидев это, священник и цирюльник пришли в изумление.
2: Санчо, Санчо, друг Санчо, что с вами приключилось, Санчо?
1: Что приключилось, что я в одну минуту потерял трех моих ослят.
3: Да что вы такое говорите? Как-то вы потеряли трех ослят, да еще сразу.
1: А так, я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его племянница должна была мне выдать трех ослят. Идиот!
0: И он рассказал о потере им серого.
2: Успокойся, Санчо, я обещаю, что верну тебе этих трех ослят.
1: Да как это, падре?
2: А как только отыщется твой господин, я уговорю его подтвердить свое обещание и написать новую расписку на отдельном листке, поскольку расписка в записной книжке все равно не имеет по закону никакой силы.
1: Ладно, святой отец, вы меня успокоили. А потери письма к Дульсинее не очень меня огорчает. Я его знаю почти на память и могу продиктовать любому переписчику.
3: Ну, так скажите его нам, а мы его запишем. Я правильно говорю, падре?
2: Совершенно правильно. Мы вас слушаем, Санчо. И перестаньте грызть ногти.
1: Черт меня побери, святой отец. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
3: Не может быть, чтобы он написал вместительное. Должно быть, там было властительное или владетельное.
1: О! Так оно и есть. А дальше, помнится, мне говорилось. Драный, бессонный, изъязвленный, целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица.
2: Да, так и было.
1: Да, и еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Очень хорошо было написано. А в конце стояло: ваш погроб — рыцарь печального образа.
2: У вас отличная память.
3: Браво, браво. Молодец, Санчо. Только повторите еще раз, а то я не успел записать.
0: Санчо повторил письмо еще несколько раз, наболтав при этом с три короба разного вздора. Правда, о том, как его подбрасывали на одеяле, он скромно умолчал. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньора Дульсинеи его господин пустится в новое странствование и непременно сделается императором или, по крайней мере, королем.
1: И дело это совсем нетрудное, если принять во внимание доблести Дон Кихота и мощь его руки. И как только Дон Кихот станет королем или императором, а к тому времени я уже овдовею, мой господин женит меня на какой-нибудь фрейлине императрицы, наследнице богатых и обширных поместий. А это вам не какой-то там остров.
0: Все это Санчо рассказывал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что слушатели снова изумились. Каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума?
3: Ну что ж, вам остается молить Бога о здоровье Дон Кихота. Пусть он, конечно, станет императором.
2: Нет, а что? Он может стать даже и епископом. Да, всякое бывает.
1: А что епископ может пожаловать своему оруженосцу? Не дай бог приход в каком-нибудь городе, а я и церковную службу уже не смогу выучить. Я ж не знаю даже первые буквы в азбуке.
3: Да не горюйте, друг Санчо. Мы упросим вашего господина стать императором, а не епископом.
1: Вот за это буду вам премного благодарен. А я стану молить Господа, чтобы он вывел сеньор Дон Кихот на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпать великими милостями.
2: Вы говорите разумно, друг Санчо, но теперь нам нужно принять меры, чтобы освободить вашего господина от бесполезного покаяния. А чтобы обдумать это, как сделать, давайте зайдем на постоялый двор. К тому же час уже поздний, и нам давно пора закусить.
1: Вы идите, сеньоры, а я подожду вас здесь, у ворот.
4: В чем дело, друг Санчо? Почему вы не хотите пойти с нами?
1: Можно я потом вам расскажу? И если вас не затруднит, уважаемые сеньоры, принесите мне что-нибудь поесть горяченького. И заодно прихватите овса для Росинанта.
0: Священник и цирюльник вошли в гостиницу и через некоторое время вынесли Санчо поесть, а сами принялись обсуждать, как ему говорить вернуться домой несчастного идальга. Наконец, священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе Дон Кихота и весьма подходящая для их затеи.
2: Я придумал, как это сделать. Я переоденусь в странствующую принцессу, а вы, мастер Николас, должны будете изображать из себя моего оруженосца. И вот в таком виде мы и отправимся в горы к Дон Кихоту.
1: Вы, святой отец, просто вылитая принцесса. И голос у вас подходящий.
3: Лицо мы закроем маской.
1: Правильно, падре?
2: Правильно, объясняться будет оруженосец, то есть вы, мастер Николас.
3: Я бы с удовольствием, если бы только знать, что говорить, святой отец.
2: А вот что. Мол, оскорбленная и обездоленная принцесса, то есть я, обращается к рыцарю за покровительством. Скажете, что я, то есть она, принцесса, умоляет рыцаря следовать за ней, то есть за мной, куда мне будет угодно, чтобы отомстить за причиненную мне, то есть принцессе, обиду.
1: У него всегда обиды от этих, злых волшебников. Их там столько развелось, сеньоры.
2: Вот-вот, именно. Идем дальше. При этом вы, мастер Николас, попросите за принцессу, то есть за меня, что она, то есть я, прошу позволения не снимать с меня маски, то есть с нее, принцессы, и не подавать голоса ей, то есть мне, священнику, пока рыцарь не выполнит этой просьбы.
1: Пожалуй, это выход. Здорово придумано, святой отец. А я, то есть Санчо Панса, его оруженосец, скажу ему, то есть Дон Кихоту, что письмо к Дульсинее доставлено, и что она, то есть Дульсинея, просила передать своему рыцарю, то есть Дон Кихоту, повеление под страхом ее немилости, то есть Дульсинеи Тобосской, сию же минуту явиться к ней, то есть Альдонсе Лоренцо.
3: А уж там мы подумаем, не найдется ли какого-нибудь лекарства против его, то есть Дон Кихота, то есть Дон Кихана, необычайного помешательства.
0: Эта мысль очень понравилась нашим друзьям. Они условились с Санчо, что выйдут несколько позже и остановятся в том ущелье, где он разбросал дрог. Санчо подробно объяснил своим спутникам, по какой дороге им следует направляться, и ускакал. Осталось только достать женское платье. Священник и мастер Николас обратились с этой просьбой к хозяину и хозяйке гостиницы. Когда те узнали, с какой целью мужчине предстоит переодеться женщиной, они тотчас же поняли, что речь идет о том сумасшедшем, который приготовлял у них свой бальзам. Между тем, история с переодеванием священника привлекла всеобщее внимание постояльцев гостиницы, среди которых случайно оказалась прекрасная молодая дама, остановившаяся здесь проездом. Она тоже заинтересовалась этим приключением и пожелала узнать о нем подробнее. Наши друзья охотно поведали ей историю бедного Идальго. При этом они не скупились на похвалы нашему рыцарю, рисуя его честным, добрым и отважным человеком. Молодая путешественница, которую звали Доротея, была совсем растрогана этим рассказом.
5: Знаете, сеньоры, я ведь тоже люблю рыцарские романы, особенно об Амадисе и Роланде. Как я понимаю вашего Идальго. Я хочу вам помочь. И надеюсь, что я лучше вас, святой отец, сумею сыграть роль обиженной девицы.
2: Разве я могу возразить вам, сеньора Доротея?
5: К тому же я отлично знаю, каким языком должна говорить девушка, прося заступничество у странствующего рыцаря.
2: Невероятно! Сама судьба послала вас на помощь нам.
4: У нас нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность, сеньора.
5: Теперь нам остается только поскорее взяться за дело. Сеньоры, я оставлю вас на некоторое время.
2: Да-да, конечно, конечно, сеньор.
0: Через несколько минут она появилась перед нашими путешественниками в роскошном платье из дорогой материи, в мантилье из прекрасной зеленой ткани с ожерельем на шее и браслетами.

0: Священник и цирюльник пришли в восторг от грации и изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Пансой. На следующий день они прибыли в назначенное место. Священник пошел навстречу Санчо, чтобы рассказать ему о новых обстоятельствах их приключения.
1: Ну что, друг Санчо, как там наш сеньор Дон Кихот?
2: Сеньор Дон Кихот, ваша милость, мне очень обрадовался, хотя сидит раздетый в одной сорочке, совсем желтый, слабый, умирает от голода и вздыхает по своей даме Дульсинее. Мне его так жалко, падре.
1: Бедный Дальга, а что он сказал о твоем сообщении?
2: Когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно покинуть эти места и отправиться в Табос, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости.
1: Это именно то, что мы и ожидали.
2: Если так будет продолжаться, то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором. И все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут.
1: Успокойся, успокойся, друг Сан. Не волнуйся, мы своего добьемся, так или иначе. Смотри, видишь вон ту прекрасную даму?
2: Где?
3: Ну, какая красавица! Ух, да какие наряды! А кто эта прекрасная сеньора, падре? И что она потеряла в этой глуши?
1: Это прекрасная сеньора, брат Санчо. Никто иной, как наследная принцесса великого королевства Михомикон.
3: Да ну?
1: А ищет она нашего господина, чтобы попросить у него защиты от злого великана, нанесшего ей оскорбление.
3: Да.
1: Да. До нее дошла молва о добром рыцаре Дон Кихоте, и она приехала к нему из Гвинеи.
3: Вот это я понимаю! Вот! Дело хорошее. А еще лучше будет, если моему господину удастся отомстить за обиду, убив этого великана. Впрочем, я уверен, что чудовище будет убито в первой же схватке.
1: Ну, это вам, друг Санчо, лучше знать, чем мне. Вы же видели сеньора Дон Кихота в деле?
3: Но об одном я хочу попросить вашу милость, святой отец. Я очень опасаюсь, как бы не пришло в голову моему господину сделаться епископом. А потому посоветуйте ему, ваша милость, поскорей жениться на этой принцессе. Тогда уже никто не сможет возвести его в епископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Знаете, было бы большим горем для меня, если б мой господин стал епископом, потому что для церкви я непригодный человек, ведь я женат. У меня семья, дети. И еще я не знаю, как величать эту сеньору?
1: Ее зовут по имени королевства, принцесса Михомикон.
3: А, вот оно как. У них в Гвинее, значит, так принято. По имени королевства. Занятно. Михомикон.
1: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе.
3: Ой, да, благодарность моя, ваша
1: сеньора. И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече и ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
3: Не-не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
1: Вот это правильно.
0: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двинулись в путь.

0: говорили, как увидели нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
1: «Встаньте! Встаньте, прекрасная сеньора!»
2: «Я не встану с колен, о храбрый и могучий рыцарь! Пока ваша доброта и любезность не осчастливит меня милостью, которая вашей особе принесет честь и славу, а мне, безутешной и обиженной девице, прибывшей из далеких стран, великую поддержку».
1: «Прекрасная дама, я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите поднять вас с земли».
2: «Нет, сеньор, нет, я не встану. Я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства».
1: «Даю рыцарское слово, прекрасная сеньора, что готов оказать вам помощь и покровительство, при условии, если это не принесет вреда и ущерба моему королю, моей родине и той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы».
2: «Клянусь вам, что никакого вреда им от этого не будет».
3: «Ваша милость свободно может обещать ей свое покровительство и помощь, потому что все делать не стоит выеденного яйца. Нужно всего-навсего убить какого-то великана. А девица, которая об этом просит, благородная принцесса Микомикон, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии».
1: «Мне все равно, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает мне моя совесть и закон рыцарского ордена. Встаньте, прекраснейшая дама, я обещаю вам исполнить все».
2: «В таком случае...»
1: «Да».
2: «Великодушный рыцарь».
1: «Да».
2: «Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство».
1: «Даю вам это обещание, сеньора. Вскоре вы вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. Итак, во имя Божие, выступим на защиту этой несчастной принцессы».
0: Верный Санчо снял доспехи рыцаря, словно трофеи, висевшие на дереве, и в одно мгновение вооружил своего господина. Цирюльник, изображавший оруженосца принцессы, вместе с Дон Кихотом помог мнимой своей госпоже сесть на мула. Затем рыцарь вскочил на Росинанта. Цирюльник забрался на своего мула, и только одному Санчо пришлось плестись пешком. Тут он поневоле вспомнил о своем сером. Тосковал он, правда, недолго. В конце концов, его господин скоро станет королем Микомикона и уж, наверное, назначит его правителем какой-нибудь провинции. Огорчало Санчо только то, что царство это находится в стране негров. Впрочем, он как мог успокаивал себя.
4: «Ну, что за беда, что мои вассалы будут неграми? На худой конец я погружу их на корабли и привезу в Испанию. Я смогу их продать, мне заплатят наличными, и тогда я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Ведь продать 30 или 40 тысяч негров – плевое дело. Ей-богу, я их мигом сбуду с рук и превращу всех этих черненьких в беленькие и желтенькие денежки. Не на такого дурака напали».
0: И, волнуемый этими приятными мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Священник решил, что наступил момент, когда и он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем он с распростертыми объятиями кинулся к нашему идальго.
5: «Счастливый час! Я встретил вас, о зеркало рыцарства! Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ла-Манческий, облот и убежище обездоленных, цвет и слава странствующих рыцарей!»
0: Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, крайне пораженный этой встречей, сделал движение, чтобы слезть с лошади. Но священник удивился. удержал его.
1: Позвольте, святой отец.
5: Нет, ни за что не допущу этого. Пусть ваша милость не слезает с седла на этом славном коне. Вы совершили ваши блистательные подвиги. Мне будет довольны того, что кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула.
2: Я думаю, что мой оруженосец уступит седло духовной особе, а сам устроится на крупе позади вас, святой отец.
5: Благодарю вас.
0: Так они и поступили. Однако мул, в седло которого уселся святой отец, не потерпел второго всадника. Посему цирюльнику, то есть оруженосцу принцессы, и Санчо, оруженосцу рыцаря, пришлось идти пешком. Правда, было решено, что все трое по очереди будут сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около 2 миль.
1: Итак, ваше высочество, сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.
5: Куда же ваша светлость соблаговолит нас повести?
2: В королевство.
5: В королевство?
2: Да, в королевство.
5: Королевство? Вероятно, в королевство Микомикон, не правда ли?
2: О, да, сеньор, конечно. Мой путь лежит в это королевство.
5: Если это так, то нам придется проехать через мою деревню. Оттуда, кстати, ваша милость, отправиться в Картахену, где вы сможете сесть на корабль. При попутном ветре вы какие-нибудь 9 лет доедете до Великого Амиатийского озера, а оттуда до королевства вашего высочества не более 100 дней пути.
2: Ваша милость ошибается. Мне понадобилось всего 2 года, чтобы с моей родины добраться до Испании. И вы знаете, как только я ступила на испанский берег, как молва о сеньоре Дон Кихоте Ла-Манчском достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и...
1: Довольно меня хвалить, моя сеньора. Я враг всякой лести. Хотя я не сомневаюсь, что ваши похвалы вполне искренни, но все же оскорбляют мой стыдливый слух. А сейчас, святой отец, расскажите-ка, что привело вас в эти места?
5: Отвечу вам кратко. Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим общим другом, мастером Николасом, направляюсь в Севилью, где я должен был получить деньги, присланные мне одним родственником, много лет назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. 60 тысяч полноценных песо. Это не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, на нас напали 4 разбойника. И обобрали нас дочисто.
1: Негодяи, жалкие твари.
5: Негодяи, настоящие твари, ваша милость. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники – каторжники, выпущенные на свободу, неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец или сумасшедший. И человек без души и совести такой же негодяй, как и они. Подумайте, ваш милость, ведь он пустил козла в огород, лису в курятник, волка в овчарню. Мало того, что он оскорбил правосудие и нарушил мудрые приказания нашего законного господина короля, он к тому же лишил галеры гребцов, поставил на ноги стражей святого братства, которые уже много лет отдыхают, словом, натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется.
0: Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении своего господина с каторжниками. Потому-то священник и выдумал историю с ограблением, желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию.
5: Вот каковы наши грабители. И да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары.
6: О, сеньоры! Да ведь этот подвиг совершил мой господин! Как я убеждал его, падре, хорошенько подумать! Как убеждал! Разве это не правда, сеньор мой? Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляют на галеры за величайшие злодеяния?
1: Глупец! Странствующие рыцари обращают внимание на страдания несчастных, а не их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь, словно четки на шнурок, и поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Но, конечно, я при этом не имею в виду их преподобие, почтенного святого отца, перед духовным саном которого я склоняюсь. Я докажу силы моего могучего меча, что грядущие приключения...
2: Сеньор рыцарь, вы не забыли клятву, которую вы мне дали? Вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не отомстите за меня? Умерьте же ваш гнев.
1: Да-да, сеньора. Я сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди. Отныне я буду... тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения прошу вас, расскажите, если это не тяжело для вас, в чем ваше горе? И кто ваши обидчики? На кого должна обрушиться моя праведная и ужасная месть?
2: Охотно расскажу вам все, если только вам... не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях?
1: Не наскучит, моя сеньора.
2: Если так, то слушайте меня, сеньоры. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, как вам известно, как вам уже рассказывал святой отец...
5: Да, я уже действительно рассказывал сеньорам, что зовут вас принцесса Мика-Микон, и что вы законная наследница великого королевства Мика-Микон. Это неудивительно, ваше высочество, что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах. В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена.
2: Как это верно, ваше преподобие. Я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был сведущ в науке, называемой магией.
0: История, рассказанная Доротеей, была одновременно и трогательна, и страшна. Услышавших ее, стыла в жилах кровь, и волосы стояли дыбом, особенно когда гнусный Пандофиланда свирепоглазый, этот отвратительный, косящий для пущей свирепости на оба глаза великан, пожелал обвенчаться с принцессой. А в случае отказа обещал смести с лица земли это дивное королевство Мика-Микон. С дрожью да икоты, с глазами, которые, казалось, вот-вот выпадут из орбит, слушал Санчо этот правдивый рассказ принцессы.
2: И тогда отец сказал: единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных – это добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испании. Я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот – Или же Дон Хигот и будет моим защитником и спасителем.
3: Должно быть, он сказал Дон Кихот или рыцарь печального образа.
2: Да, именно так. Еще отец прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него на спине с правой стороны пониже плеча темная родинка.
1: Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.
3: Так для этого незачем раздеваться, я и так знаю, что у вашей милости посередине спины как раз такая родинка.
7: Я слышал, ваше высочество, что это знак мужества.
2: Этого вполне достаточно, совершенно неважно, на плече у вас родинка или на спине, главное, что она есть, ведь тело всюду одинаковое. Нет сомнений, что мы с отцом не ошиблись, обратившись к сеньору Дон Кихоту, слава о котором недаром идет по всей Испании. И судьба жалилась надо мной. Славный рыцарь согласился оказать мне помощь и обещал выступить против великана Пандофиланда Свирепоглазого. Я не сомневаюсь, что он одолеет это.

0: стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством.
1: Ну, что ты на это скажешь, друг мой Санчо, ты слышал? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.
2: Ей-богу, верно! Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандофиланда и не жениться на принцессе.
3: Сказав это, Санчо от полноты чувств сделал два огромных прыжка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени.
2: Ваше высочество, принцесса, сеньора, ваша милость, это... Позвольте поцеловать руку вашей милости, в общем, королеве славного королевства вашего, Мика Микон. Я так рад, ваша милость.

0: Ваша милость.
1: Но после того, как небо позволит мне снова вступить во владение моим королевством.
0: Ну, я не знаю, как вас благодарить, ваше высочество, величество, сеньор.
2: Погоди, Санчо. О, высокородная и отважная сеньора, как бы великие и удивительные ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
1: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
3: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
4: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
3: Что?
4: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Вы что думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметке не годится?
5: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
1: Сеньор Дон Кихот, остановитесь!
5: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
2: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я... живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй, благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
5: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихота. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
4: Да вы подумайте, сеньор, раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы не будете королем. А если так, то каких же милостей мне от вас ждать? На это я и жалуюсь. Вы непременно должны жениться на этой королеве, которая вам прямо с неба свалилась. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинее. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами, только сеньора Дульсинея я давно не видел.
2: Как не видел? Ах, не видел? Богомерзкий предатель! Да ведь ты только что принес мне от нее привет.
4: Я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит. Могу только сказать, что это она все еще хороша собой.
2: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
4: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
2: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь. А лучше проглоти язык, чтобы не сказать лишнего.
4: Ну, ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость?
1: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре из Табосса. А в остальном доверьтесь Богу. и все пойдет хорошо.
5: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, пристально вгляделся в незнакомца и тотчас же признал в нем освобожденного каторжника де Пасамонте, а в осле своего возлюбленного серого.
6: Вот он! Вор Хенесилио! Неблагодарная тварь!

0: Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил со осла и пустился на утек рысцой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.
1: «Сокровище мое! Ослик души моей! Друг мой сердечный! Как тебе жилось без меня?»
0: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
2: «С возвращением сердечного друга, Санчо!»
3: «Поздравляю вас, Санчо!»
2: «Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах!»
4: «Нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил!»
1: «Вы так добры, господин мой!»
0: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
2: «Я искренне поражен, сеньора Доротея.

0: Ли этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой.
1: Друг мой Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет.
2: Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его, и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизни свою не видел и не читал.
1: И ты до сих пор помнишь его наизусть?
2: Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное... Виноват.
1: Санчо.
2: Виноват. Вот. Превосходительная сеньора. А конец такой. Ваш погроб — рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои.
1: Мне бы хотелось еще знать, что... Что делала моя дама, несравненная королева красоты, сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней? Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг. Или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю.
2: Нет, она на заднем дворе просеивала зерно.
1: Возможно, но зерна... которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?
2: Желтое, ваша милость.
1: Будь уверен, друг Санчо, что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако, рассказывай дальше. Что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
2: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном. Поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда. Я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
1: О, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб вполне насладиться. А она... расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
2: Ну, она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
1: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спаслала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
2: Это точно, что высокая. Вершка 2-3 повыше меня будет.
1: Да вы разве мерились с ней ростом? Как ты осмелился на это?
2: А очень просто. Когда я ей помогал взваливать мешок пшеницы на осла, мне пришлось стать с ней рядом. Тут я и заметил, что она повыше меня будет.
1: Поистине, высокие достоинства ее души находятся в полной гармонии с ее высоким ростом. Итак, что же она сказала, когда окончила просеивать пшеницу и прочитала письмо?
2: Да она и не читала его, потому что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передал о любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Тобоса.
1: Целует руки? Так так и сказал.

0: сказала?
1: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
0: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
1: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
0: Да, обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Табоса больше 30 миль.
1: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой!
0: Нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. И я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
1: Когда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей. И отправимся-ка мы немедленно убивать великана.
0: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
1: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
0: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
1: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
0: Но это может быть воспринято, Санчо, жестом недостойным рыцаря.
1: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого ваша милость спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
0: О, как ты прост и глуп! Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, которой служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
1: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога. Без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
0: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
1: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
0: Думаю, это будет не так сложно сделать. Однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
1: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу выехал в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
2: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
3: «Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес, тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила!»
1: «Да-да, я узнал тебя! Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми!»
2: И Дон Кихот рассказал своим спутникам эту уже известную нам историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон Кихот обошелся с хозяином, обязав его заплатить мальчику все до единого реала, и тот обещал немедленно исполнить приказание рыцаря.
1: Расскажи этим сеньорам все, что было. Пусть они увидят, как нужны и полезны странствующие рыцари.
3: Да все, что ваша милость рассказала, истинная правда. Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
1: Как иной? Неужели хозяин тебе не заплатил?
3: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину-другой ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы и довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
1: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
3: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
1: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
4: Сеньор рыцарь, погодите. Что вы намерены делать?
1: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего муравейдиса.
4: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
1: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя и не заставлю хозяина заплатить свой долг.
3: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай Бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
5: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть, а больше ничего.
3: Сеньор странствующий рыцарь, ради Бога, Если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже.
2: Рыцарь был очень смущен рассказом Андриса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка, их дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
6: Добро пожаловать, сеньоры!
7: Гость в дом, радость в дом.
8: О, сеньор рыцарь!
9: Такая радость, такая радость.
1: Добрый вечер, сеньора, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
7: Ну, если сеньор-рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
2: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
5: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего Идальга и зашел ум за разом.
10: Да, да.
11: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы, человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
7: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
8: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
11: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
5: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
11: С удовольствием.
2: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
11: Вот, пожалуйста, сеньоры.
5: Ну-ка. Первая — Дон Сиранхилио Фракийский.
12: Вторая — Фелисмарте Гирканский.
11: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского. Все 3 книги хороши.
5: Ну, я бы так не сказал. Первые 2, и Сиранхилио, и Фелисмарте, следовало бы попросту отправить в печку.
12: Правильно, падре. Помнится, что такие же 2 мы уже когда-то сожгли.
11: Как это сожгли? За что?
5: А потому что в этих книгах все неправда, все выдумка, от них только вред.
11: Да? Как это неправда? Где?
5: Да там все бредни и нелепости.
11: А я считаю, что все, о чем там говорится, истинная правда. Вот, например, послушайте. И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарильо с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу, пустошенных тобой, негодяй, селениях. По почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
12: Кажется, падре, нашему хозяину недостает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
5: Мне тоже так думается.
10: Послушайте, братец мой, ведь ни Фелисмарта Герканского, ни Дон Серанхилио Фракийского, ни других рыцарей, о которых рассказывается в романах, никогда не было на свете.
12: Конечно! Это же все выдумки этих писак, сочинивших свои книги ради пустого развлечения.
11: Да полно вам, сеньоры, мне зубы заговаривают. Я и сам до пяти считать умею и знаю, где мне сапог жмет. Неужто вы хотите убедить меня в том, что все в этих прекрасных книжках ложь и вздор? Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского совета. А это не такие господа, чтобы позволить печатать лживые сказки о волшебствах и сражениях. Ведь это значило бы попусту сбивать с толку верных подданных короля.
10: Да мы ведь уже сказали вам, друг мой, что все эти романы пишутся для развлечения праздной публики.
12: Да!
10: Ведь разрешает же правительство игру в шахматы или мяч.
12: Вот именно!
10: Почему же не разрешите печатание рыцарских романов? Вот вам ваши книги, сеньор. Решайте сами, что в них правда и что ложь. И да пойдут они вам на пользу. Дай только Бог, чтоб вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец, Дон Кихот.
11: Ну нет, я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я ведь прекрасно понимаю, что теперь порядки уже совсем не те, как во времена странствования этих славных рыцарей.
2: Санчо, хранивший против своего обыкновения глубокое молчание, внимательно прислушивался к разговору хозяина со священником и цирюльником. Услышав, что рыцарские романы — чистейший вздор, и что никаких рыцарей больше нет, Санчо Панса сильно призадумался о том, чем может окончиться путешествие его господина в страну Микомикон. Растерянный и смущенный направился он в чуланчик, где спал наш Идальго. Но через несколько минут он выбежал оттуда в сильнейшем смятении.
13: Сюда! Сеньоры, скорей на помощь! Сюда! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видели. Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры, принцессы Микомикон, что отсек ему голову начисто, словно репу.
10: Что вы такое говорите, братец? В своем ли вы уме, Санчо? Как это может быть? Ведь великан находится за 2000 миль отсюда.
13: Берегись, вор! Разбойник! Трус ты в моих руках! Теперь уж ничто не спасет меня! Что же вы стоите? Бегите на помощь моему господину! Впрочем, он и один справится с врагом. Великан уже убит и дает теперь ответ Богу за всю свою нечестивую жизнь. Я сам видел, как лилась кровь, и как слетела с его плеч голова здоровенная, что твой бурдюк с вином.
11: Убейте меня, если этот Дон Кихот или Дон Дьявол не вспорол один из моих бурдюков с красным вином, что висит у него над изголовьем. Это вино! Вино течет! Да этот дурень вообразил, что будто бы это кровь!
2: С этими словами он

0: короткой рубашке стоял посреди чулана, его длинные тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны, голову украшал красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны.
1: Исчадье дьявола, вот тебе!
0: Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему бое. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступили за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего идальга. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой

0: тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
1: «Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков-тумаков, что даже вспомнить страшно. А кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном».
2: «Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут из проклятых бурдюков? Смотри, дурак, не захлебнись в красном вине!

0: Между тем священник, желая успокоить Дон Кихота, взял его за руку, а тот, думая, что перед ним принцесса Мико-Микон, опустился перед священником на колени.
1: «Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание».
0: Наконец, священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: «Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили!»
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: «Не в добрый час, в проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь, чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла».
4: «Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить».
3: «Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил бурдюки и выпустил вино, чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук».
0: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка. Ей вторила ее добрая служанка Мариторнес. Только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник, не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: «А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке».
0: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
2: «Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено».
1: «И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой. В конце концов, мне удалось нанести ему решительный удар. Я снес ему голову с плеч, и кровь полилась рекою, словно вода».
2: «Скажите лучше, словно красное вино. Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Мико-Миконской, но нигде не нашел».
1: «Что за вздор, мелешь ты, безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок».
2: «Эх, Если бы ваша милость посмотрела, каких она наделала дел и сколько надо будет заплатить за битву вашей милости с великаном. Продырявленные бурдюки и пролитое вино. Да вы не то еще увидите, сеньор. Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
1: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
2: Ну, хорошо, пусть так, как ваша милость говорит. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня изо всех сил. Да еще с шуточками, с прибауточками. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут не было. А была просто здоровая трепка.
1: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
0: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем Мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
1: «Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
2: Да.
1: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
4: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки вином.
5: Сын мой, сына, прошу вас, сын мой, подождите.
1: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
6: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитым из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
5: Санчо! Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
7: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть...

0: потекло целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость, сеньор хозяин.
1: Я представлю, и счет будет немаленький.
2: Да вы успокойтесь, ради бога.
0: Вот что, Санчо, я тебе скажу, прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает, ну-ка.

0: убедился, все равно не исправишь. Ты болван!
1: Сеньор!
2: Ну, за что? Ну, довольно, довольно, Бэком. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
1: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
3: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое

0: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол. Причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
1: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
2: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
1: Простите, святой отец. Цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель, которой стремится военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель — это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
0: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
1: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
3: Ваша милость, да? Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
1: Конечно, теплый плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные, он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование, да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчиться постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
3: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
1: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпи, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что? Это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости. Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. К каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
2: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
4: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
2: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
4: Да, падре, можно и отдохнуть.
5: А прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
6: Да, замечательный.
2: Спокойной ночи, сеньоры.
4: Спокойной ночи.
5: Спасибо рыцарю печального образа.
1: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
4: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
2: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
1: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
2: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
0: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
1: О, госпожа моя Дульсинея Тобосская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня сострадание. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор.
0: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот момент рыцарь заметил, как по стоялому двору подъехали 4 отлично одетых всадника с мушкетами у седел. Ворота гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
7: Оруженосцы, или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят, и ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
8: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
7: Неужели, кабальера, я похож на хозяина постоялого двора?
8: А не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
7: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
0: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
8: Эй! Открывай!
7: Слушайте вы, в этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
8: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
7: Черт, кто там еще? Да иду, иду!
3: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
7: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того.
0: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
9: Теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
0: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
9: «Правосудие! Суда! Именем короля! Этот вор-разбойник с большой дороги украл у меня седло, а теперь хочет меня убить! Врешь! Я не разбойник с большой дороги! Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот!
7: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!»
0: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
9: «Разбойник!
3: Сам ты подлец!
9: Парил! Урод! Я тебе покажу! Честно пою!»
0: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Дон Кихот

0: пожалуйста. О, Санчо! Молодец, Санчо! Его следует посвятить в рыцари, ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
1: А между тем ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралась.

0: этот мошенник украл мое седло. Вот здесь, в стойле, находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему в пору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
1: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою. И с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кабальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, которому я принадлежу, этот шлем уже побывал в сражении.
2: Да уж, это верно. Не будь на вашей милости этого бритвенного шлема, плохо бы вам пришлось, потому что в этом бою камни на нас сыпались градом.
0: Ох, господи, сеньоры! Ну что вы скажете об этих господах, утверждающих, что это шлем, а не бритвенный таз?
1: А кто осмелится утверждать противное? Если он рыцарь, я докажу ему, что он говорит неправду. А если оруженосец, что он тысячу раз лжет?
3: Позвольте, сеньоры, позвольте. Позвольте, сеньор цирюльник. Знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, также похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
1: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
4: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала.
0: Господи, помилуй! Возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем. Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
1: В этом замке, сеньоре, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то волшебства.
4: Сеньор Дон Кихот рассуждает совершенно правильно. Без волшебства тут не обошлось. К тому же, я обращаюсь к вам, сеньоры, ведь глупо же называть седлом осла вот эту конскую сбрую, не так ли?
0: Ну да, конская сбруя, самая настоящая!
5: Конская!
6: Конская!
0: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Право же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
1: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
7: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
5: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло сосла. Да не будь я сыном своего отца. А кто скажет противное, тот пьян

0: Алекса, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям. Дочка хозяина вопила, служанка Мариторна сплакала. Доротея растерялась, цирюльник лупил Санчо, Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами. Царило смятение, кутерьма, полная растерянность, кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
1: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь и слушайте меня все! Если вам дорога жизнь, сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
2: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот! Вы мне за все заплатите! Уже второй раз вы все переворачиваете вверх дном! К черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор! Вы за это ответите!
1: Я могу ответить на это только тем, что прекращу это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
0: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
3: «На помощь святому братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ! Я должен задержать этого разбойника с большой дороги!»
4: «Позвольте мне, сеньор!»
0: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
1: «Неучтивая тварь! Дьявол!»
0: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
3: «Заступите! Тут же песня!»
1: «Наконец! Я тебя!»
2: «На помощь святому братству!»
5: «Помоги еще, милосердушие!» «Сеньор! Сеньор, помогите!»
6: «Матерь Божья!»
4: «Ради Господа, сеньор, прекратите!»
7: «Господи, Боже мой, да ведь все, что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда! В нем и часу нельзя провести спокойно!»
0: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем святого братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
1: «Подлые и худородные людишки! Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных? О, гнусный сброд!

0: Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень странствующего рыцаря должна внушить вам почтение.
1: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
2: Но вы что, не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
0: Странствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон – меч, их судебник – храбрость, а указы – их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцари дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу странствующего рыцарства.
2: Если не поверить в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его.
3: Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить.
0: Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?
2: Ну вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный.
3: Да, точно, ненормальный.
1: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Пансой. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов, а тот написал ему расписку «Не жаловаться ни ныне, ни во веки веков». Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
0: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
4: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
0: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
1: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь настал черед мастера.

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху, на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг и не так много, как ваша милость. Знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
3: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера, да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему подивиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, то либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинан был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой — бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом, в глубоком молчании, проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толецкий каноник обратился к стражникам.
4: «Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?»
5: Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги.
4: Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?
5: Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно.
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
6: Простите меня, сеньор, за мое любопытство, но не могли бы вы объяснить, почему вы оказались в клетке?
1: Достаточно ли вы сведущи, сеньоры, в делах странствующих рыцарей?
6: Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, нежели в богословских сочинениях. Так что вы можете без всяких опасений рассказывать мне все, что вам будет угодно.
0: В это время священник и мастер Николас заметили, что подоспевшие всадники вступили в беседу с Дон Кихотом Ломанческим. Боясь, как бы не открылся их хитроумный план, они подъехали поближе.
1: «В таком случае узнайте, сеньор рыцарь, что меня, странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными волшебниками, кои преследуют добродетель сильнее».
7: Да, ваше преподобие, сеньор Дон Кихот Ломанческий говорит сущую правду. Он действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа.
0: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
8: «Пугайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих».
1: «Не забудь, Санчо, что твое имя будет также отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния».
7: «Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?»
8: «Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери! Если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон, и я по меньшей мере был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова, а вместо этого как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся.
1: Слышите, падре Катион, пуля отливает.
8: Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров.
9: А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина? Об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
0: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
6: «Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость». А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
7: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
6: Ну, это чересчур.
7: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
6: Да. Тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
7: Как это верно! Как это верно, ваше преподобие!
0: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
2: «Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках — никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать». А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
1: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня. Я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
2: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти. И хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсинеи Топоз.
1: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
2: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
1: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
2: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
1: Я не понимаю, что значит «ходить за нуждой», Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
2: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пи-пи, пи-пи. Ну, от чего не отвертишься?
1: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец. Я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
2: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
1: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе, с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
2: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
1: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
0: Но тут телега подъехала к поджидавшим их впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, волов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
2: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
7: Зачем, Санчо?
2: Вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
7: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
2: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
10: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
11: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
0: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота к участию в трапезе, на что наш Идальго охотно согласился. Хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, движимый состраданием, а также заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя. Он завел разговор о том, что человеческий разум не в состоянии поверить в те небылицы, виденными амадисами, филисмартами, трапезунскими императорами, странствующими девицами, змеями, великанами, волшебниками, оруженосцами, ставшими графами, смешными карликами, любовными письмами, всякими чарами и чудесами. Все эти романы, по мнению каноника, приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Он призвал нашего рыцаря сжалиться над собой, вернуться в лоно разума и употребить во благо тот рассудок, которым небо так щедро его наградило.
10: «Ах, сеньор Дон Кихот, посвятите ваши блестящие способности изучению других книг, тогда и душу свою спасете, и славу умножите. Откройте Библию, прочтите книгу Судей. Вот где подлинно великие события и деяния, столь же истинные, сколь и отважные. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор Дон Кихот.
11: Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложные, пагубные и бесполезные для государства, что я, читая их, поступал плохо, веря им, поступал еще хуже, а подражая их героям, совсем скверно. Неужели вы отрицаете существование Амадиса Гальского и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?
10: Ваша милость точно передает мою мысль.
11: В таком случае мне ничего не остается другого. Я утверждаю, что околдованным и лишенным разума являетесь вы сами, раз вы решились изречь хулу на то, что всем миром признано за истину. Человек, отрицающий, подобно вашей милости, правдивость рыцарских романов, заслуживает того же наказания, которому ваша милость желали бы подвергнуть неугодной вам книге. Вы хотите меня уверить, что не было ни Амадиса Гальского, ни Филисмарта Гирканского, ни инфанты Флорикас, ни Гибургунского, ни короля Артура, не было подвигов Феобраса, Гектора, Ахилла, Агамемнона, Александра Македонского, не было отважных Педро Барба, и Гутьерре Кихады, ни Сигда, ни Роланда, ни Истова, ни Сен-Поля, ни Суэра де Киньоноса, ни Луиса де Фальсеса.
0: Каноник был поражен глубокими сведениями Дон Кихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. Он даже не мог отрицать, что некоторые из приведенных примеров достоверны. Но с другой стороны, он никак не мог поверить всему тому, что проделывали рыцари, выдуманные писателями.
6: Вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.
11: Недурно. Книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения властей, книги, которые с восторгом читают старые и малые, благородные простолюдины, эти книги вы называете лживыми? Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Послушайте моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки, дремучие леса, а то вдруг откроется огромное озеро кипящей, клокочущей смолы, в котором кишмя кишат страшные гады, а из самой середины озера вдруг раздается жалобный голос. Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровище, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу. Достоишься узреть великие чудеса семи замков, семи прекрасных фей, скрытых под этими черными волнами.
0: Дальше у нас нет сил описывать то счастье, которое ожидало рыцаря, прыгнувшего с конем в это кишащее гадами озеро. Нет сомнений, что озеро расступилось, и перед рыцарем оказались райские кущи, где вереницы прекрасных девушек привели рыцаря в замок прямо к столу. Потом девицы в полном молчании принесли множество яств, и рыцарь отдал им должное под таинственную музыку. А одна девица, которая красотой затмевала всех остальных, села рядом с рыцарем и открылась ему, что она заколдована злым волшебником и давно ждет своего избавителя. Дон Кихот посоветовал канонику почаще перечитывать эти книги, и если каноник будет в меланхолии, то она рассеется, а если будет в дурном настроении, то его как рукой снимет.
11: Что же касается меня, то я могу вас уверить, ваше преподобие, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественнее, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего, но все же я надеюсь с помощью своей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны. Тогда все вы увидите, сколько отзывчивости и щедрости таится в моей груди. О, я сумею облагодетельствовать моих друзей, особенно же беднягу моего оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графство, и мне очень хотелось бы это сделать. Хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.
8: Не сомневайтесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, уж у меня хватит смекалки, чтобы управиться с графством, лишь бы оно мне поскорее досталось.
6: Не забудьте, братец Санчо, что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях. А для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью. А главное – стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет в кривь и в кость.
8: Это философия не моего ума дело. Я знаю одно. Только бы мне получить графство, а уж управлять-то им я сумею. Причем не хуже всякого короля. А управляя, буду делать все, что вздумается. А делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие. А живя в свое удовольствие, буду всем доволен. А кто всем доволен, тому нечего желать. А раз нечего желать, так и дело с концом.
11: Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям.
0: Каноник не знал, чему более удивляться. Тому связанному вздору, какой представляли речи Дон Кихота, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему, что говорил его господин. Пока они разговаривали, слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное деяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч

0: провалом, что он не услышал ни слова. Но даже если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад. Хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта.
1: Эй! Кто вы такие? Честные люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи.
1: Довольно одного слова. Немедленно освободите эту даму. Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статуи, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: Ага, как с мечом на нас так рыцарь,
3: да.
2: А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь
4: не сделал зла.

0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего идана. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
1: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. Вот ты, самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу. Лучший из всех островов, окруженных морем. Вот ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный, неведомо в кого, подражатель добрым, бич злых, враг всякой низости, словом, настоящий странствующий рыцарь.
2: Тот, кто живет, живет вдали от вас. Вас, сладчайшая Дульсинея, тот подвергается еще худшим бедствиям, чем эти. Помоги мне, друг Санчо.
1: Сеньор мой,
2: помоги взобраться на заколдованную телегу.
1: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
2: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте. У меня раздроблено плечо.
1: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там, дома уж, мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
2: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится вредное влияние светил.
0: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
3: Наш ослик?
4: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
3: Благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость. Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
4: Ни подарка, ни башмаков я не привез. О? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
3: Вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Но не терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
4: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова. Да не какого-нибудь дрянного, а самого, что ни на есть, лучшего.
3: Дай ты Бог, муженек. Это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь.
4: Осла медом не кормят. Поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя, ваше сиятельство.
3: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
4: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходит не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки славная эта штука — искать приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
0: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. И только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальго. А он, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, по крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неустрашимости.

0: Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России. А это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Идальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Идальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота. Побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.
1: Всем известно.

с подлостью и злом. А то жить противно, и ни славы никакой, ни наград не надо. Что ж поделать, он такой.

0: Пере де Сервантеса, хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Перевод Борис.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Приехал он автобусом, который подают к поезду в 4:52. У него был чемоданчик и какая-то корзина. Мне показалось, что это корзинка для белья. Он не позволил слуге даже притронуться к корзине и сам потащил ее в свой номер. Он нес ее за ручки, держа прямо перед собой, и спотыкался чуть ли не на каждой ступеньке. На повороте лестницы он поскользнулся и сильно стукнулся головой о перила, но не выпустил корзину, а только выругался и продолжал путь. Я видел, что он взволнован и нервничает. Но работая в гостинице, привыкаешь к нервным и взволнованным людям. Когда человек за кем-нибудь гонится или кого-нибудь удирает, он по дороге останавливается в гостинице. А если по его внешности видно, что он заплатит по счету, нам больше ни до чего дела нет. Но этот человек заинтересовал меня. Он был удивительно молодым и простодушным. Да и гостиница казалась мне скучнейшей дырой после того, к чему я привык. А когда вы 3 месяца никого не обслуживали, кроме какого-нибудь коммерсанта, для которого сезон оказался на редкость неудачным, или супругов, одержимых манией разъезжать повсюду с путеводителем, вам становится так тоскливо, что вы рады всякому событию, самому незначительному, лишь бы оно нарушило однообразие. Я последовал за приехавшим в его номер и спросил, не нужно ли ему чего-нибудь. Со вздохом облегчения он опустил корзину на кровать, снял шляпу, вытер платком лоб и затем обернулся, чтобы ответить мне. «Вы женаты?» – спросил он. Странно, когда задают такой вопрос, но поскольку его задал джентльмен, нечего было беспокоиться. «Как вам сказать?» «Не совсем», – ответил я. В то время я был только помолвлен, к тому же не со своей женой, если вам ясно, что я хочу сказать. «Но я кое-что понимаю в этих делах», — добавил я, — «если вам нужен совет». «Не в этом дело», — перебил он меня. «Я не хочу, чтобы вы надо мной смеялись.

0: Я думал, что если бы человек женатый, вы бы все поняли лучше. Нет ли в этом доме какой-нибудь опытной, здравомыслящей женщины? «У нас служат женщины», — ответил я. «Что касается того, здравомыслящие они или нет, то на этот счет могут быть разные мнения. В общем, они обыкновенные женщины. Позвать вам горничную?» «Да, пожалуйста», — сказал он. «Подождите минутку. Давайте сначала откроем это». Он принялся распутывать веревку, потом вдруг выпустил ее и усмехнулся. «Нет», — проговорил он, — «откройте-ка вы. Только осторожно, это будет для вас сюрпризом». Я не очень-то люблю сюрпризы. По собственному опыту я знаю, что они большей частью бывают неприятными. «Что там такое?» — спросил я. «А вот откройте и увидите», — ответил он. «Вреда вам от этого не будет». И отойдя, он снова захихикал. «Ну, — сказал я себе, — надеюсь, этот субъект ничего плохого не задумал». И вдруг странная мысль пришла мне в голову, и я замер, держа в руках веревку. «А у вас там не мертвец?» — выговорил я. Молодой человек ухватился за каминную доску, и лицо его стало белым, как простыня. «Боже мой!» — воскликнул он. «Не говорите таких ужасных вещей! Мне это в голову не приходило! Откройте скорей! Открывайте скорей!» «Лучше идите-ка вы сами сюда и откройте ее, сэр!» — возразил я. «Вся эта история мне что-то не нравилась». «Не могу», — сказал он. «После ваших слов меня всего трясет. Скорее откройте и скажите мне, что все благополучно». Любопытство пришло мне на помощь. Я разрезал веревку, откинул крышку и заглянул в корзину. Молодой человек отвернулся, точно боялся взглянуть в мою сторону. «Все благополучно?» — спросил он. «Он жив?» «Да уж так жив, то дай бог всякому». «А он дышит как следует», — продолжал посетитель. «Вы, наверное, оглохли», — возразил я, — «если не слышите, как он дышит». Действительно, его дыхание можно было слышать даже на улице. «Слава богу!» — воскликнул молодой человек и опустился в кресло у камина. «Вы знаете, мне просто в голову не приходило. Больше часа я продержал его в этой корзине. Если бы он случайно запутался головкой в одеяле, никогда больше я не повторю эту глупость». «Вы его любите?» – спросил я. Он взглянул на меня. «Люблю ли?» – повторил он. «Еще бы! Я его отец!» И он опять засмеялся. «Вот как?» – проговорил я. «Значит, я полагаю, что имею удовольствие разговаривать с мистером Костером Кингом». «Костер Кинг?» – удивленно повторил он. «Моя фамилия Милбери». «Но», — возразил я, — «на наклейке с внутренней стороны крышки сказано, что его отец, Костер Кинг, отпрыск Старлайта, а мать Дженни Динс, отпрыск Дарби Дьявола». Он подозрительно посмотрел на меня и поставил между нами стул. Очевидно, теперь пришел его черед думать, что я сумасшедший. Убедившись, по-видимому, что я во всяком случае не опасен, он стал придвигаться поближе к корзине, пока, наконец, ему не удалось заглянуть в нее. Никогда в жизни я не слышал, чтобы мужчина издавал такой нечеловеческий вопль. Он стоял по одну сторону кровати, я по другую. Щенок, разбуженный шумом, сел и зарычал сначала на одного из нас, потом на другого. Я разглядел, что это был бульдог примерно месяцев 10. Превосходный щенок для своего возраста. «Мое дитя!» – закричал молодой человек, и глаза у него буквально на лоб вылезли. «Это не мое дитя! Что случилось? Или я сошел с ума?» «Вы к этому близки», – произнес я. «И так оно и было. Успокойтесь. Что вы рассчитывали увидеть здесь?» «Моего мальчика!» Снова закричал он. «Моего единственного ребенка! Моего сыночка!» «Вы имеете в виду настоящего ребенка?» Продолжал я. «Человеческого ребенка?» «У некоторых людей есть глупая привычка говорить о своих собаках, как о детях. Так что кто его знает, кого он имел в виду?» «Конечно, настоящего!» Отвечал он. «Самого прелестного ребенка, которого вы в своей жизни видели!» В воскресенье ему исполнилось ровно 13 недель, и вчера у него прорезался первый зубик. Вид собачьей морды, кажется, сводил молодого человека с ума. Он бросился к корзине, и если бы я ему не помешал, наверное, задушил бы несчастного пса. «Щенок не виноват», — говорю я. «Осмелюсь сказать, что ему так же тошно, как и вам. Его ведь тоже потеряли. Кто-то сыграл с вами шутку, вытащил вашего младенца и сунул вместо него вот этого. Если только тут вообще был ребенок». «Что это значит?» — возмутился он. «Ну, сэр, — говорю я, — вы меня извините, но джентльмены в здравом уме не возят ребят в бельевых корзинах. Откуда вы приехали?» «Из Бенбери, — говорит он. — Меня хорошо знают в Бенбери». «Вот этому можно поверить, — ответил я. — Такого молодого человека, как вы, наверное, все знают». «Я мистер Милбери, — говорит он, — бакалейщик с Хай-стрит». «В таком случае, что вы делаете здесь с этой собакой?» — спрашиваю я. «Не доводите меня до исступления», — отвечает он. «Говорю вам, я сам не знаю. Моя жена сейчас в Уорвике, ухаживает за своей больной матерью, и в каждом письме вот уже 2 недели только и пишет: ах, как я хочу видеть Эрика, если мне хоть на минуту увидеть Эрика». «Естественные материнские чувства, — говорю я, — они делают ей честь. И вот сегодня, — продолжал он, — я рано окончил работу и решил привезти сюда ребенка, чтобы жена могла повидать его и убедиться, что с ним все благополучно. Она не может оставить мать больше, чем на час, а мне нельзя идти к ней, потому что там меня недолюбливают, и я ее раздражаю. Я хотел подождать здесь, а Милли, это моя жена, пришла бы сюда, когда освободится. Я собирался сделать ей сюрприз». «По-моему, — говорю я, — большего сюрприза вы и никогда в жизни не устраивали». «Не шутите с такими вещами, — говорит он, — я все еще сам не свой, я могу вас искалечить». Он был прав, нельзя было шутить с этим делом, хотя, конечно, оно имело свою смешную сторону. «Но зачем же, — спрашиваю, — было совать ребенка в бельевую корзинку?» «Это вовсе не бельевая корзинка, — с яростью отвечает он, — это плетенка для пикников. В последнюю минуту я подумал, что мне не к лицу нести ребенка на руках. Уличные мальчишки кричали бы мне вслед. Мой малыш очень любит спать, и я решил, что если его устроить поудобнее в этой корзине, он отлично перенесет такое короткое путешествие. Я взял корзину с собой в вагон и не спускал ее с колен. Ни на одну минуту я не выпускал ее из рук. Это колдовство, вот что! Я теперь буду верить в чертей». «Не валяйте дурака, — говорю я. — Всему должно быть объяснение, надо куда искаться для него. Вы уверены, что это та самая корзина, в которую вы упаковали младенца?» Милбери был теперь немножко спокойнее. Он наклонился и тщательно осмотрел корзину. «Кажется, — сказал он, — но не могу поручиться». «Скажите-ка, — говорю я, — вы не выпускали корзины из рук? Подумайте хорошенько». «Нет, она все время была у меня на коленях».
1: «Но это же чепуха, если только вы сами по ошибке не сунули туда щенка вместо ребенка. Ну, подумайте спокойно. Я не ваша жена и хочу только помочь вам. Я ничего не скажу, если вы сознаетесь, что на минутку отвели глаза от корзины». Он опять задумался, и вдруг в глазах его блеснул свет.
0: «Ей-богу, — говорит он, — вы правы. Я на минутку поставил ее на платформу в Бенбери, чтобы купить иллюстрированный журнал».
1: «Ну вот, теперь вы говорите разумно. Подождите-ка, завтра, кажется, открывается собачья выставка в Бирмингаме».
0: «Как будто, — говорит он. —
1: Вот мы и добрались до сути, — говорю я. По совпадению эту собаку везли в Бирмингам в точно такой же корзине, как та, в которой вы упаковали своего младенца. Вы по ошибке взяли корзину со щенком, а его хозяину достался ваш малыш. Я бы затруднился сказать сразу, кто из вас сейчас больше сходит с ума. Он, наверное, думает, что вы сделали это нарочно».
0: Мистер Мелбери прижался головой к спинке кровати и застонал. «В любую минуту может явиться Милли, и мне придется сказать ей, что нашего крошку по ошибке послали на собачью выставку. У меня язык не повернется сказать ей такое».
1: «Поезжайте в Бирмингем, — говорю я, — и постарайтесь уладить это дело. Вы можете успеть на поезд 5:45 и вернуться около 8.
0: Поедемте со мной, — говорит он. — Вы добрый человек. Поедемте со мной. Я не могу ехать один».
1: Он был прав. В таком состоянии он бы угодил под копыта лошадей, не успев выйти на улицу.
0: «Ну что ж, — говорю я, — если хозяин отпустит...» «О, он не может не отпустить вас, — ломая руки, — воскликнул молодой человек. — Скажите ему, что речь идет о счастье целой жизни. Скажите ему».
1: Я скажу ему, что речь идет о лишнем посоверении по счету, говорю я. Это больше поможет делу. Так оно и было. И не прошло и 20 минут, как я и молодой Мелбери и щенок в корзине сидели в вагоне третьего класса, направляясь в Бирмингам. Тут я представил себе все трудности нашего предприятия. Предположим, по счастью, окажется, что я прав. Предположим, щенка действительно везли на выставку в Бирмингам. Предположим, нам еще более посчастливится, и на вокзале нам скажут, что там видели джентльмена с такой корзинкой, как наша, приехавшего поездом в 5:13. А дальше что? Может быть, нам придется опрашивать всех извозчиков в городе, и к тому времени, когда мы найдем ребенка, окажется, что уже незачем трудиться распаковывать его. Ну, конечно, я не собирался болтать о том, что было у меня на уме. По-моему, бедняга-отец чувствовал себя так плохо, что дальше некуда. Мое дело было вселить в него надежду. Поэтому, когда он в 20-й раз спросил меня, думаю ли я, что он еще увидит своего ребенка живым, я сердито оборвал его. «Да не мучайтесь вы так», — говорю я. «Вы еще вволю насмотритесь на своего малыша. Дети не так-то легко пропадают. Только в пьесах люди готовы взять на себя заботу о чужих детях. Я в своей жизни знавал множество прохвостов, но даже худшему из них я не пожелал бы иметь дело с десятком другим чужих младенцев. Не обольщайтесь, будто кто-то похитил его у вас. Поверьте мне, тот, к кому он попал, не успокоится до тех пор, пока ему не удастся вернуть ребенка законному владельцу». Такая болтовня подбодрила его, и когда мы приехали в Бирмингам, он был гораздо спокойнее. Мы набросились на начальника станции, а тот на всех носильщиков, которые находились на платформе, когда прибыл поезд 5:13. Все в один голос утверждали, что из этого поезда не выходил джентльмен с бельевой корзиной. Начальник станции оказался человеком семейным, и когда мы ему все объяснили, он посочувствовал нам и телеграфировал в Бенбери. Кассир в Бенбери помнил, что на этот поезд брали билеты 3 джентльмена. Одним из них был мистер Джепстоп, торговец хлебом, другим неизвестный, взявший билет в Вулверхэмптон, а третьим был сам молодой Мильбери. Дело, казалось, становилось безнадежным, как вдруг мальчишка-газетчик, слонявшийся вокруг, вмешался в разговор. «Я видел одну старушку, — говорит он, — которая болталась около вокзала и нанимала кэп. У нее была корзина, как 2 капли воды, похожая на вашу». Я думал, юный Мильбери бросится мальчишке на шею и расцелует его. С помощью мальчика мы принялись допрашивать извозчиков. Нетрудно приметить старенькую леди с бельевой корзиной в руках. И мы узнали, что она поехала во второразрядную гостиницу на Астеррот. Остальные подробности мне рассказала горничная. По-видимому, старушка по-своему переживала не меньше, чем мой джентльмен. Корзинку нельзя было поставить в кэп, и пришлось водрузить ее на крышу. Леди очень беспокоилась, и так как шел дождь, заставила извозчика накрыть корзинку фартуком. Снимая ее с кэба, она уронила ее на мостовую, отчего ребенок проснулся и заплакал. «Боже мой, мэм, что это?» – воскликнула горничная. «Там ребенок?» «Да, милая, там мой малыш», — ответила леди, которая, по-видимому, любила подшутить и была веселой старушкой. По крайней мере, в то время она еще была веселой. «Бедняжка, надеюсь, его не ушибли?» Леди заказала комнату с камином. Слуга внес корзину и поставил ее на коврик. Леди сказала, что она и горничная обо всем позаботится, и выставила слугу. К этому времени, — рассказывала мне девушка, — младенец ревел, как пароходная сирена. «Душечка», — говорила старушка, возясь с веревкой, — «не плачь, мамочка сейчас развяжет корзинку». Затем она повернулась к горничной. «Пожалуйста, откройте мою сумку, вы найдете там бутылку молока и собачьи галеты». «Собачьи галеты?» — воскликнула горничная. «Да», — смеясь ответила старушка, — «мой малыш любит собачьи галеты». Девушка открыла сумку, там действительно была бутылка молока и несколько собачьих галет. Она стояла спиной к леди,
0: когда услышала легкий стон и стук, заставивший ее обернуться. Старушка лежала, простершись на ковре, мертвая, как показалось горничной. Ребенок сидел в корзине, вопя благим матом. Растерявшаяся девушка, не соображая, что делает, сунула младенцу галету, за которую тот жадно ухватился. Тогда горничная стала приводить в чувство леди. Примерно через минуту старушка открыла глаза и огляделась. Ребенок увлекся галетой и успокоился. Леди взглянула на малыша, отвернулась и спрятала лицо на груди у горничной. «Что это такое?» – испуганным шепотом спросила леди. «Там, в корзине». «Там ребенок, мэм», – ответила девушка. «Вы уверены, что это не собака?» – спросила старушка. «Посмотрите хорошенько». Девушка стала нервничать и пожалела, что осталась наедине с этой старой леди. «Не могла же я принять собаку за ребенка, мэм», – выговорила она. «Это дитя, человеческое дитя». Старушка тихо заплакала. «Меня постигла божья кара», – сказала она. «Я разговаривала со своим щенком так, точно это был младенец. И теперь вот что случилось мне в наказание». «Что же случилось?» – спросила горничная, которая, естественно, все больше и больше интересовала эта история. «Не знаю», – продолжая сидеть на полу, сказала леди. «Если все это не сон, и я не сошла с ума, то 2 часа назад я выехала из своего дома с корзинкой, в которой был годовалый бульдог. Вы видели, как я открыла корзинку, и вы видите, что там такое». «Не бывает таких чудес, чтобы бульдоги превращались в ребятишек», – заметила горничная. «Я не знаю, как это получилось», – проговорила старушка. «И я не понимаю, что это значит. Но я знаю, что выехала я с бульдогом, а он каким-то образом превратился вот в это».
1: «Кто-то подсунул его вам», – сказала горничная. «Кто-то хотел избавиться от своего ребенка, вытащил нашего щенка и сунул в корзину младенца».
0: «Это, должно быть, были необыкновенно ловкие люди», – сказала старушка. «Я не спускала с корзинки глаз, если не считать, что в Бенбери я зашла в буфет выпить чашку чая, но я отсутствовала не больше 5 минут». «Вот тогда-то они все и проделали», – заявила горничная. «Ловкая работа». Леди внезапно ясно представила себе, в каком положении она оказалась, и вскочила на ноги. «Хорошенькое дело!» – воскликнула она. «Я незамужняя женщина и живу в деревне, где полно сплетниц. Это ужасно!» «Чудесный ребеночек», – сказала горничная. «Может быть, вы хотите взять его к себе?» – спросила леди. Но девушка ответила, что она этого не хочет. Старушка села и принялась обдумывать положение. Чем больше она думала, тем хуже себя чувствовала. «Горничная убеждена, что не появись мы вовремя, несчастная сошла бы с ума. Когда в дверях показался слуга и сообщил, что внизу какой-то джентльмен с бульдогом спрашивает о ребенке, она обвела руками шею слуги и чуть не задушила его в объятиях». Мы успели на поезд в Уорвик и, к счастью, вернулись в гостиницу за 10 минут до прихода миссис Мильбери. Всю дорогу мистер Мильбери держал ребенка на руках. Он предложил мне оставить себе корзину и дал мне еще 0,5 суверена, намекнув, чтобы я держал язык за зубами. Что я и сделал.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Александр Грин. Апельсины.
4: Брон отошел от окна и задумался. Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река, широкая, свободная.
5: Свежевесенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
4: Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою освобожденный в воздушной пустыне и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
5: Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.
4: Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостиницей с железными занавесками.
5: Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежили.
4: Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
5: И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
4: И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? Несчастная арабская страна.
5: Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
6: «Передача!»
5: Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
4: Но кто же мог прислать?
5: На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
4: Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
5: И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин. И вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
4: Вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано.
5: Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
4: «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
5: И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
4: «А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...»
5: Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
4: «А все же пошлю. Ответ — долг вежливости. Скучно же так сидеть. Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы.
5: Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал», и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. Н.Б. писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
4: «Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. Н.Б.»
5: Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
4: «И еще. Наши страдания – ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».
5: Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие подробные письма в красивой и грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространство, и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
4: «Мне тесно жить, чувствую себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новых жизней купаться в лучах и теплом весеннем воздухе».
5: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
4: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице».
5: Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
1: 56-й, до свидания!
5: И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий.
6: «На свидание? Пожалуйста, сюда».
5: Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
4: «Ну вот, здравствуйте».
7: «Здравствуйте».
4: «Ну, как, здорово?»
5: Брон чувствовал, что предательски краснеет.
6: «Прошу сесть, господа».
5: Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
7: «Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше».
4: «Да, там больше. Там 10 минут дают».
5: И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
7: «Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
4: «Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть. Что же это я жалуюсь? А вы как?»
7: «Я? Да все так же».
5: Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
6: «Свидание кончено».
5: Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
7: «И я приду в четверг, а вы не скучаете».
5: Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, сохранивший за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, так же... Все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, уличенному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, отчего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.

0: вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот.
1: Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза?
0: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди.

Не грусти, хозяин, не пропадем.

0: я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей II. Говорят, что он не богат. У него истинно королевский аппетит. Поэтому он часто грустит. Вот и сейчас он сидит, тоскуя, и поет песенку. Послушайте, какую.
1: Ах, у нас, королей, дело плохо. Где достать 100 рублей, вот эпоха. Где бы денег набрать?

герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. Плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу.

0: камергера, солдат или корей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас королей. Ох, плохо дело, эй, главный повар, готов ли обед?
1: Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета.
2: Меня погубит такая диета.
0: Бедная моя дочь, в ее годы нужны жиры, белки и углеводы.
2: И витамины. Я же расту, я же хорошею.
3: Ваше Величество, вам просится кот в сапогах.
0: Гоните его в шею.
3: Государь, он принес вам кролика от маркиза Карабаса.
2: Я обожаю кроличье мясо.
0: Немедленно впустите кота, не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот.
4: Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика.
0: Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль.
1: Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика.
0: Не забудь мне поджарить антрекот.
2: Как вас зовут, господин кот?
4: О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис.
2: Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться?
4: Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур.
0: Давно не встречал таких благородных натур. Ах, если бы люди достигали такой нравственной красоты, как коты. Может быть, выпьете вина, дорогой КС?
4: Благодарю, я не пью и не курю. Ну что ж, король произвел на меня хорошее впечатление. Он очень вежливый человек и принял меня довольно любезно. Правда, тут помог кролик. Вероятно, я нашел верный путь к королевскому сердцу. Надо почаще приходить к королю с какой-нибудь дичью. Я в засаду залягу, куропатку словлю. Отнесу куропатку... Господину королю. Трам-трам.

0: надо мелкую дичь подносить крупным особам.
1: Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели.
0: В самом деле, Ваше Величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед.
1: Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку.
0: Примите от маркиза эту куропатку.
1: Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение?
0: Я думаю, вам полезно объехать свои владения.
1: Я очень ценю ваше мнение. Позвать ко мне главного кучера.
0: До свидания, Ваше Величество.
1: Всего наилучшего.
0: Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваюсь с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже и днем спит. Хозяин, хозяин, довольно спать.
2: Ах, кот, опять ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-то перепелку, и король ее съел. В общем,

0: дочь моя, это наше королевство.
1: Прелестно.
0: Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река.
1: Стоило ли выезжать из-за такого пустяка?
0: Неужели тебе не нравится этот чудесный вид?
1: Послушайте, там кто-то вопит.
2: Тону! Тону! Тону!
0: Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается.
2: Тону! Тону!
1: А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху.
0: Уху-ху. Уха. Уха-ха. Слуги, немедленно спасите этого рыбака. Река не глубока.
3: Тягай!
4: Тягай! Заплывай!
3: Заплывай!
4: Давай!
3: Давай!
4: Поддавай!
3: Поддавай!
4: Раз, два, взяли!
3: Раз, два, дружно!
4: Пошли!
3: Пошли!
4: Спасли!
3: Спасли!
0: Там вас. Кого это я спас? Кто вы такой?
5: Ваше величество, я как Карабас.
0: Маркиз, прошу пожаловать в нашу карету.
5: В эту? Но я, ваше величество, прямо из воды.
0: Действительно, маркиз, вы совершенно без одежды. Так что же, церемонимейстер, отдай-ка маркизу свой кафтан на шелку, а сам числись в отпуску.
5: Спасибо, ваше величество. Здравствуйте, ваше высочество.
1: Садитесь, маркиз, вы скрасите наше одиночество.
6: Вот едет в карете маркиз королем, беседует мирно о том и о сём.

0: Здравствуйте! Вы что тут делаете?
1: Косим!
0: А я к вам по делу.
1: Милости просим.
0: Дело важное.

0: чрезвычайная, тайная. Кто проболтается, не оберется бед. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Скоро сюда прибудет король Бубей в сопровождении друзей. Он задаст вам вопрос, а вы должны дать правильный ответ. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Если не скажете, что это лук маркиза Карабаса, я вас всех отправлю на мясо.
2: Что вы, господин Кот?
3: Скажем, как надо.
1: Мы с миром.

0: носите лужайку? Как зовут вашего хозяина или хозяйку?
1: Маркиз Карабас.
2: У вас прекрасный луг?
0: Да, мой друг. Здесь растет много превосходного сена.
3: Несомненно.
4: Король из окна на округу глядит, а кот впереди по дороге бежит. Улюлю, задавлю! Улюлю, задавлю!
5: Эй, жнецы, у меня к вам дело государственного значения.
6: Наше почтение!
5: Если не исполните, не оберетесь бед. Понятно?
6: Нет!
5: Разъясняю. Сюда едет король Бубей в сопровождении друзей. Если не скажете королю, что это нивы маркиза Карабаса, я вас всех застрелю и отправлю на колбасы.
7: Что вы, господин кот?
8: Такого никто не захочет.
7: Скажем так, что комар носа не подточит.

0: Привет, жнецы и жнецы. Чьи это поля кукурузы или пшеницы?
1: Маркиза Карабаса, господин король!
0: Давненько я не видал столь прекрасного урожая.
2: Не возражаю.
3: Скажите, маркиз, где ваш прекрасный кот?
2: А кто его разберет? Трудно сказать наперед, какая ему в голову взбредет блажь.
3: А вон тот замок тоже ваш?
2: Смотря в каком смысле.
3: Ах, какие интересные мысли.
4: Конечно, тот замок на горе вовсе не наш. В нем живет волшебник, великан. Он людоед, но людей не ест. Он и есть хозяин всех окрестных мест. Тут-то и может получиться осечка. Ведь все эти поля и луга принадлежат великану. Что же делать? Придется идти в замок. Говорят, что великан любит гостей.

0: Кто-то ко мне идет.
1: Это я, кот.
0: Ну что ж, если люди не хотят со мной знаться, коты для компании тоже годятся.
1: Господин волшебник, путешествуя для завершения обучения, не мог, проезжая мимо и понимая ваше значение, не засвидетельствовать свое почтение.
0: Надеюсь, что вы откушаете со мной.
1: С удовольствием. Знакомясь с вашей страной, наслышан о вашей способности превращаться в любого зверя или птицу.
0: Это верно. Мне ничего не стоит превратиться. Глядите, я превращаюсь в льва.
1: Ва-ва-ва! Господин волшебник, превратитесь обратно! Мне неприятно!
0: Теперь понятно? Это мой друг. Простейший трюк. Слезайте. Какого дьявола вы влезли на шкаф?
1: Оказывается, один мой приятель был прав.
0: В чем он был прав?
1: Он сказал, что вы маг, а не волшебник.
0: Что это значит? Да не тритесь вы у дверей.
1: Маги превращаются в больших зверей, а в малых зверей превращаются только волшебники. Говорят, что это труднее. Я читал в каком-то учебнике.
0: Чепуха! Ерунда! Хотите, я стану совсем маленьким?
1: Да!
0: Хотите, я буду стриж или чиж?
1: А вы не можете превратиться в мышь?
0: Элементарно, раз.

0: мне надоела.
1: Что вы со мной делаете?
0: Я тебя съел. Так вот, молчишь. Но нельзя сдержаться, когда безобразничает мышь.
2: Колеса свистят и рессоры скрипят, и щелкает кучер, и трубы трубят.

0: Добро пожаловать, ваше величество, в замок маркиза Карабаса.
1: Замок высокого класса. Простите, а где здесь обеденный зал?
0: Маркиз приказал накрыть ужин для вас и вашей свиты.
1: Но мы, так сказать, сыты.
2: Откушайте, ваше величество, прошу вас.
1: Но, дорогой Карабас,
2: без всяких «но».
3: Подать к столу мое лучшее вино.
0: Музыканты! Маркиз Карабас приказал играть королевский вальс.

0: я действовал по велению долга.
1: Господин кот, я хочу танцевать с вами.
0: Не могу отказать даме.
2: Да, дочь моя, потанцуй, а мы с маркизом поговорим. Тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим.

0: Танцуйте в такт, танцуйте в такт, не мудрствуя лукаво.
1: То так, то сяк, то так, то сяк, налево и направо.
0: Для всех, для нас.
1: Для всех, для вас.
0: Играют.

0: вашим услугам.
1: Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду.
0: Лучше на крыше.
1: Я упаду.
0: Это совершенно безопасно.

0: Маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь?
1: Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя, хоть ты еще молода, я решил выдать тебя замуж за маркиза.
2: Никогда! На это я не пойду!
0: Где же я тебя найду, лучшего жениха? Ведь наша казна пуста!
2: Я хочу замуж за кота!
0: Но на это я не пойду! Еще не было котов в моем королевском роду! Ты должна блюсти государственные интересы! Кот не может быть мужем принцессы! Подумайся, будь паинька.
2: Ну хорошо, я подумаю, папенька.
3: Наконец-то окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Как приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю культурный отдых.

карниз. Оставьте жилище, здесь лучше и чище. Но только не падайте вниз.

0: обманула папу и залезла сюда через слуховое окно. Ой, как здесь темно.
1: Привыкните, привыкните. Угодно ли вам присесть?
0: Кот, я хочу оказать вам честь. Я разрешаю вам на мне жениться.
1: Кто вы? Этого не может случиться. Я женат. У меня характер дурной. Я больной. И вообще не хочу, чтобы вы были моей женой.
0: Ах, так? Что я слышу? Вы отказываетесь от принцессы и заставляете ее лезть на крышу? Какой-то мелкий кот отверг королевскую дочь. Я теперь буду плакать всю ночь.
2: Принцесса, почему вы плачете? Вам помочь? Кто вас обидел?
0: Ваш отвратительный кот.
2: Это ему не пройдет. Он посмел вас обидеть.
0: Я не могу его видеть. Он нахален, он развязен.
2: Успокойтесь, он будет наказан. Кыс, кыс, кыс.
1: Я здесь, хозяин.
2: Не забудь, что я маркиз. Мне давно не нравится твое поведение. А теперь у меня лопнуло терпение.
3: Ты обманывал короля, выдавая чужие поля за мои. Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары смотрителем крыс, а теперь брысь!
1: Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность. Никакой. Я ухожу на покой. Сапоги сапожки лучше продать, без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться? Что мне дворец? До свидания, братцы!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди, небо. За окошками нет ничего. Тьма. Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в 9 верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь своим скорой в Москву и даже не остановится. Не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути. Первые электрические фонари в 40 верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров. Мы же одни. «Тьма египетская», — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень метко. «Именно египетская». «Прошу еще по рюмке», — пригласил я. «Не осуждайте. Ведь врач, фельдшер, 2 акушерки, ведь мы тоже люди. Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем. Мы погребены в снегу. Но неужели же нельзя нам выпить по 2 рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?» «За ваше здоровье, доктор», – прочувственно сказал Демьян Лукич. «Желаю вам привыкнуть у нас», – сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами. Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнула, схлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки. «Я решительно не постигаю», — заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой. «Что эта баба сделала с Беладонной? Ведь это же кошмар!» Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок. Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет 30. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво. «Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли. Пожалуйте еще баночку». Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича «Тинкт Беладон», ну и так далее, 16 декабря 1917 года. Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию Беладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и просьбой повторить. «Ты все приняла вчера?» – спросил я диким голосом. «Все, батюшка милый, все!» – пела бабочка с добрым голосом. «Дай вам Бог здоровья за эти капли. Полбаночки как приехала, а полбаночки как спать ложится. Как рукой сняло!» Я прислонился к акушерскому креслу. «Я тебе поскольку капель говорил», – задушенным голоском заговорил я. «Я тебе по 5 капель. Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... Я ж ей-богу приняла», — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей Беладонной. Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки, довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления Беладонной у бабы не замечалось. «Этого не может быть!» – заговорил я и завопил. «Демьян Лукич!» Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора. Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала? Я ничего не понимаю». Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась. Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил: «Ты, милая, врешь. Ты лекарства не принимала». «Ейбо!» — начала баба. «Бабочка, ты нам очков не втирай!» — сурово искривив рот, говорил Демьян Лукич. «Мы все досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями?» Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась. «Вот что мне! Брось, брось!» — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне. «Они, доктор, ведь как делают? Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарства, а она приедет в деревню и всех баб угостит». «Ой, что вы, гражданин Фершел?» «Брось!» — отрезал фельдшер. «Я у вас 8-й год, я знаю!» «Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам», — продолжал он мне.
2: «Еще этих капелек дайте», — умильно попросила баба.
1: «Ну нет, бабочка», — ответил я и вытер пот со лба. «Этими каплями больше тебе лечиться не придется». «Ну, живот полегчал?»
2: «Прям-таки, ну, рукой сняло».
1: «Ну вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие». И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала. Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма. «Это что?» — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле. «Это что? Мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма придется привыкать. Глушь! Ах, какая глушь!» — как эхо отозвалась Анна Николаевна. Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши. «Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать?» — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.
2: «Замечательный доктор был», — восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.
1: «Да, личность выдающаяся», — подтвердил фельдшер. «Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию, пожалуйста». Они его вместо Леопольда Леопольдовича Липонтий Липонтич звали. Верили ему. Ну и разговаривать с ними умел. «Ну, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, — говорит Липонтий Липонтич, — заложил мне грудь, ну, не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает».
2: «Ларингит», — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.
1: «Совершенно верно. Ну, — говорит Липонтий, — я тебе дам средства. Будешь ты здоров через 2 дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой на грудь. Подержишь 10 минут, цимишь, марш, действуй». Ну, забрал тот горчишники и уехал. Через 2 дня появляется на приеме. «В чем дело?» — спрашивает Липонтий. А Косой ему: «Да что ж, — говорит Липонтий Липонтич, — не помогают ваши горчишники ничего». «Врешь», — отвечает Липонтий. «Не могут французские горчишники не помочь. Ты их, наверное, не ставил». «Как же, — говорит, — не ставил. И сейчас стоит. И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе налеплен».
2: Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.
1: «Воля ваша, это анекдот», — сказал я. «Ну, не может быть». «Анекдот? Анекдот?» — вперебой воскликнули акушерки. «Нет», — ожесточенно воскликнул фельдшер. «У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит. У нас тут такие вещи».
3: «А сахар?» — воскликнула Анна Николаевна. «Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна».
2: Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись. «Приезжаю я в то же Дульцево, к роженице».
3: «Это Дульцево знаменитое место», — не удержался фельдшер и добавил. «Виноват. Продолжайте, коллега».
2: «Ну, понятное дело, исследую», — продолжал коллега Пелагея Ивановна. «Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное. То рассыпчатые, то кусочки, а оказывается, сахар-рафинат».
3: «Вот и анекдот», — торжественно заметил Демьян Лукич.
4: «Позвольте, ничего не понимаю».
2: «Бабка», — отозвалась Пелагея Ивановна, — «знахарка научила. Роды, — говорит, — у ней трудные. Младенчик не хочет выходить на Божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали».
3: «Ужас», — сказал я.
5: «Волосы дают жевать роженицам», — сказала Анна Николаевна.
3: «Зачем?»
5: «Шут их знает. Раза три привозили нам роженец. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета такая есть, будто роды легче пойдут».
2: Глаза акушерок засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал, как зачарованный. О том, что когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает. Не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти. И хорошо, что мать спас. О том... Печку давно закрыли, гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло, все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо, и землю. Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.
3: «Ну нет», — раздумывал я, — «я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинат, ну скажите, пожалуйста».
2: В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике громадный зал, изразцовый пол, блестящие экраны, белые стерильные простыни, ассистент со остроконечной, очень мудрой, сидеющей бородкой. Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул. «Кто там, Аксинья?» – спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы. Квартира у врача была в двух этажах. Вверху кабинет и спальни, внизу столовая, еще одна комната неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья-кухарка, и муж ее, бессменный сторож больницы. Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повело холодом. Потом Аксинья доложила: «Да больной приехал». Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное, не роды. «Ходит он?»
6: «Ходит»,
2: — зевая ответила Аксинья. «Ну, пусть идет в кабинет». Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы 24-летняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере. В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, в валенках. Шапка находилась в руках у фигуры. «Чего же это вы, батюшка, так поздно?» — солидно спросил я для очистки совести.
7: «Извините, гражданин доктор».
2: Приятным мягким басом отозвалась фигура.
7: «Метель, чистое горе. Ну, задержались, что поделаешь. Уж простите, пожалуйста.
2: Вежливый человек, с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне, хотя короткий срок, нетрудно угадать постное масло. «В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?» Шуба легла горой на стул.
7: «Лихорадка замучила», — ответил больной и скорбно глянул.
2: «Лихорадка? Ага. Вы из Дульцева?»
7: «Так точно. Мельник».
2: «Ну, как же она вас мучает? Расскажите».
7: «Каждый день, как 12 часов, голова начинает болеть. Потом жар как пойдет. Часа два потреплет и отпустит».
2: «Готов диагноз», — победно звякнуло у меня в голове. «А в остальные часы ничего?»
7: «Ноги слабые».
2: «Ага. Расстегнитесь». «Так». К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпаделя, после этой утренней шутки с Белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.
7: Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, к медицине. «Вот что, голубчик», — говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди,
2: — «у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка. У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивание сделаем. Добьемся успеха, а? Ложитесь».
7: «Покорнейше вас благодарю», — очень вежливо ответил мельник. «Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете. И на вспрыскивание согласен, лишь бы поправиться».
2: «Нет, это поистине светлый луч во тьме», — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу. На одном бланке я написал «Хинини Муи, 0,5 ДТ, доз номер 10, мельнику Худову по одному порошку в полночь» и поставил лихую подпись. А на другом бланке: «Пелагея Ивановна, примите во вторую палату мельника. У него перемежающаяся лихорадка. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь».
3: «Вот вам исключение. Интеллигентный мельник».
2: Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксиньи ответную записку: «Дорогой доктор, все исполнила Пелагея Лбова». И заснул. И проснулся. «Что это? Что? Что? Аксинья?» – забормотал я. Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.
3: «А Мария сейчас прибежал. Пелагея Ивановна велел, чтобы вас сейчас же позвать».
2: «Что такое?»
3: «Мельник говорит, во второй палате помирает».
2: «Что? Помирает? Как это так, помирает?» Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно 6. «Что такое? Что такое? Да неужели ж не малярия? Что же с ним такое? Пульс прекрасный!» Не позже, чем через 5 минут, я в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату. На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный, с ужасом осматривался, тяжело дышал. Сиделка Мария, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо. Пелагея Ивановна в криво надетом халате простоволосая метнулась навстречу ко мне.
3: «Доктор!» — воскликнула она хрипловатым голосом. «Клянусь вам, я не виновата. Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули. Интеллигентный».
2: «В чем дело?» Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила: «Вообразите, доктор, он все 10 порошков хинину съел сразу в полночь!» Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонт. Пахло камфорным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно. «Ну, как?» — спросил я.
6: «Тьма египетская в глазах».
2: Слабым басом отозвался мельник. «У меня тоже», — раздраженно ответил я.
6: «Ась»,
2: — отозвался мельник. Слышал он еще плохо.
8: «Объясни мне только одно, дядя! Зачем ты это сделал?» — в ухо погромче крикнул я.
2: И мрачный, неприязненный бас отозвался.
6: «Да думаю, что валандаться с вами по одному порошочку? Сразу принял, и делу конец».
8: «Это чудовищно!» — воскликнул я. «Анекдот-с!» — как бы в язвительном забытии отозвался фельдшер. «Но нет, я буду бороться. Я буду. Я...»
2: И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская, и в ней будто бы я не то с мечом, не то со стетоскопом иду, борюсь в глуши, но не один, а идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна, все в белых халатах, и все вперед, вперед. Сон — хорошая штука.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
9: Расходитесь, товарищ. Расходитесь, пожалуйста, товарищи. Расходитесь.
10: Товарищ капитан, осмотр места происшествия закончен.
11: Ничего не нашли.
12: Тихонов, мы поехали. Ты с нами?
13: Сейчас. Что это?
11: Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прям удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку.
13: Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев.
11: Как живая лежит.
13: Все. Везите в морг.

Аркадий и Георгий Вайнеры. Инспектор Тихонов. Радиоспектакль. Часть первая.

0: Нет, нет. Не могу. Когда лежит на снегу женщина, на нее падает снег и не тает.
1: Честно говоря, ведь страшно.
2: Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привыкну.
3: Да ты не мечись, не мечись. Присядь-ка давай. Может, я неверно выразился, не привычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо.
2: Меня как-то одна знакомая спросила. Ну, как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть, ну вы... Вы сами должны на весь мир обозлиться.
3: Ну, и что ж ты ответил-то?
0: Ответил, как положено. Нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас, думаю, лучше бы злость, чем это гнусное чувство собственного бессилия. Сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно.
3: Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше.
2: Я устал. Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть. Сколько на свете других профессий, ну, да, чистых, что ли. Устал я, Владимир Иванович, все, не могу. Это вы можете понять.
3: Да могу, конечно, могу. Но не хочу. Да. И до тех пор, пока в мире есть еще боль и насилие, мы будем очень нужны людям, как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь. Сердцем, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Так. Свидетельниц допросили?
1: Да, сейчас подвезут протокол из 21-го отделения.
3: Так, блокнот, ручка, тушь для ресниц. Ну, деньги тут, пудреница. Ключи. Платок со следами губной помады.
1: Скверно.
3: Что именно?
1: Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения в чужую жизнь.
3: Нет, Стас. В чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри и разбирайся до конца. Сюда, сюда смотри. Вот.
1: Смотрю.
3: Ну что это?
1: Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент.
3: Кто опознал Аксенову?
1: Мать. Конверт. Без обратного адреса.
3: Ну-ка, что там, прочти.
1: Всего несколько фраз. Вы подлая женщина, оставьте его в покое, иначе будет плохо. Вы окажетесь в очень опасном положении.
3: Крепко для начала. Подписи нет, конечно.
1: Разумеется.
4: Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев. Меня подключили в помощь Тихонову. Вот документ по делу.
3: Так. Ну что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка. Прихожу к выводу, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шило.
1: Шилом.
4: Вот такие дела.
3: А что там у вас еще?
4: Протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят, что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксенову.
1: Тут вот что непонятно, Владимир Иванович. Значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20. И упала, даже не вскрикнула.
3: Свидетельницы хоть до площади добежали? Но поглядели, куда тот красавец-то делся?
4: Нет, со страху не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились 3 автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил. И лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший.
3: Опознать его сможет?
4: Говорит, что да.
3: Что дальше делать будете?
1: Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке, а я поеду в редакцию, где Аксенова работала.
3: Ну вот и хорошо. Действуйте. Действуйте.

0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Это как раз ее стол. Танин.
1: Надеюсь, вы поможете нам?
0: Постараюсь. Хотя...
1: Вы не обратили внимания, какое было у Аксеновой настроение в этот день?
0: Настроение? Трудно сказать. Вроде бы нормальное.
1: Как вы думаете, у Тани были враги?
0: Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были. Но такие, чтобы убить, вряд ли.
1: Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой.
0: Это ей летчики-испытатели преподнесли. Таня о них писала.
1: А что она во вторник днем делала?
0: Во вторник? Да, я сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке.
1: Она часто ездила в командировки?
0: Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. Ей ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да. Она была настоящим журналистом. Понимаете? Настоящим.
1: Простите. А когда она вернулась из последней командировки?
0: В понедельник утром. Да. Таня ездила на Лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал, но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения.
1: Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой.
0: А, да, конечно. Вот

0: Это одеяло лжи, сшитое из кусков правды. Одеяло лжи. Аев хижняк. Хижняк. Он ли она? Говорят, что микробы-проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков.
1: Уже просмотрели?
2: Да.
1: Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк Татьяны Сергеевны.
0: Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо доброты? Очерк.
1: А внизу сноска, видите?
0: Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксенова. Читатели хорошо знают. Очень никогда не забудут.
2: Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович?
1: Константин Гаврилович? Вам уже и о нем известно?
2: Пока мало. Но хотелось бы.
1: Это Танин приятель. Ставицкий.
2: Близкий.
1: Даже пожениться хотели.
2: Что помешало?
1: Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в кривь и в кось. Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи мучительны для нее.
2: Вы не прям как живой говорите.
1: Да. Я больше того. В общем, может быть, я зря утешал себя, но мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так.
2: Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете?
1: Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного. Актеришка. Таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить.
2: Недолюбливаете вы его, однако.
1: Да, я его не люблю.
2: И все-таки необходимо уточнить. Видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке.
1: Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен.
2: Не верю, нам нужны факты.
1: Если факты... Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще, правда, ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю! Не знаю!
2: Когда вы видели Таню в последний раз?
1: Подождите. А сейчас. Ведь это надо точно.
2: Хотелось бы.
1: Третью полосу приносит в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел минут через 40. Ее уже не было.
0: О чем говорила Таня, вы не слышали?
1: Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите.
0: Жаль. Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение.
3: Ну так слушаем вас, Иван Михайлович.
4: Ты, Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка. Пожалуйста, товарищ Демидов.
5: Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной, тем же рейсом. Да, сел там же на конечной, в гостинице, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал.
4: А где вышел?
5: На Цветном, у цирка, как и вчера.
2: Черт возьми, что ж

0: Вы его не задержали?
1: Подожди, Стас, не горячись.
2: У нас такого уговора не было. Савельев позвонить в случае чего просил, а я вот приехал.
0: Верно, приехал.
3: Вот что, Савельев, завтра в это же время поедешь вместе с ним.
1: А вы мне, Иван Михайлович, если этот парень войдет, знак из кабины подайте. А,
2: заметано. Ну, я пойду.
1: Пропуск ваш.
2: Спасибо.
3: До свидания. Спасибо вам.
1: До завтра.
2: До свидания. Да, еще забыл сказать, может, это и не важно.
3: Слушаем, слушаем.
2: Сегодня он, этот парень, в сером пальто был.
0: В сером?
2: Да. Но это он, я его сразу узнал.
3: Теперь все?
2: Все вроде. До свидания.
3: До свидания.
0: Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно.
3: Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить.
0: Ох, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину.
3: Стас, ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь?
0: Я не хочу.
3: Ну, это как знаешь.
1: А мне налейте.
3: Хорошо. Так. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам?
0: Давайте.
3: Ну, во-первых, ее могли убить из корысти.
1: По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось.
3: Значит, отпадает. Тогда ревность.
1: Вот это очень возможно. Молодая, красивая.
0: Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни.
3: Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека.
0: Нет, это не хулиган, просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку.
3: Возможно. Теперь... Убийство на почве выполнения служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет.
0: Нет.
3: Убийство на семейной почве.
1: Отпадает.
3: Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив пока рано.
0: Рано.
3: Ну что, весь уголовный кодекс перебрали? Значит, какие оставим направления?
0: Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о мести. Это понятие широкое.
3: Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А?
0: Это надо взять на заметку. Но я сейчас поеду к Ставицкому.
3: А почему ты его к себе не вызовешь?
0: Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так, милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать.
1: Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать.
3: Ну, давайте. Собеседники.

0: Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас.
1: Меня?
0: Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска?
1: Допустим. Капитан Тихонов.
0: Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной.
1: Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте?
0: Да, вот вешалка. Прошу.
1: Ух, какая куртка замечательная. Симпатичная куртка.
0: Обыкновенная куртка.
1: Не скажите, не марка. Теплой зимой можно носить вместо пальто.
0: Можно, можно. Я в ней обычно в машине езжу. Ну что? Наверное, маскарад. Можно кончать. Поставим сразу все точки над «и». Подозреваете?
1: Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем.
0: Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли?
1: Ну, когда как. Может, пригласить в комнату?
0: Ради бога. Прошу. Проходите.
2: Спасибо.
0: Располагайтесь.
1: Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь.
0: Все-таки. Вы же подозреваете меня.
1: Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили, и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты.
0: Говорят.
1: Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Ну, слушаю вас.
0: В театре я был свободен. Позвонил Татьяне в редакцию в 5, может быть, в 5:30.
1: Ну, так.
0: Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась. Сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву.
1: Григорьев это кто?
0: Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать мне было нечего. Решил пойти в кино.
1: В какой кинотеатр?
0: Там, рядом с ним.
1: Как называется?
0: Прогресс.
1: Дальше?
0: Дальше. Зашел на 7-часовой сеанс. Потом поехал в ресторан. Поужинал.
1: Так.
0: И отправился домой спать. Вы удовлетворены?
1: Почти. Вы откуда звонили Тане?
0: Из дому.
1: Вышли вскоре?
0: Да. Минут через 30, наверное.
1: А где живет Григорьев?
0: На Ломоносовском проспекте.
1: Каким транспортом ехали к нему?
0: 4-м троллейбусом.
1: Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс 30 на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Значит, без 7:15 вы были у Григорьева, так?
0: Так, так, так.
1: Когда вы выходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел?
0: Понятия не имею. Я как будто никого не встречал.
1: А дома у Григорьева вас видели?
0: Я же сказал, что его не было дома.
1: Нет, ну может кто из чад, домочадцев?
0: Нет, никого не было.
1: Ну хорошо. Идем дальше. Без 5:15 вы в кино показывали фильм?
0: Ну, какую-то старую импортную билиберду.
1: Ну точнее.
0: «Вернись, Беата».
1: Прекрасно. Когда закончился сеанс?
0: Около 9.
1: Что так поздно?
0: Журнал был длинный.
1: Не помните?
0: Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости, науки и техники.
1: Прямо из кино поехали ужинать?
0: Нет. Была хорошая погода, снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси.
1: В каком ресторане ужинали?
0: Дома актеров. Приехал туда в начале 10-го.
1: Какой швейцар дежурил?
0: Какой-то новый, я его не знаю.
1: Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал?
0: Конечно, запомню. Наташа.
1: Наташа.
0: Да, Наташа. Она может подтвердить.
1: Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около 10.
0: в начале 10-го.
1: Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела. Вернись, Беата.
0: Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит?
1: Скажите, вот курточку эту свою черную вы когда в последний раз надевали?
0: Неделю назад. Или 10 дней, я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку. Ношено тогда-то.
1: Да вы не сердитесь.
0: Посмотрел бы я на вас в моем положении.
1: Вы разошлись с женой?
0: Официально нет.
1: Вы из-за Тани ушли от нее?
0: Нет. Нет, не из-за Тани. Просто наш брак потерял смысл. Совершенно чужие люди. Елена не хочет понять меня до сих пор.
1: Елена Букова, ваша жена?
0: Да.
1: А она знала об отношениях? Ну, о ваших отношениях с Аксеновой?
0: Да. Она хотела, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся к ней.
1: Аксенову это было известно?
0: Нет. То есть, в конце концов, она узнала. Таня получила какое-то письмо. Думаю, это работа Елены. Ну, тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему.
1: Вы это письмо видели?
0: Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится.
1: Вы почерк своей жены хорошо знаете?
0: Конечно. А что?
1: В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти.
0: Ну, это, видимо, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки.
1: Пожалуйста, посмотрите вот это письмо.
0: Нет, это не ее рука.
1: Ну, вы посмотрите внимательнее.
0: Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю, слава богу.
1: Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните. Вот.
0: Вы окажетесь очень опасным. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете?
1: Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста,
0: послушайте,
1: не устраивайте.
0: Послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! Поймите же вы, поймите только. Смерть Тани, крест на мне до конца дней. Вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, поймите вы.
1: Успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете.
0: Кошмар. Господи, как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда.
1: Да какой уж тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу. К письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело. Ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок?
0: Не знаю. Трудно сейчас представить.
1: Ну, подумайте.
0: Кто? Может быть, это Зина Панкова, ее подруга.
1: А чем она занимается, эта Панкова?
0: Актриса. Вместе со мной работает в театре.
1: Панкова. А зовут ее Зинаида...
0: Федоровна.
1: Телефон у нее есть?
0: Да.
1: Наберите, а?
0: Пожалуйста.
1: Алло, Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите, простите еще минуточку. А каким поездом она выехала? Вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго, спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. Аксенова была убита около 9.
0: Поверьте мне, пожалуйста. Я ничего об этом не знал.
1: Возможно. Возможно.

0: Вставай, Савельев. Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно.
1: Сон хороший снился.
0: Вставай, тебе говорят. Ишь, развалился на казенных стульях.
1: А я привык по кабинетам спать. Нас всю ночь на этого Казанцева потратили.
0: Не зря потратили, вычислили все-таки.
1: Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть, а? Видок, наверное, еще тот.
0: Держи.
1: Давай.
0: Давай, живей, приводи себя в порядок.
1: Слушай, Стас, а сколько я проспал, а?
0: Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял?
1: Ну, понял.
0: Панкову, поехали встречать. Ты вчера проверил?
1: Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прямо с поезда.
0: Значит, все-таки правильно, что мать у нее хроник?
1: Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония.
2: Привет.
0: Здравствуй, Владимир Иванович.
1: Здравия желаем, товарищ полковник.
2: Сидел я вчера у экспертов.
0: Это которые мудрят с одеждой Аксеновой?
2: Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след?
0: Ну, так.
2: Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть.
0: Да.
2: А вот им кажется, что на кофте такой след есть.
1: Не понял.
2: Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила.
0: Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка?
2: Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои, так?
0: Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа.
2: Может быть, дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савельев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может, они нам что-нибудь разъяснят?
1: Сделаем, Владимир Иванович.
2: Давай.
0: Тихонов слушает. Да, здесь. А что? А, хорошо, передам. Подполковника Шарапова требует в прокуратуру. Третьяченко приглашает.
2: На ковер вызывает. По этому делу. Молодым везде у нас дорога, стружку со стариков снимает. Ну что мне говорить прокурору?
0: Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке.
1: Обязательно возьмем.
2: А если нет? Мне ведь до пенсии еще целых 3 года. Ну, пока.
1: Дед у вас человек.
0: Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон у тебя под рукой.
1: На. Кадровичка из театра пришла, вся перепуганная.
0: Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Что такое?
0: Ты смотри, а? А почерк-то совершенно одинаковый.
1: Ну, что я говорил?
0: А что ты говорил?
1: А я говорил ревность.
0: Нет, чуть сердце не то все это. Записочка «Подлая женщина». Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, нэпом пахнет 20-ми годами.
1: Милый мой, дамы и в 30 веке будут такие сюрпризы выказюливать, что ты...
0: Но ведь шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал.
1: Ну и что?
0: А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до госцирка. На гражданина Казанцева.
1: Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну, есть же хочется.
0: А что, это мысль. Алло? А, да, давайте я сюда. Ну, вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым.
1: Поесть не дадут.
3: Гражданка Панкова, товарищ капитан.
4: Только учтите, у меня в 12 репетиция.
0: Доброе утро, Зинаида Федоровна.
4: Простите. Здравствуйте.
0: Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут 2-3 вопроса. Вы садитесь, пожалуйста.
4: Благодарю.
0: Ну, приступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких.
4: Ставицких? А почему вы, собственно говоря,
0: Будьте добры, Зинаида Федоровна, сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем. Очень внимательно.
4: Извините, но... Знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло?
0: Ну, рассказывайте, мы ждем.
4: Ну, с Аленушкой Буковой мы дружим около 15 лет.
0: Вы имеете в виду Елену Николаевну?
4: Ну да, конечно, мы все ее так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Аленушка надеется еще, что...
0: А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?
4: Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно своротить с пути истинного интересных женатых мужчин?
3: Как говорят французы, «Шерше ля фам».
4: Ну да-да, ищите женщин.
0: А вы не подскажете, где ее искать?
4: Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки.
0: И Букова тоже не знает?
4: Скорее всего, нет. Она бы мне сказала.
0: А, так. Ну хорошо, вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего... Ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю. На выход.
4: Ну и прекрасно. Я как раз успеваю в театр.
0: О, простите, Зинаида Федоровна, я забыл еще задать один вопрос.
4: Ради бога, пожалуйста.
0: Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали?
4: Я? Я писала письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой.
3: Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, Шерше ля фам.
4: Боже мой, уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения.
0: Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетиции вы сегодня все равно не попадете.
4: Это почему?
0: А потому что роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной.
4: Вы напрасно. Вы напрасно пытаетесь впутать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские методы, извините, пожалуйста, это...
3: Ну-ка, выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Федоровна.
0: Скверную историю вы себя впутали сами. Вот взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой.
4: Я ничего не понимаю.
0: А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой.
4: Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует?
0: Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой.
4: Что? Убитой? Как убитой?
0: Да-да, убитой. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград.
4: Ну, я клянусь вам, это случайность. Это ужасно роковое совпадение.
0: Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксеновой?
4: Да, я. Но поверьте, ничего подобного. Я в мыслях не имела.
3: Попейте водички, гражданочка.
0: Тебе пора, Савельев.
3: Ага. Я помчался.
0: Вы успокоились, Зинаида Федоровна?
4: Да-да, я сейчас. Сейчас.
0: Ну, продолжим в таком случае. Но учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами, как вы писали Тане Аксеновой, поставите себя в весьма опасное положение.
4: Ну почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек.
0: Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда.
4: Да-да.
0: Вы намерены говорить только правду?
4: Да.
0: Зачем вы писали письмо?
4: Алена была так несчастна. Она надеялась, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое, он вернется домой.
0: Вы снова говорите неправду.
4: Ну почему?
0: Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она оставила его в покое, нелепо, правильно?
4: Ну, не знаю, значит, я не так выразилась. Это же не принципиально.
0: Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так?
4: Ну, может быть и так, может быть и так. Я не знаю, я ей-богу, действительно... Я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это...
0: Что это кончится убийством?
4: Я не имею никакого отношения к этому. Господи, ну неужели вы не понимаете, что это так страшно убить человека?
0: Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете все это. Потому скажите лучше, кто, по-вашему, мог совершить убийство в интересах Буковой?
4: Ну, клянусь, я не знаю.
0: Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? Ну, как это называется, там, поклонник, что ли? Ну, который готов ради нее на все. Ну?
4: Я его видела всего несколько раз.
0: А что, Букова его скрывает?
4: Нет. От меня нет, но... Он мне просто не понравился.
0: Что так?
4: Ну, как вам объяснить? У него какие-то скверные манеры, очень разухабистый, вообще какой-то отчаянный и нетрезвый. Понимаете, он совсем не нашего круга.
2: Можно?
0: Заходите, товарищ подполковник. Разрешите продолжать? Вот Панкова, Зинаида Федоровна.
2: А, понятно. Продолжайте.
0: Так как он выглядит, этот поклонник Буковой?
4: Высокий, худощавый шатен.
0: Как его зовут?
4: Ника. По-моему, Ника или Кока.
0: Никита? Его зовут Никита Казанцев?
4: Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника.
0: Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова. Я вас скоро позову.
4: Хорошо, хорошо.
0: Минут через 10 сможете побеседовать с Никитой Казанцевым парнем в черной куртке с пустыря.
2: Но нашел-таки.
0: Мы его вычислили.
2: Чего-чего-чего?
0: Вычислили, говорю, как Леверье планету Нептун на краешке телефонного диска.
2: Ну-ка, похвались.
0: Методом исключений.
2: Так.
0: Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Ладыкина с работы. Стали проверять предприятие. Когда где работа кончается, перебрали несколько десятков, времени совпадает. Тогда настал черед гостиниц.
2: А там работников 1000-2.
0: Даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в 2 смены. В том числе с 12:30 до 20:30.
2: Это уже теплее.
0: Ага. Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек. Ровно 12. Кто работает во 2-ю смену? 6. Скольким из них по 30 лет? 4. Кто длинный? 2. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? 1 в соседнем доме, и пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса Госцирк. И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так.
2: Молодец. Математик.
3: Доставлен гражданин Казанцев. Можно?
0: Давай.
3: Проходите, Казанцев.
5: Не хватайте руками.
3: Ну. Присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.
5: Всю жизнь мечтал.
2: Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь?
3: Так точно. Ожидает.
0: Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович.
2: Что в чемоданчике носите, молодой человек?
5: Не ваше дело. Все мое. Вы там ничего не забыли.
2: А чего дерзите?
5: А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы. Только отпустите, ради бога.
2: Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то?
5: Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите.
2: Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли. А прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомится специально.
5: Ну что ж, ройтесь.
0: Вот оно! Шило!
5: Да это не шило. Это радиоотвертка.
0: Знаю, гражданин Казанцев. Это мы поначалу думали, что шило. Савельев, подготовь для Панкова опознание.
3: 2 парня на него, похоже, и ждут. И понятые в коридоре.
0: Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе. Вот так. Савельев, зови Панкову.
3: Ага.
0: Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, Зинаида Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них?
4: Нет. Я не знаю. Я никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет наверняка, слышите, нет!

0: Не могу, Владимир Иванович. Но не могу.
1: Спокойнее, Стас, спокойнее.
0: Не могу спокойнее, ведь все подтверждается, все. И Казанцев это, и по пустырю он шел во вторник. И отвертка у него есть длинная, а он бьется, как лев, и доказывает, что не убивал Аксенову. Что не знает он ни Аксеновой, ни Буковой, вообще ничего не знает. И хотя этого не может быть, я ему верю.
1: Но ведь зовут-то его Ника.
0: То-то и оно, Ника. А Букова объясняла, что ее приятель вовсе зовут Кока. Да и не Кока, в общем, а Коля, Николай Лысых. И в Москве его не было.
1: Проверили?
0: Все точно, в Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все! Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. 5 дней топали по фальшивому следу. 5 дней! А где теперь настоящий убийца? Где?
1: Это ты что, меня спрашиваешь?
0: Я даже казнить тебя не могу. Факты так выстраивали из логическую схему, что я...
1: Их было слишком много для такого запутанного дела.
0: Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник.
1: А в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка.
0: Да вроде Ромео и Джульетта.
1: А ну-ка, прибавь звук. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтекки и Капулетти.
0: Скоро начнут ширять друг друга саблями.
1: Не саблями, темнота, шпагами.
0: Ну, шпагами какая разница?
1: В какой руке?
0: В какой руке? В правой.
1: Играешь белыми. Ну, ходи, ходи. Е2, Е4, оригинально.
0: Смотрите, Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркусова, да, в шапочке. А тот еще умирает, красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? Даже еще рассуждать.
1: Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход.
0: Подождите, все-таки может или нет?
1: Ну, шаг другой может сделать, пожалуй.
0: Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт.
1: Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шах. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Так-так. Ткань повреждена не шилом и не отверткой. Что края? Ясно. Ясно, Борис Маркович. Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстия в кофте Аксеновой оплавлены.
0: Оплавлены? Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в кофте. 20 шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля! Это была пуля!

0: Ну что, показала повторная экспертиза? Докладывай по порядку.
1: Так. Я с утра всех на ноги поднял. Обзвонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю.
0: Калибр?
1: Калибр 5,6.
0: Да, 5,6.
1: Вот так, упустили самое дорогое время. Упустили.
0: А ну, конечно, время — самый злой наш враг и самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то.
1: Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот. Вот Павловский прямо пишет. След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала.
0: Ясно. Окончательно сбила с толку картина происшествия. Шла женщина, ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал?
1: Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем 1-2 шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела, так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Да нет, в общем, все.
0: Не густо.
1: Да очень даже.
0: Ведь через 2 дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? Оружие искать надо.
1: Ага.
0: Не агакай, у тебя высшее образование.
1: Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу.
0: Излагай.
1: Сначала мы определим направление выстрела.
0: Экспериментально?
1: Так точно. Саш Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета пули над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли.
0: Дай ты бог, как говорится.
1: Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого.
0: Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну, а если захочет подняться, быстрее на след нас наведет.
1: Хорошо бы.
0: А вот и Савельев.
2: Все, порядок. Пришел, увидел, победил.
0: А серьезно?
2: А серьезно, вот. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из 3 окон гостиницы.
1: Из каких?
2: Левый блок, 3-й этаж, так. Номера 58, так. 59 и окно лестничной клетки.
1: Где?
2: Вот они.
0: А кто живет в этих номерах?
2: В номере 58 инженер-строитель из Львова Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Лагунов Дмитрий Михайлович. В 59 номере врач из Кинишмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник.
1: А окно на лестнице?
2: Вот с этим пока не ясно.
0: Соображение?
2: Козака и Лагунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около 5. А с Поповыми разговаривал.
0: Что-нибудь интересное есть?
2: Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить.
0: А кроме варенья?
2: Он в Институт усовершенствования приехал диссертацию защищать. А докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее.
0: Дальше.
2: Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается. А лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход.
0: Не нравится мне это окно.
1: А стреляные гильзы не пробовали найти?
2: Глухо. Ничего не нашли.
0: Ну что же, Будете пока работать с Козаком и Лагуновым, жильцами 58-го номера. А лестнице еще придется заняться особо.

0: Дежурная по этажу?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Гафуровы мы. Звать Ханифа.
0: Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник?
1: Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была.
0: А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи?
1: Ой, кто запомнит. 40 номеров у меня, да и время не стояло. Неделя прошла.
0: А кто первый вернулся в гостиницу?
1: Лагунов первый вернулся. Очень веселый, всю песню пел. Из театра пришел.
0: А Козак когда пришел?
1: Задремала я, не слышала. Но шибко поздно было. Я часа в 3 задремала.
2: А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа?
1: Нет, у нас краж не бывает.
2: Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58-й номер?
1: Может, приходил, не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были.
2: Это как вы определяете, свои или чужие?
1: Ну, все непроживающие – это чужие.
2: А, спасибо.
0: Можете идти, товарищ Гафурова. Козака мне из вестибюля позовите.
1: Хорошо. Козак!
3: Я здесь.
1: Ой, проходите.
3: Разрешите?
0: Да, прошу, товарищ Козак.
3: Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство.
0: Очень меня обяжете.
3: Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Проклятие семьи.
0: Любовь.
3: Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности.
2: Да что?
3: Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. Неповторимая дама. Волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск...
0: Подождите, вы сказали в Брянске?
3: Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев. И она приезжала ко мне. Эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Я получил тогда строгача с понижением.
0: За прощание на вокзале?
3: Нет, к сожалению, за встречу. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно. Скажу вам тет-а-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу бороться с чувством прекрасного в себе.
0: Что это у вас за книга?
3: Это Брэдбери.
0: Увлекаетесь фантастикой?
3: Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, если есть время. Ну, а английская фантастика мне особенно близка.
0: А вы полагаете, что Брэдбери англичанин?
3: А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение.
0: Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение?
3: Вы знаете, великолепно. Да. Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что...
0: По-моему, Львов недалеко от Рона.
3: Простите, что вы сказали?
0: Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Ровно?
3: От Львова до Ровно несколько часов. А что?
0: А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника?
3: Вечер прошлого вторника?
0: Да-да, именно вечер прошлого вторника. И подробнее.
3: Значит, вечер прошлого вторника. Так, ну, часов в 5 я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости.
0: Когда вернулись в гостиницу?
3: Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел.
0: А кто ваши друзья, где они живут?
3: Ну, это Алешины, они живут на юго-западе.
0: Телефон есть?
3: Знаете, должны скоро установить.
0: Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли?
3: Ну, приехал я к ним около 6, а уехал, в общем, поздновато.
0: Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Пожалейте свой прекрасный галстук, вы его сейчас порвете. Так что насчет Алешиных?
3: Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли.
0: Почему?
3: Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован.
0: И все же нам придется вместе поехать к Алешиным.
3: Но это невозможно.
0: Это в ваших же интересах.
3: Дело в том, что Алешина сейчас нет дома.
0: А где он?
3: В командировке.
0: Так у кого же вы были тогда?
3: Ну, я же говорю, у Алешиных.
0: Ну, формулируйте точнее.
3: У Алешиной.
0: Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. К Алешиной нам придется поехать.
3: Ну, тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться.
0: Возможно. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется... без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я должен поговорить с вашим соседом по номеру.
3: Так я его позову.
0: Будьте любезны.
4: Дмитрий Михайлович, прошу вас.
5: Иду, иду. Здравствуйте.
0: Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери.
0: Почему тоже? А кто еще? Вы?
5: Да нет, это мой сосед по номеру.
0: А, ага. Так это его книга. Он забыл здесь.
5: Ну, так я возьму, передам?
0: Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столица-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи?
5: У вас архаическое представление о нынешней периферии.
0: Почему?
5: Ну да. А мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками.
0: Да.
5: Да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Брэдбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался. Вот как раз в тот день, когда вот здесь все это случилось. Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет «На льду». Но ведь, знаете, раз в год.
0: Да. А спектакль-то хороший был?
5: На льду?
0: Нет, этот, в большом.

0: что же это? Это дворец спорта, ревью. Так, билет на выставку. Вот, билет большой. Телеграмма, это не то. Ах, вот, вот, вот программка. Что тут? Ведерников, ну, конечно, Ведерников. Вот память стала, а. Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дармидонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие.
1: Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство?
0: Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около 11 было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они все горничные стояли у окна.
1: Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали?
0: Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся уже, когда ее нашли. Около 10, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в половине 6.
1: А Лев Алексеевич, ты куда направлялся?
0: Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в половине 6.
1: Угу.
0: Но в 5 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут жене написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я.
1: Значит, вы запирали номер?
0: Да, конечно.
1: А кому отдали ключ? Из дежурных? Кому?
0: Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство.
1: Понятно. А когда приехал Козак?
0: Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал с часок и заснул.
1: И не слышали, когда вошел Козак?
0: Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал: тише, тише, все в порядке, свои. Ну и снова заснул.
1: Угу, все в порядке, да?
0: Да.
1: И он вам не показался каким-то взволнованным?
0: Ну, знаете ли, с просонья, да еще в темноте. Не скажу. Нет, не скажу.
1: Ну, хорошо. Домой-то скоро собираешься?
0: Да, уже билет заказал. У нас на Орловщине сейчас самая рыбалка идет. Подлетная.
1: Ну, хорошо.
0: Хочу успеть.
1: Ну что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания. Счастливо вам.
0: До свидания. Всего хорошего.
1: Всего доброго.
0: Будете в наших местах. Наезжайте.
1: Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? «Князь Игорь», точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию Кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну, всего доброго.
2: Привет.
1: Значит так, к Лагунову больше вопросов не имеем.
2: Совсем?
1: Пока.
2: Ясно. Какие будут указания?
1: Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки совести, еще раз просмотри. Самые мелочи.
2: Ну ладно, я пошел.
1: А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его.
2: Угу. Козак!
3: Вот он, я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщину тоже.
1: Да?
3: Да.
1: Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера?
3: Он писал жене письмо. А я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более Пуся звонила и...
1: Какая еще Пуся?
3: Ну, та самая, Пуся Алешина.
1: Ах, Пуся. Ну, поехали. Поехали.

0: Какой этаж?
1: 9-й.
2: Лев Алексеевич, в какой-то степени я склонен верить в вашу непричастность.
1: Дорогой товарищ Тихонов, ну я же говорил вам об этом с самого начала, говорил. Ну и зачем нам идти сейчас звонить в эту квартиру, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины, а? Ну давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка.
2: Ну нет, к Алешину-то мы все равно пойдем. Но я заинтересован в вашей предельной искренности.
1: Можете на нее рассчитывать.
2: Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы.
1: Ну, мы договорились с Лагуновым в 17:30 вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко. Ну, и я уехал.
2: И все?
1: Да вроде бы все.

0: там?
1: Пусенька, открой, это я.
0: Ой, ты не один?
1: Да.
0: Ну, львенок, ну как тебе не стыдно? Без предупреждения, мне вас угостить нечем. Только львенок может вот так врасплох привести друзей.
1: Пусенька, это не мой друг. То есть нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг. Но видишь ли, у нас такое щекотливое дело.
0: Что ты там лопочешь, львенок? Здравствуйте. Полина Владимировна.
2: Тихонов.
1: Ты помнишь, Пусенька, вот в тот вторник, ну, когда...
2: Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника ваш приятель.
1: Понимаешь, Пусенька, он не верит, что я был у тебя.
2: Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь?
3: Да вы что, да как вам... Я замужняя женщина, инженер-экономист, он навещал нас, но редко и только днем, когда... Дома был Борис Михайлович.
2: Это кто?
3: Мой муж.
2: Так когда же к вам пришел Козак?
3: Ко мне лично он никогда не приходил. И вообще последний раз я его видела где-то год тому назад.
1: Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера...
3: Замолчите, грязный человек, и не впутывайте меня в эти ваши истории.
1: Я тебя впутываю?
2: Одну минуточку. Полина Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве.
1: Пуся, родная, пойми. Ну ты пойми, убили женщину.
2: Козак!
1: Что же это?
3: Позвольте. Позвольте, товарищ Козак. Причем здесь я? Я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга. И прошу не марать мое доброе имя.
1: Пусенька, о чем ты говоришь?
3: Он еще спрашивает. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении, гражданин Козак.
1: Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А львенок куда делся? Нет, ну что же это такое, господи!
2: Я повторяю свой вопрос, гражданка Алешина. Был ли у вас Козак прошлый вторник вечером?
3: Нет. И еще раз нет.
1: Нет, я...
3: Я не какая-нибудь там... Я жена, я инженер-экономист, и я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления.
1: Нет, я
2: у вас прям... лифтер.
1: Не верю.
2: Лифтер вечером дежурит?
3: А при чем здесь лифтер?
2: Ну, он мог видеть Козак.
1: О, я все понял. Я расскажу про нее подробности.
2: Козак, прекратите.
3: Негодяй.
1: Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина! Алешина, признавайся добром!
3: Негодяй, карлик!
1: Что?
3: Предатель! Я люблю своего мужа и прошу верить мне. Я официально заявляю, что этот тип у меня не был. И вообще, я его плохо знаю.
2: Ну и ну.
1: Да.
3: Вы, наконец, убедились, товарищ следователь, что его здесь не было?
2: Нет, я не убедился. А все, что я видел здесь, гнусно. Пойдемте, Козак.
1: Это невероятно. Карлик, предатель. Мы так любили друг друга. Ну, кто мог знать?
2: Слушайте,
1: кто?
2: Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваши похождения.
1: Не буду. Нет, и все-таки это невероятно.

0: Здорово, Стас.
1: А, Савельев.
0: Слушай, я винтовку нашел. Похоже, что ту самую. И пацана привез.
1: Подожди, подожди. Какого пацана?
0: Слушай ты, патрульный милиционер Котов парнишку с винтарем задержал. И что самое интересное, его мать...
1: Кто?
0: Свидетельница наша, Ханифа Гафурова. Ну та, что дежурила в день убийства.
1: Ну так давай его сюда.
2: Эй, Муртаза, заходи.
3: Ну, Муртаза, ну что ты...
1: Че ты ревешь-то? Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился?
4: Нигде.
1: Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку.
4: Я мужу все рассказал.
1: Ну, а теперь мне расскажи.
4: Значит, было так. Вчера ночью...
1: Подожди, подожди. Было так. Вот не торопись, не чисти.
4: Ну, снег вчера выпал.
1: Не записать надо.
4: Ночью. Так. Иду я утром в школу.
1: Да.
4: Там, вижу, машина снегоочистительная едет. Ну, угу. Такая, знаете, снег клешнями загребает.
1: А, знаю.
3: Знаем, знаем, давай.
4: Ну вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина, и снег там по краю, как ножом обрезали.
1: Угу.
4: Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка.
1: Так.
4: Вот жалко, только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску там, обстрогал, прилазил угу. к дулу.
1: К стволу?
4: Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну, я решил попробовать, как она стреляет.
3: Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а?
4: Ну, были у меня. Я еще летом у Сережки Баранова за перочинный ножик выменял.
1: И где стрелял?
4: Во дворе стрелял, за домом. Бабахнул я разик по вороне.
3: Ну, и как, попал?
4: Не, сначала промазал.
3: А потом?
4: Потом попал.
1: В кого?
4: Ну, в кого? В ворону. Ну, как раз в развилке на клёне сидела.
1: Ну, хорошо, а потом?
4: Потом все, похоронил ворону и начал по мишеням палить.
3: Вот, вот тут его патрульный и застукал.
1: Ладно. Кто твои родители, Муртаза?
4: Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале.
1: Ее зовут как? Ханифа?
4: Да, откуда вы знаете?
1: Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу?
4: Иногда хожу, денег накину или еще чего.
1: Ясно, значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый.
4: Mm-hmm.
1: Ты к ней заходил? Был у нее?
4: Не помню. Кажется, был там до кино.
1: Ясно.

0: Ну что, выяснили с пацаном? Неужели он?
1: Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз.
0: При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только лишь владелец поможет нам в этом деле разобраться. По картотеке проверили?
1: Насквозь. Этой винтовки на учете нет и не было. Но по номеру мне на оружейном заводе установили, что винтовку купил брянский спортивный клуб. Запросил Брянск.
0: И что?
1: Из клуба винтовку украли.
0: Давно?
1: Месяца два назад.
0: И все?
1: Нет, не все. Воришку потом поймали. Пьяница по фамилии Плечун. Но за день до ареста он ухитрился продать винтовку.
0: Кому?
1: Вот то-то и оно. Неизвестному человеку на рынке.
0: А приметы опознать его Плечун сможет?
1: Да говорит, что сможет, но ведь покупателя нет. Не нашли его.
0: Да. Без этого мы Муртазу, если он врет, ни в чем не уличим. Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправь-ка их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого?
1: Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыск описал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите. Все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно невиновны. Старые версии, гостиничные жильцы, Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде.
0: Тем не менее, убийца следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около.
1: Ай. Таня, Таня. Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала. Или догадывалась, что ее хотят убить. Таня Аксенова. А может быть и нет. Она ведь не ребенок, наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал и брал ее на мушку. А она шла спокойно и не знала. Вот я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника.
0: Работать! Работать надо!
1: Вот если бы можно было поговорить с Таней...
0: Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение.
1: Слушаю.
0: Давай условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как?
1: Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка... Или меня подвела проклятая заданность восприятия.
0: Это как понимать?
1: Да так, что я, как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт.
0: Наверное, это. Согласен. Согласен, согласен, согласен. Ну, а из вещественных доказательств ты все посмотрел?
1: Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут адреса и телефоны.
0: Ты абсолютно уверен, что просмотрел все?
1: Да.
0: А это что у нас?
1: Это документы и отчет по ее командировке в Ровно.
0: Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение.
1: Так, штемпель. Прибыла, убыла.
0: Убыла.
1: Железнодорожные билеты.
0: Билеты.
1: Я последний блокнот я все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже Ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди.
0: Тихонов. Я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тертого сыщика. Если ошибся... Умей начать с самого начала и подробнее, в 100 раз подробнее. Это что такое?
1: Ну, билет железнодорожный. Ровно Москва. Обратный.
0: Обратный. А это что за дырочки? Билетик-то компостировался? Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где?
2: Батя, а ведь вы гений, а?
0: Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал. И все же надо его еще раз проверить. Подробнее.
3: Тихонов, Владимир Иванович, у тебя?
0: Да-да, здесь я.
3: Значит так, Владимир Иванович. Билет был выдан станции Ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16:20.
0: Куда, в Брянск?
3: Да, на вокзале билет прокомпассировали. Через 4 часа 45 минут его владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14-го в 8 утра.
0: Значит, Брянск. Не зря она заезжала в Брянск. Винтовочку эту украли в Брянске же?
1: Да.
0: Нет, не зря, Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А?
2: Да.
0: Так. Выезжай, Стас.
1: В Брянск?
0: Нет, в Ровно. Она же в Ровно ездила. А вот оттуда проследи ее обратный путь.

0: Так это вы, товарищ Ежняк?
1: Да, вы проходите, проходите.
0: Спасибо. Ну, здравствуйте, Анна Федоровна.
1: Здравствуйте.
0: Я, признаюсь, с трудом разыскал вас.
1: Это почему же?
0: Да я, извините, ради бога, думал, что вы мужчина. Правда. Хорошо, что здесь в Ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате.
1: Да вы заходите, заходите.
0: Спасибо.
1: Вы извините, у меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А вы?
0: А я, Анна Федоровна, я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия.
1: Из уголовного розыска?
0: Да. К вам приезжала журналистка из Москвы.
1: Аксенова Танечка?
0: Да-да. Значит, вам приходилось с ней встречаться?
1: Конечно, конечно. Так вы по этому делу?
0: Да.
1: Что-нибудь удалось узнать?
0: Видите ли, Анна Федоровна, если не возражаете, я бы хотел сначала выслушать вас. Расскажите мне все. Понимаете, с самого начала.
1: Конечно. Конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету.
0: Угу.
1: Там было фото. Участники какого-то совещания в Брянске. И среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не расскажешь никому так сразу.
0: Ну да.
1: А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена, он или, может, ошиблась я. Ведь столько лет прошло.
0: Понятно.
1: На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить. Танюша, значит, она к вам обратилась?
0: Нет, это не так, понимаете? Привело меня к вам печальное событие.
1: Что? Что случилось?
0: Вот уже 11 дней. Да, 11 дней назад Таня погибла.

0: Входите, не заперто.
1: Здравствуйте. Хозяин дома?
0: Заходите, скоро придет. Суббота сегодня, он в баню пораньше пошел. А я жена его, Нина Степановна. А вы кто будете?
1: Тихонов моя фамилия. Я из Москвы.
0: Позавтракать хотите или самого подождете?
1: Спасибо, подожду. Я завтракал.
0: Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик.
1: Спасибо.
0: Вы по делу?
1: Ага, корреспондент я.
0: Ну да. О, к нему уже одна корреспондентша приезжала, из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то.
1: Она из нашей газеты. С вами разговаривала?
0: Да, проговорили мы часа три. Не дождалась, записку оставила и уехала. Расстроенная.
1: Расстроенная?
0: Да.
1: А что?
0: Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да, чайку, может, хотите?
1: Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь.
0: Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла.
1: Какую книжку?
0: Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал, и сразу мы командировку в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал.
1: А как книжка называлась?
0: Да я не знаю. Фантастика, что ли?
1: Фантастика?
0: Да.
1: Не Брэдбери?
0: А, во-во, похоже. А что смешного-то?
1: Да нет, простите, это я так вспомнил хвостуна одного.
0: Ой, коленка у меня болит, холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже, как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам.
2: Нина! А? Слышь, где ты там, Нина?
1: Стойте на месте.
0: Почему?
2: Нина! Где ты?
1: Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь.
2: Товарищ Тихонов?
1: Руки вверх, Ярыгин. Сержант, ко мне!
3: Без глупостей, но...
1: Я за вами почти две недели не для того гоняю, чтобы сейчас дурака валять.
3: Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить.
0: Господи, святые угодники!
1: Нина Степановна, ну-ка пройдите на кухню. Мы с вашим супругом побеседуем. Стул ему дай.
3: Есть.
1: Садитесь. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить?
2: Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение.
1: В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок.
2: Как вам не совестно, товарищ Тихонов? Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду.
1: Сядьте, посади его. Сядьте.
3: Садись, спокойно.
1: На Орловщине. Вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок.
4: Здравствуйте, товарищ Попаков.
1: Здравствуйте, Владимир Иванович.
5: Здравствуйте, товарищ.
2: Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может.
3: Тихонов, а почему наручники на него не надели?
2: Это что же такое, а? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств.
3: Вот это верно. Расскажем и про доказательства.
1: А вы, Ярыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите?
2: Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа? В том, что не жалею себя. Ну в чем?
4: Ой, неспокойнее, гражданин.
5: Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ерыгин?
2: Увы, не узнаю.
5: Плечун его фамилия. И он вас отлично знает.
2: Откуда?
1: Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний.
2: Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Ну, если вы верите какому-то журику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего.
5: Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай, извинений приноси.
2: Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну-ка, и так, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы. Супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать. У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастного. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе бенуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете, а? Что ж получается? Не лепится получается, товарищи дорогие. На несуразность эту, как вы ответите?
5: А вы не сидели в ложе бенуара? Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку. А уже в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже арию пели «О, дайте мне свободу». То-то она так охотно подтвердила ваше алиби.
2: Ну, все это пока домыслы. А факты?
1: Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козыка. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козык. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность.
2: Но позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что в журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал жулик, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, то есть без бороды и усов, с обоими глазами, ни на костылях, ничем вроде бы не выделяющемуся. Да вас же засмеют, если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут. Потому как спросят, зачем Лагунову, человеку женатому, пожилому, тихому, стрелять в красавицу-журналистку, столичную дамочку? Ну что вы на это ответите?
1: Я? Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк.
6: Здравствуйте.
1: Он?
6: Он. Он, зверюк. Он был когда-то моим мужем. Только его фамилия была Ерыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове подробно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули в Сдолбунов, комендатуру сожгли. И всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. И раз он убил ее, значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу.
5: Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать?
2: Скажу. Скажу, что мало. Мало вас стрелял. Ух, если бы я мог, я
3: не
2: бы...
3: Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант!
7: Есть.
3: Отправляйте арестованного.
7: Давайте, Ярыгин. Не задерживайтесь.

0: Владимир Иванович.
1: Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то? Если бы можно было начать жизнь сначала...
0: Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть.
1: Ну что, хочется начинать жизнь сначала?
0: Пожалуй, нет. Нет, не хочется. Потому что если ты начинаешь новую жизнь, то куда же девается старая? Если ты стал новым, ты где-то похоронил себя старого? Нет. Нет. Не хочу.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Что? Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так...
0: Вы слышите?
1: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
0: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Не сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: чем дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
0: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: В чем дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я уже и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть, а то все прохожие проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Это неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: вас тут так заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
3: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
3: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: У всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: Мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
0: У всех принцесс гости.

0: Но где? Но где она?
1: Ну как так можно, не понимаю? Объехать весь свет и не найти себе невесту.
2: И не найти себе невесту.
1: Сколько принцесс ему показывали?
2: Показывали.
1: Ну что вы зарядили повторять за мной?
2: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
1: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
2: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
1: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
2: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Только вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
1: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
2: Тогда, наверное, бабушка.
1: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
2: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

0: Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
3: Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса.
2: Принцесса?
4: Не может быть, у нее такой жалкий вид.
3: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь.
2: Одну минуточку, открываю.
0: Да, у ворот стояла принцесса. Ой, на кого она была похожа? Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки.

0: Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
1: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу. Я сейчас вернусь. Принц!
2: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышу. Она чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Ну, если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
1: Ты чудак.
2: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
1: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
3: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?
3: Ой,

0: Неужели? Почему же?
1: Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках.

0: Неужели?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

0: Дайте мне руку, чересчур скользкий здесь паркет.
1: Целыми днями буду я с вами.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин по национальности немец. Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертв.

Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть первая.

0: Ваше имя Йоган Вайс.
1: Совершенно верно.
0: Ваша профессия?
1: Слесарь-механик. В свободное время работаю шофером у руководителя нашего района немецко-балтийского объединения Крайслейтера Функа.
0: Вы догадываетесь, по какому делу вас вызвал латвийский уголовный розыск?
1: Понятия не имею.
0: Вот как. Дело вот в чем. Нас интересуют обстоятельства убийства инженера Рудольфа Шварцкопфа.
1: Ага.
0: Для нас это очень важно. Ценности, похищенные у инженера, были обнаружены в канализационном колодце. Стало быть, убийство совершено не с целью грабежа. Здесь что-то более важное. Шварцкопф был крупный специалист по радиотехнике. Я думаю, вы можете нам помочь.
1: Отвечу на любой ваш вопрос, гражданин следователь.
0: По нашим сведениям, в день убийства вы длительное время находились в квартире Шварцкопфа. Что вы там делали?
1: Монтировал приборы, которые мне заказал инженер. Он хорошо платил мне.
0: Но ведь вы, кажется, довольно близки с сыном Шварцкопфа, Генрихом. Не заметили ли вы чего-нибудь необычного в его поведении в день убийства?
2: Вы ошибаетесь. Я не так уж близок с господином Генрихом.
0: Да?
2: Он увлекается мотоциклом. Я помог внести некоторые усовершенствования в его машину.
0: Ах, вот.
2: Отличная машина фирмы Цундап. Он выиграл на ней состязание на кубок.
0: Но ведь вы видели Генриха в день убийства?
2: Я уже сказал, что в этот день я только монтировал аппаратуру и ничего не знаю.
0: Послушайте, Вайс, вы рабочий человек. Почему вы не хотите помочь следствию? Ведь зверски убит ваш соотечественник, немец.
2: А вот это меня не удивляет. Известно, как латыши относятся к немцам.
0: И это говорит молодой человек, живущий трудами своих рук. Послушайте, Вайс. Поговорим по душам. Возьми сигарету.
2: Благодарю вас, у меня свои.
0: Вайс, а ведь я так же, как и вы, рабочий. Много лет работал на стекольном заводе. Разве вы не понимаете, что сейчас, когда Латвия стала опять советской, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех нас, независимо от национальности, в интересах общего дела?
2: Я сказал все, что знаю. Может, у вас еще какие-нибудь вопросы? Тогда разрешите мне быть свободным?
0: Пожалуйста. Но, вероятно, мы вас еще побеспокоим.

0: пожалуйста, господин Красляйтер.
1: А почему я должен ждать машину, а не машина меня?
2: Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.
3: Какие еще могут быть у тебя неприятности?
1: Это я тебе сегодня сделаю неприятность. Поезжай поскорее. Ну что у тебя там такое?
2: Меня вызывал следователь. Он подозревает, что я соучастник убийства инженера Шварцкопфа.
1: Вот как? Ну это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник немец. Ты немец.
2: Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. Я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.
1: А ничего не понадобится. Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.
2: Ну, какой же я рабочий? Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.
1: Да, и потому что ты этого не знал, несколько месяцев так трогательно ухаживал за больной тетушкой. А? Вся община говорила, что ты исключительно порядочный юноша. Не удивляйся, я как Крайсляйтер знаю о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.
2: Но я действительно любил свою тетушку. Хотя, конечно, огорчился, что не получил наследство.
1: Думаешь, на кладбище ты плакал в равной мере и о наследстве, и о тетушке. Ну как, ты все еще колеблешься, ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?
2: Нет, господин Функ, теперь я решил ехать. Ехать и как можно быстрее.
1: А почему же теперь, а не раньше?
2: Раньше я думал, что здесь у меня будет больше перспектив, чем на родине. Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее фиктивным владельцем. Но мастерскую, конечно, конфискуют. И придется мне пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.
1: А, вот, вот, теперь я слышу голос немецкой крови. Да, кстати, ты был уже у сына Шварцкопфа? Выразил ему соболезнования?
2: Нет, еще, но обязательно буду.
1: Останови у второго подъезда. Однако ты мне лично кое-чем обязан. Без моего согласия тебе отсюда не уехать, не забывай этого. Так когда ты будешь у Шварцкопфа?
0: Сегодня вечером, господин Функ. Что в этом чемодане?
4: Сюда я положила ваше белье, господин Шварцкопф.
0: Костюмы уложите в кофр. Этот ящик в столе не трогайте. Здесь документы, я разберу их сам.
4: Слушаю, господин Шварцкопф.
0: Так, это квитанции. Это к черту. Это тоже к черту. А, все к чертям. Кто там еще? Фрау, откройте!
4: Здравствуйте, господин Райс.
5: Добрый вечер.
4: Проходите, проходите. Молодой хозяин ждет вас.
0: А, добрый вечер, Йоган.
2: Ты что делаешь? Собираешься?
0: Как видишь, я получил из Берлина телеграмму от дяди оберштурмбанфюрера. Он выйдет меня встречать. А как дела у тебя? Ты едешь?
2: Для меня это не так просто.
0: Я бы хотел, Йоган, чтобы ты сопровождал меня.
2: Все зависит от господина Крайсляйтера Функа.
0: Функа? Функ сделает все, что я ему прикажу. Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Да, Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию, и не принял мер для его спасения. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.
2: И давно у Функа были такие подозрения?
0: Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался и поплатится за это. Ох, Опять кого-то несет. Я ничего не успею.
2: А я встречу, Генри.
0: Угу.
5: Это Берта.
0: А, Берта.
6: Добрый вечер, Генрих.
0: Добрый вечер, Берта.
6: Я одна, папа нездоров.
0: Что случилось с профессором Гольдблатом?
6: Сердечный приступ. Он просит извинить. Ты знаешь, Генрих, мне предложили гастроль в Москве, но я отказался. Сейчас не могу. Пальцы не слушаются. 3 дня не садился за рояль. Ах, у тебя такое горе, Генрих.
0: Ну, хватит об этом. Хватит, хватит. Фрау, уберите чемоданы и дайте нам вина.
7: Сию минуту, сию минуту.
0: Я тут тоже.
2: Я помогу.
0: Хорошо.
7: Благодарю вас.
0: Садись, Берта. Иоанн, садись. Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта. Но у меня к нему неотложная просьба. Как честный человек, он ее, несомненно, выполнит. С той же просьбой я обращаюсь и к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я очень прошу, Берта, чтобы ты мне их вернула. Хотелось бы получить их сегодня же.
7: Вино, пожалуйста.
0: А благодарю вас. Йога, налей, пожалуйста.
6: Да-да, конечно, Генрих. Но как это сделать? Твой отец работал вместе с моим? Ведь я не могу без папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу.
2: Это тебе Функ посоветовал, да, Генрих?
0: Я наследник. Разве я не имею права настаивать, чтобы все, принадлежавшее отцу, было возвращено мне?
2: Нет, мне просто показалось, что на этом настаивает Функ.
0: Почему?
2: О, господин Крайсляйтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев. Это естественно. Если хочешь, я помогу фрейлин Берти разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца. Он поручал мне кое-какие работы.
0: А, Йоган, да. Да, пожалуйста, пожалуйста.
6: Ну что ж, отлично. Будет лучше всего, если Йоган мне поможет.
0: Йоган, подойди к телефону.
2: Алло. Одну минуточку. Генрих, профессор Гольдблат.
6: Папа?
0: Да. Да, я вас слушаю. Да. Да, я разрешил Крайсляйтеру Функу войти в курс всех дел по наследству. Но послушай, послушайте. Да вы выслушайте меня. Алло, алло. Он бросил трубку. И мне даже показалось, что кто-то помешал профессору говорить со мной.
6: Что?
0: Берта, выслушай меня.
6: Я очень сожалею, Генрих, очень. Но я должна идти. Немедленно.
0: Йоган, проводи, фройлен.
2: Да-да, конечно.

0: Фройлен Берта! Фройлен Берта, одну минутку.
1: Вы извините, но я возьму такси. Я уверена, у отца сейчас обыск. Я думаю, в квартире какие-нибудь люди. Может быть, из немецкого объединения. Это убьет его.
2: А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну, хотя бы для того, чтобы были свидетели.
1: Ну вот вы и будьте свидетелем.
2: Простите, фройлен Берта, свидетелем быть не смогу. Господин Крайсляйтер может помешать отъезду и...
1: Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны.
2: Фройлен Берта, вы не так...
3: Такси! Такси!
0: Вайс! Генрих?
4: Я вышел следом, чтобы подышать свежим воздухом. Голова болит безумно. Походим по скверу. Ну, что ты думаешь обо всем этом?
2: Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, нужно самому взять их у профессора. Отвезешь их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме. Тебе ничего не советовал по этому поводу твой дядя?
4: Да, он писал. Писал, что если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея, и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу.
2: Вот видишь, ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.
4: Ты что, Йоганн, действительно считаешь меня негодяем?
2: Нет. Почему? Если Райху нужен ценный ученый, надо делать то, что нужно Райху.
4: Ты как-то странно изменился, Йоганн. Почему?
2: Ты тоже. И, возможно, Генрих, от того, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать нации. Так ты скажешь Функу, что берешь меня с собой?
4: Да я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия? Без тебя я не поеду, нет. Ты сейчас единственный близкий мне человек. Ты знаешь, я даже не могу понять. Ведь знакомы мы всего, несколько месяцев. А у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.
2: Благодарю тебя, Генрих.
4: Ну, доброй ночи, Йоганн.
0: Доброй ночи.

0: Вайс недаром обращался к помощи молодого Шварцкопфа. Всей жизнью немцев, поселившихся в Латвии, руководило местное самоуправление, так называемое «Немецко-Балтийское народное объединение». Без решения этой организации не мог состояться и переезд на территорию Райха. Руководители районов, нахбарнфюреры, назначали день и час отъезда, направляли к переселенцам упаковщиков и грузчиков. Но, очевидно, Генрих сдержал свое обещание, так как на следующий день к Вайсу в автомастерскую явился нахбарнфюрер Папке.
1: Добрый день, Вайс!
2: Я к тебе.
3: О, добрый день, господин Папке! Прошу вас.
2: Я приехал сообщить, что ты можешь упаковывать свои вещи. Рад?
3: О, я вам очень благодарен за вашу любезность, господин нахбарнфюрер. Прошу вас сюда, вот в эту комнату.
2: Благодарю.
1: Рад, говоришь?
2: Еще бы. Теперь в этой Латвии для настоящего немца не жизнь. Слыхал, что вышло с бумагами Шварцкопфа?
3: Нет, не знаю, господин Папке.
2: Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора Гольдблата, ты это знаешь?
3: Да.
2: И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для Райха, понимаешь?
3: Конечно.
2: Но дочь Гольдблата, черт возьми, привела в дом латышей, которые представляют советскую власть. И они не разрешили взять бумаги, описали их и опечатали. Но мы обратились с протестом к своему консулу.
3: Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.
2: Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.
3: И что ж, теперь ничего нельзя сделать?
2: Думаю, что нельзя. Кстати, ты не знаешь, что думает делать Генрих Шварцкопф в дальнейшем?
3: Его сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли.
2: Угу. Очень жаль. Очень. Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.
3: Мне думается, что оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф вначале желал, чтобы Генрих остался тут.
2: Зачем?
3: Я полагаю, чтобы чем-то быть здесь полезным Райху.
2: Ну, для такой роли он не годится. Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие люди. Неужели штурмбанфюреру не нравятся наши кандидатуры?
3: Этого я не могу узнать. Но я могу попросить Генриха выяснить это у Вилли Шварцкопфа. Нужно только знать, кто в списках.
2: Угу.
3: Я это предлагаю, потому что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен.
2: Да-да.
3: И если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.
2: Я это знаю. Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в Райх, не исполнили своего долга перед Райхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Да потому что каждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. Ну ладно, я рад, что мы с пользой поговорили. Когда твои вещи будут упакованы, я пришлю машину. А с тобой приятно побеседовать.
3: К вашим услугам, господин нахбарнфюрер.

0: Что вы желаете?
1: Я оставлял вам велосипед.
2: Ах, да-да-да-да-да. Вот этот, да?
1: Да, он.
2: Ах, тут нужно еще подтянуть ось. Я не успел. Придите, пожалуйста, завтра, а?
1: Хорошо.
2: Извините.
1: Я знал вашего отца. Он медик?
2: Да, фельдшер.
1: Где он сейчас?
2: Умер.
1: Давно?
2: В 1926 году.
1: А где же его похоронили?
2: Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.
1: Ну, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца.
2: Да, конечно.
1: Я его помню довольно хорошо. Он был страстный курильщик. Вот только забыл, он курил трубку или сигары. Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец. Но я отлично помню, он курил большую трубку. Да, у вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.
2: Вы ошибаетесь. Мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья.
1: Очевидно, вы правы. Извините.
2: Пожалуйста.
1: Так я завтра зайду.
2: Часов в 11, прошу вас. До свидания.
1: До свидания.
2: Ну, Йоган Вайс, как ваши дела? Проверка, кажется, прошла благополучно. В гавани нужно быть через 40 минут.

0: Я никогда не думал, что так тяжко носить надетую на себя личину. А ведь сначала это даже увлекало. Влезть в шкуру другого, чуждого тебе человека. Угадывать его поступки и желания. Радоваться, когда другие не узнают тебя. Мой наставник говорил, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит, и преодолеть его будет мучительно трудно. Теперь я чувствую это. Моя личина господствует надо мной, над тем, какой я есть и каким уже не имею права быть. И чем покорнее я буду служить этой личине, тем лучше я выполню свой долг.
1: Ну, пора идти. Да.
2: О! Какой дождь!

0: Скажите, который час?
1: Без 7 минут.
0: Представьте, на моих то же самое. Какая точность? Пойдемте.
2: Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцикса.
0: Можете называть меня просто Бруно. Я весь к вашим услугам. Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней. Я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии...
1: Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен?
0: А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня нисколько. Хотите конфетку? Нет? Странно. Сладкое удивительно благотворно действует на нервную систему. Прошу под мой зонтик. Так. Пойдемте.
3: Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?
0: А вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешной охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.
3: Я же хотел...
0: Все понятно, голубчик. Чего вы хотели? Вы были почти на верном пути, когда порекомендовали папке выяснить список резидентов. Почти на верном пути. Действительно, папке тупой солдафон. Но зато он чрезвычайно подозрителен. И это его сильная сторона, которую вы недоучили. Вы упустили, что папки мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может знать такой важный список. Да, ни папки, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть другие лица, совсем другие. Вы не обижайтесь, не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. Осторожнее, здесь лужа, лужа. Да. Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности – это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что людям, которые вас направляют, известно больше, чем вам. И вам часто придется отказываться от многого, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?
1: Да. Вы правы. Я увлекся, нарушил инструкцию. Принимаю ваш выговор.
0: Ну что вы? Вы преувеличиваете. Когда дело доходит до выговора, человек уходит, и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом, несколько дружеских советов.
2: А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей, черт. Плохо себя чувствую. Свинина мне просто противопоказана.
1: Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?
0: Ай, что вы, Йоган. Мы же встретимся только на вокзале после нескольких месяцев разлуки. Да, кстати, я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии. По крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это мне очень на руку. В худшем случае служба в тыловой армейской канцелярии. Ну вот, зонтик можно убрать. Да, и между прочим, если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью, Эльзой.
1: А, ну да, Эльзой. У нее были белокурые волосы, голубые глаза.
0: Да-да-да.
1: Она прихрамывала на левую ногу. Повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.
0: Стандартный портрет, но что делать, если таков был и оригинал. Да-да, дренаж необходим. Отсюда и неизвестность велосипедом, и диалог о вашем отце. Нам нужен Йоган Вайс. И не нужен... И еще долго будет не нужен Александр Белов.

0: стоите на перроне?
1: Я не тороплюсь. Пусть сначала займут места мои соотечественники.
0: Эти идиоты толпятся, как стадо баранов.
2: Нина, держи крепче сумку.
3: Не толкайтесь, господа!
4: Что же вы стоите? Проходите в вагон.
5: Позволю, я сам давно стою.
1: А вы что не садитесь, господин Папке?
0: Я еду в мягком, еще успею сесть.
5: Граждане, спокойнее, не толкайтесь. Все успеют занять свои места.
1: Господин Папке, вы по ошибке взяли мой саквояж. Заберите свой чемодан обратно.
4: Что вы мне суете ваши вещи? Отвяжитесь.
5: Для этого есть носильщик.

0: Что же мне теперь делать с этим чемоданом? Почему папки взял мой саквояж? Хотел посмотреть, что я везу? Это бы еще ничего. Хуже то, что он мне подсунул свой чемодан. На границе его вскроют таможенники, и кто знает, что там окажется. Это может помешать мне пересечь границу. Что же делать? Выбросить его? Подбросить пассажирам? Нет, нельзя. Папки не простит, если пропадет его имущество. А папки мне еще будет нужен. Ведь Функ уже в Райхе.
1: Привет, господа.
2: Здравствуйте.
1: Это место свободно?
2: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: О, спасибо. Молодой человек, а? Выпейте с нами за здоровье фюрера. Ему нужны такие бравые парни, как мы.
3: Хайль!
1: Хайль!
2: Хайль!
3: Слава нашему фюреру!
2: Тише, мы еще не дома.
1: А ты долговязый щенок, что здесь околачиваешься? Напрашиваешься на выпивку? Марш на верхнюю полку вместе с своей гармошкой. А вы, молодой человек, выпейте. Но не забудьте, что мы с вами не родственники, а потому в следующий раз будем пить из ваших запасов. Согласен.
2: Это справедливо. Мы могли быть мотами в Латвии, но не должны легкомысленно вести себя дома.
1: Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в Райхе ее нет? Ты на это намекаешь?
2: Нет, нет, нет, вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в Латвии надо было больше есть, чтобы меньше продуктов оставалось латышам. А в Германии я буду экономить, чтобы больше продуктов осталось доблестным рыцарем вермахта.
1: Ну хорошо, ладно, считай, что ты выкрутился. Но учти, ты должен угостить меня и этого парня. Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, веслобрюхи, должны считать за честь угостить будущих солдат вермахта. Эй, ты на верхней полке, сыграй что-нибудь повеселее.
4: Разрешите? Разрешите пройти, фрау?
5: Пожалуйста.
4: Прошу прощения, фрау, прошу прощения. Сердечный привет. Привет, господа, приятного аппетита.
6: О, Бруно!
4: А?
6: Это вы?
4: Йоган, дорогой, какая встреча! А я тут хожу по вагону, смотрю, где бы устроиться. Вы знаете, господа, несмотря на мою лысину, я любитель женского общества. Так вот, ищу себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше 100 лет и не моложе 13. И вдруг, на тебе, Йоган. Так, ну дай-ка я тебя обниму. Не забыл старика? Как живешь? Выглядишь молодцом. Как дела у Гольбергов? Давно ли видел Марлен Майнбах? Да, ты знаешь, на прошлой неделе был у Гольдбергов. У Гольдбергов?
6: Бруно, простите, вы так кричите, что вряд ли это доставляет другим удовольствие. Пойдемте в тамбур, и я вам все расскажу.
4: Господа, у меня недавно было воспаление среднего уха, и я совсем плохо слышал даже собственный голос. А теперь, когда меня вылечили, никак не могу привыкнуть говорить нормально. То шепчу так тихо, что обижаются даже самые близкие люди, то ору, как фельдфебель на плацу. Извините, господа, прошу прощения.
6: Пойдемте, Бруно, пойдемте.
4: Пойдемте, пойдемте. Фрау, вы уронили платочек.
5: Вы очень любезны.
4: Что вы, фрау.
0: Что случилось? На вокзале папке подсунул мне свой чемодан. В таможне могут быть неприятности.
7: Не волнуйся. А что он может везти, кроме контрабанды? Хозяйственный мужичок. Я устрою так, что в таможне тебя досматривать не будут. Когда пересечете границу, отдашь ему чемодан. Мне на границе придется задержаться. Ну, а теперь иди в купе и расскажи, как ловко ты отделался от докучливого старика. Желаю успеха.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась черная полоса вспаханной земли. Эта темная, бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

0: Граница осталась позади. Поезд теперь катился по земле Польши, которая стала территорией Третьей империи. Вайс оглядел пассажиров. На их лицах отражалось полнейшее равнодушие. И он отчетливо понял, какая опасность таилась для него в каждом из этих людей, привыкших маскировать свои истинные цели и надежды. И чтобы скорее пойти навстречу неведомому, Вайс вынул из кармана и приколол к лацкану пиджака значок со свастикой.
1: Господа, осмелюсь приветствовать вас уже на земле Райха.
2: Хай!
1: Хай! Хай!
0: И все пассажиры, как по команде, стали распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться. Через некоторое время они выглядели так, будто собирались идти в гости.
3: Отодвиньтесь, пожалуйста, мне нужно взять чемодан.
4: Я помогу вам.
5: Чего?
4: Ах, фрау, какие духи, откуда?
3: Мне прислали из Франции, настоящая парижская эссенция.
6: У вас пушинка, позвольте я сниму.
7: Благодарю вас.
8: Какой прелестный молитвенник, старинный.
3: Да, подарок бабушки. Мне он дороже всего моего имущества.
6: Очаровательно.
9: А это, вероятно, сувениры для друзей.
4: Вы не ошиблись. Попросите у проводника горячей воды.
1: Ruhe! Ordnung! Тишина! Порядок! Ваши документы.
10: Пожалуйста.
1: Возьмите. Ваши?
6: Прошу вас.
1: Так. Прошу документы.
4: Пожалуйста.
1: В порядке. Ваши?
8: Сию минуту. Ах, не беспокойтесь,
10: я подниму.
8: Прошу вас.
1: Держите.
8: Благодарю вас.
1: Ваши?
10: Прошу вас.
1: Ваша фамилия Фишман?
10: Да.
1: А кто сфабриковал эти документы?
10: Ну, позвольте.
1: Abführen! Festnehmen! Уйти! Фрау?
3: Да?
1: Ваши?
3: Одну минуту. Вот они.
1: Так. У вас, молодой человек?
11: Честь имею.
1: Сядьте. Вы можете сидеть, вы еще не солдат.
11: Надеюсь, что Родина не откажет мне в чести стать в славные ряды вермахта.
1: О, да вы молодец. Ist das alles in Ordnung? Gut. Na also, abgemacht. Тишина. Порядок. Ab!

0: А вы произвели на него впечатление.
1: Молодец, парень. Тебя можно поздравить?
0: Хотите к окну, фрау?
2: О, вы очень любезны.
3: Смотрите, смотрите, вот они, наши новые земли.
1: Видите? Видите, там под деревом.
3: Ну да, да, да, да, да, сбитый польский самолет. Одни щепки остались.
1: Вот что ждет тех, кто противится воле нашего фюрера.
2: Да, да, да.

Окном вагона мелькали развалины польских селений, подвергнутых бомбардировкам. Повсюду были видны аккуратные таблички с надписями на немецком языке. Проплывали мимо крупные хранилища для горючего, строящиеся мосты, тяжелые катки, уплотняющие землю для будущих аэродромов. Вайс видел, что сооружения, возводимые немцами в Польше, были нацелены на страну, от которой он все больше и больше удалялся.

0: господа, пассажирам приказано из вагонов не выходить.
1: Почему? Разве здесь опасно?
0: Приказано не выходить из вагонов.
2: Что-то случилось. Смотрите, солдаты с фонарями бегают по перрону. И по путям тоже.
3: Сядьте, прошу вас, сядьте. Может быть, в окна тоже смотреть запрещается. Вы всех нас можете подвести. Партизаны, Эр. Да, партизаны, тише. Вам видно что-нибудь с вашего места? Только не вставайте.
2: Кого-то поймали. Вас закрутили руки, ведут.
3: Это партизан.
2: Ай, как наш солдат дал ему в зубы. Погоди, тебе еще гестапо покажет.
4: Товарищ, друг, безвестный польский герой, я ничем не могу тебе помочь. Я никогда не узнаю твоего имени, но если бы ты видел, как побелели сытые лица у этих, как они испугались, тебе было бы легче умирать. Значит, народ не сломлен, значит, патриоты действуют.
3: Что это? Наших солдат несут на носилках? Они ранены?
2: Сядьте. Родина не забудет этих героев, не пожалевших жизни во имя фюрера.
3: Вот вы, молодой человек, вы так хотите быть солдатом. Бейте, уничтожайте повсюду врагов.
5: Каждый из нас готов отдать жизнь за отчизну.
2: Да, все мы патриоты. Наша великая Германия теперь диктует свою волю Европе. Наша армия – самая великая армия в мире.
3: Перестань, негодяй! Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты?
6: Ой, простите, я нечаянно, я не хотел оскорбить. Прошу прощения, у всех прошу прощения.
3: Нет, погоди, это не шутка. Ты оскорбил наши патриотические чувства? Тебя надо привлечь к ответственности. Я сообщу об этом нахбарнфюреру.
6: О, нет, прошу вас, не сообщайте ничего. Это я по глупости, только по глупости.
3: Ну, хорошо. Мы видим, ты раскаиваешься. Только запомни, каждый немец на новых землях – это представитель всевластной Германии.
6: Да, я запомню. Я запомню ваши слова на всю жизнь.
3: Смирение и послушание – это для немца так же важно, как и умение повелевать. Поэтому помни, что ты всего лишь песчинка. Но из таких песчинок складывается гранит нации.
7: А вы, оказывается, социалист.
8: Что? Что вы говорите?
7: Не национал-социалист, а именно социалист.
8: Уверяю вас, вы ошибаетесь.
7: Да, мне вас жаль.

0: Один оберштурмбанфюрер Рейдер, Йоган Вайс, явился по вашему вызову.
1: Прошу. Ну, что скажете?
0: Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.
1: Хайль, возьмите анкету. Пройдите в другую комнату и заполните. Проводите его, Шульц.
2: Следуйте за мной. Вот здесь перо и чернила.

0: Райдер Вольф. Это имя было в досье. Предупреждали, что его допрос может быть опасным. Теперь только не торопиться. Вопросы анкеты известны. Нужно заполнить их не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. Так, чем вызван отъезд в Германию? Чем подтверждается немецкое происхождение? Неприятный взгляд у этого Редера. Подражает Гитлеру, внушил себе, что обладает гипнотической силой. Ох, как хотелось спокойно посмотреть ему прямо в лицо и заставить опустить глаза. Ну, кажется, времени прошло достаточно.
1: Господин Шульц, анкета заполнена.
2: Пройдите господину оберштурмбанфюреру Редеру.
1: Разрешите?
3: Господин
1: оберштурмбанфюрер, я был бы счастлив, если бы вы уделили мне еще несколько минут.
3: Да.
1: Я хотел бы просить у вас совета. О вашем высоком положении в Райхе мне говорил господин Крайсляйтер Функ, у которого я работал шофером.
3: А вот как? Это хорошо.
1: Так вот, господин Функ был доволен моей работой, но я холост. И господин Функ говорил, что это не солидно быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?
3: Ну и простак же ты. Ну и выдумал. Шульц, вы слышали, он просит меня найти ему девку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера. А самому уклониться от воинской службы. Ну и шельмец. Идите.
1: Извините, господин оберштурмбанфюрер.
3: Иди. Иди, Шульц выдаст тебе документы. Иди.
2: Ты парень не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Послушай внимательно и запомни. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже.
1: Слушаюсь, господин Шульц. Очень вам признателен.
2: Кстати, вот конверт. Его принесли с посыльным. Теперь после проверки ты можешь получить его. Ну, будь здоров. Желаю успеха. Хайль!
1: Хайль!
0: От Генриха. Ну, теперь я наверняка попаду в Берлин. И никакая рекомендация мне не понадобится. Надо встретиться с Генрихом сейчас же.

0: Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Я буду все время у себя в отеле. Да. Да? Нет. Нет. Хорошо. Да, здесь. Ну, что там у вас?
1: Дядя, позволь тебе представить. Йоган Вайс.
0: Да.
2: Дядя приехал из Берлина, и сегодня же мы уезжаем обратно. Возможно, Йоган, я тебя больше не увижу. Ты...
3: Как? Ведь мы...
2: Впрочем, памятуя твои услуги моему отцу, если ты в чем-нибудь нуждаешься, Йоган... Дядя...
0: Да. Да, можно дать ему денег. Открой сейф, Генрих.
3: Деньги? Он уезжает. Мои надежды на него и на Вилли Шварцкопфа. Неужели все рухнет?
4: Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба.
0: Да, в чем дело?
4: У меня есть возможность получить место в гараже Айвендерер Центральштале. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.
0: Ты хочешь служить там шофером?
4: Если это будет возможно.
0: Хм. Сорок пятый. Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Как его зовут?
1: Йоган Вайс.
0: Йоган Вайс будет работать у вас шофером. Да. Нет, только шофером. Который час, Генри?
4: Уже? Извините за беспокойство, господин оберштурмбанфюрер. Очень вам признателен. Доброй ночи.
1: Постой. Йоган. Прости меня, Йоган. Желаю удачи. И возьми это.
4: Спасибо, господин Шварцкопф.

0: как легко Генрих отказался от меня. А я-то надеялся на его помощь. Рассчитывал использовать Вилли Шварцкопфа. И рассчитывал на это не я один. Есть ли здесь моя вина? И в чем она? Не разгадал душевную черствость Генриха? Недооценил влияние его дяди? Полагал, что пробуждающиеся симпатии к фашизму не так быстро погасят юношескую пылкость Генриха. Одно из важных звеньев замысла, который я подготавливал так терпеливо, оборвалось. Нужно начинать заново.
1: И вдруг Вайсу повезло. Устроился шофером в гараж. Это неплохо для начала. Помогла рекомендация Шварцкопфа. И квартира, которую нашел для него Шульц, была очень удобной. А уж квартирная хозяйка совершенно очаровала.
2: И запомните неукоснительное правило. Никаких женщин. Во всяком случае, не в моем доме.
3: Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.
2: Убирать свою комнату вы должны сами.
3: Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому и право...
2: Простите, почему тетя?
3: Я сирота, мадам.
2: Ох, бедный мальчик. Ох, вы хотите кофе?
3: Благодарю вас.
2: Но наш род Дитмаров один из самых старинных в Германии. Мои далекие предки разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Родители прожили всю жизнь уже здесь, в Польше. Вам нравится эта страна?
3: Лацманштадт – исконная земля Райха.
2: О, сколько здесь прожито! 16 лет я, Анель Дитмер, вышла замуж за инженера Йоахима Дитмера. Он не был ловким, удачливым человеком. Умер от сердечного припадка, который случился после неприятной служебной истории. И вообще, он всегда был чужд политики. В этом его колоссальное заблуждение.
3: И что же, инженер Дитмар ничего не оставил вам?
2: Гроши. Гроши. Но он оставил мне сына. Это мою надежду.
3: О.
2: Фридрих учится в Берлинском университете. Он вступил в Гитлерюгенд. У него блестящие способности к математике. Но, увы... За год две поздравительные открытки матери на Пасху и Рождество. Ах, эти дети!
3: Может быть, воды, фрау Дитмар?
2: Нет. Это я хотела предложить вам кофе.
3: Благодарю вас.
2: Я была бы счастлива, если бы вы, Йоган... Вы уж разрешите вас так называть?
3: Ну, конечно, фрау Дитмар.
2: Если бы вы согласились сопровождать меня по воскресенью в кирху на утреннее богослужение, как это делал некогда мой Фридрих.
3: Успокойтесь, фрау Дитмар, успокойтесь, пожалуйста, прошу вас, фрау Дитмар. Ах, фрау Дитмар, фрау Дитмар. Как вы мне помогли, сами того не зная.
1: И действительно, если бы даже сам Бруно заранее готовил для Вайса жилище, он едва ли бы мог найти лучшее, чем ваш дом, фрау Дитмар. Вы были отлично осведомлены о жизни города. Ваша тактичность не мешала Вайсу работать. В знак своего расположения, фрау Дитмар, вы подарили жильцу старинную открытку, которую, простите, Вайс на следующий день отослал во Львов.
0: Дорогая Лисхин, я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение.
1: Ночью в рюмке из вашего сервиза Вайс бережно выполоскал кончик своего носового платка и, макая в воду оструганную спичку, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач. И тут, фрау Дитмар, вы вновь помогли Вайсу. Часто страдая от мигрени, вы попросили его забрать к себе в комнату старенький двухламповый радиоприемник с тем, чтобы Вайс рассказывал вам по утрам за завтраком политические новости. Через неделю, блуждая настройкой по эфиру, Вайс услышал адресованные ему лично позывные, тоненькие, едва различимые и такие...

0: Еще три пива, а? Еще. Винс, Веннер, не возражаете, а?
1: Можно.
0: Обер! Обер, еще три больших кружки.
2: Да, ребята, я уже видел одну войну. Ранен был. И какой-то русский солдат, тоже раненый, только полегче, взял меня в плен.
0: Ну?
2: Повел. А потом, после того, как мы вместе покурили в окопе, махнул рукой и ушел, забрав только мою винтовку.
0: А, значит, среди русских, Веннер, попадаются хорошие люди. Но этот наверняка не был большевиком.
2: Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?
0: А, кажется, большевики. А.
2: Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?
1: Прошу еще. Спасибо. И пиво.
3: Вот ты, Вайс, работаешь с нами в гараже. Никакой работы не гнушаешься. Ты же молодой, ловкий малый. Почему не лезешь наверх? В гестапо, в СС? А вот где такому парню лестница?
0: Ну, а почему ты по ней не лезешь?
3: Я рабочий.
0: Ну и как вам вот нравится это, быть рабочими?
3: Да, нравится.
0: А где нос перешиб? На работе?
3: На работе, да. Неаккуратно вправляли мозги, вот и перешибли.
0: Кто?
3: Да уж кому положено.
0: Понятно.
3: Что именно?
0: Смелый ты парень.
3: Это потому, что такое говорю. Не видал ты, значит, настоящих смелых ребят.
0: Так я же не был на фронте.
2: Они не на фронте.
0: А где?
3: В гестапо.
0: Да, ребята там крепкие. Ты ведь это хотел сказать?
3: А ты действительно ловкий парень. Не из тех, кто плюет товарищ под ноги.
0: И вы не из таких.
3: Правильно, в самую точку угадал. Будь здоров.
4: Будь здоров.
3: Ты, Йоган, настоящий немецкий рабочий парень. У нас в Руре было когда-то таких немало.
4: В Гамбурге тоже. Ну, пора. Засиделись.
3: Пошли.

0: найти новый, очень важный источник информации помогла Вайсу все та же фрау Дитмар.
1: Йоган? Йоган, моя давняя подруга Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила нас с собой к себе.
2: О, фрау Дитмар, это очень приятная новость.
1: Да, но вот ваш мундир.
2: А, я надену штатский костюм.
1: Да, но вот он же светлый, это же не для вечернего визита.
2: Да, да, что же делать?
1: Не огорчайтесь, Йоган, я приготовила для вас. Вот.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, примерьте.
2: Сидим,
1: примерьте. Вот, я уверена, вы будете в нем как принц.
2: Действительно, превосходно, фрау Дитмар.
1: Вы знаете, когда я последний раз видела своего Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, для юноши. Ну, присядьте, Йоган. Я должна предупредить вас. Тут в свое время мой сын и Ангелика... Ну, мне кажется, что лучше вам это знать. Ну, и, конечно, забыть, если у вас не появится каких-нибудь серьезных намерений. Йоган, я искренне люблю Ангелику. Она чудесная девушка. Хотя, правда, и не лишена некоторых странностей. Ну, в общем, вы сами убедитесь. В этом костюме вы будете выглядеть великолепно.
2: Фрау Дитмар.
1: Вы умеете себя вести в обществе. Я думаю, вы произведете хорошее впечатление.
2: Ах, фрау Дитмар, не слишком-то приятен ваш материнский эгоизм. И все же хорошо, что ваш выбор пал именно на меня. Значит, Йоган Вайс внушает доверие. Парень скромный, на себе на уме. За известные выгоды может и на подлость пойти. Наставник сказал бы, что я работаю неплохо. Ну что ж, посмотрим теперь, что представляют собой друзья фрау Марии Бюхер.
3: Господа, господа, прошу вас к столу. Ева, Пауль и Вильма, пожалуйста, с этой стороны. А вы, Йоган, садитесь здесь, рядом с фрейлен Ангеликой.
2: Благодарю вас.
4: Англичанам после Дюнкерка благоразумнее всего заключить с фюрером мирный договор.
5: Ах, оставьте! Фюрер знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один.
6: А я думаю, что немецкие солдаты скоро пройдут по улицам Лондона. Вильма – наш Риббентроп. А ты, Ева, истинная женщина. Всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, господину бригаденфюреру очень хочется отведать яблочко, когда он видит тебя. Не стала бы отрицать.
4: Браво, Ева!
6: Ева, вы самая обольстительная из валькирий. И хотя я женщина, я понимаю господина бригаденфюрера.
4: Йоган, в какой стране вы хотели бы воевать?
2: Там, где амазонки.
7: А вы, оказывается, остроумны.
2: Вот как? Фройлен Ангелика первая со мной заговорила. Странная она. Лицо, как у куклы. Глаза затуманены, как будто она говорит не то, что думает.
7: Вайс, что же вы замолчали? Вам приятно сидеть рядом со мной?
2: О, фройлен, я в восторге! Что вам можно предложить?
7: Налейте, пожалуйста, вина.
2: Сию минуту.
7: Вы фронтовик?
2: Нет.
7: Ничего, вы им будете. Но учтите, робких и неумелых убивают в первую очередь.
8: Ну, к чему такие мрачные мысли за веселым столом?
7: А мне таких не жалко никогда. Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.
8: Все мы смертны, фройлен. Но души наши бессмертны. И там, наверху, ждет нас Всевышний.
7: Ерунда. Никто нигде нас не ждет.
3: Ангелика, положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек.
7: Хорошо, мама.
8: Благодарю вас.
7: Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних, а у других отняло жизнь. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить.
8: Кому?
7: Всем. Всем. И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.
8: Вы член Союза немецких девушек?
7: Да.
8: Фрау Бюхер, разрешите мне поднять этот бокал за здоровье вашей дочери.
3: Благодарю вас. Благодарю.
7: Вы чересчур любезны.
3: Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести гараж или авторемонтную мастерскую.
8: Да, да. Господа, в наше время, когда все мы должны посвятить себя служению Райху, авторемонтная мастерская мне представляется не просто мелкой лавочкой, а небольшим заведением, способным принести немалую пользу.
2: Покровительство Ангелики может быть мне весьма полезным. Все гости проявляют к ней подчеркнутую почтительность. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивает перед ней. И девушка принимает это как должное. Но как привлечь ее симпатии?
1: Господа, господа, позвольте предложить вам кофе. Ну, давайте, пожалуйста.
5: Сигареты.
8: Готов согласиться, что это замечательный город, если он вам нравится.
7: А он мне не нравится.
8: В таком случае и мне тоже.
7: У вас нет своего мнения?
8: У вас в доме все разделяют ваше мнение.
7: Вы так обо мне думаете?
8: Мне так показалось.
7: Хотите кофе? Пройдемте на кухню, я вам налью.
9: Не правда ли здесь уютно?
8: О, да. Благодарю вас.
9: А вы не считаете, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины?
8: Во всяком случае, вы не из таких.
9: Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках. Вам нравится у нас?
8: Я бы мог сказать, что больше всего здесь нравитесь вы. Но я этого не скажу.
9: Почему?
8: Если бы я вам сказал, что вы здесь милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.
9: А вы довольно прямодушный человек.
8: Я рад, если вы это поняли.
9: Вы полагаете, я способна это оценить?
8: Именно на это я и рассчитывал.
9: Но вы видите меня первый раз.
8: Интуиция.
9: А вдруг вы ошибаетесь?
8: В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, отец у них шофер, только и всего.
9: А вам бы хотелось, чтобы их отец был генералом?
8: Как прикажете, фройлен.
9: Ну хорошо, мы все это еще обсудим. Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмар. Есть некоторые обстоятельства, из-за которых я не смогла бы отказать ей в просьбе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
8: Да, вас любит Фридрих.
9: Теперь не думаю. Но фрау Дитмар я люблю как вторую мать.
8: Извините, фройлен Ангелика, но мне бы не хотелось пользоваться...
9: Молчите. Видите, я даже не знаю вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Сейчас открылась заманчивая возможность. Есть ли у вас друзья?
2: Был у меня друг, Генрих Шварцкопф. Но он сейчас живет в Берлине, у своего дяди, оберштурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа. О, если бы Генрих был бы рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, оберштурмбанфюрер однажды позаботился обо мне. Это по его рекомендации меня взяли в гараж.
9: Так, а он мог бы дать вам снова рекомендацию?
2: Не знаю. Возможно, и дал бы. Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, оберштурмбанфюрер не откажет ему.
9: Ну что ж, хорошо. А сейчас вернемся в столовую. Иначе мы привлечем общее внимание.
2: Да-да, конечно.
10: Ох, вот вы где! Йоган, нам пора. Вы произвели на всех очень хорошее впечатление. Ты знаешь, Ангелика, я ведь с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить, а? Ведь у тебя такие возможности.
9: Я попробую. Если Шварцкопф ему даст хорошую рекомендацию и со стороны гестапо не будет возражений, то полковник Зальц устроит Йогана в службу Абвера.
2: Благодарю вас, фрайлен Ангелика.

Итак, я добровольно сунул голову в пасть гестапо. Малейшая неточность в документах может вызвать допросы, пытки, стать для меня смертельным приговором. Но теперь мне остается только ждать. Терпеливо...

0: Что я знаю об этом вылощенном человеке, сидящем сзади меня, с его редкими, лениво жеванными словами, совиными глазами и почти безгубым лицом? Только то, что сообщил мне центр. Штайнглиц — матерый германский разведчик, один из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генштаба. Но теперь я уже, пожалуй, знаю больше. Штайнглиц для меня сейчас и самая большая опасность, и самая большая надежда. Чтобы благополучно удержаться в моей должности, добиться успеха, нужно не только терпение, не только умение вести хорошо машину. От меня потребуется все, что я знаю и умею.
1: Щит и меч. Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть вторая.

0: Прошу вас, господин майор. Пакет аукцион.
1: Следуй за мной.
0: Я вольер, майор.
2: Господин Штайнглиц, рад вас видеть. Но как же не радоваться, если есть люди, которые не забывают меня?
1: Не надо поясничать, Герберт. Я никогда не забуду ни вас, ни ваших дел с маргарином.
2: О, господин Штайнглиц... К чему вспоминать ошибки молодости? Я давно оставил заботы о грубой материальной пище и пекусь теперь только о пище духовной.
1: За этим я и приехал на вашу кухню. Ну, что нового вы получили?
2: Ах, совсем пустяки, ничего ценного.
1: Да.
2: Почти ничего ценного. Мы уже конфисковали и вывезли имущество всех близлежащих музеев и некоторых частных коллекций. Теперь приток новых поступлений почти иссяк. Кстати, это подтвердит ваш ординарец, который однажды помогал нам вывозить одну коллекцию. Мы на нее возлагали столько надежд, столько...
1: Это мой шофер.
2: Неужели? Он выглядит как ординарец. Господин Вайс, если не ошибаюсь. Мы с вами встречались у фрау Бюхер.
3: Очень рад. У вас роскошное собрание картин, господин Герберт.
2: Что вы, это преувеличение. Пойдемте, господин майор. Для вас у меня все-таки есть кое-что стоящее.
4: Это не та.
2: Вот она. Посмотрите, явный 17 век. Пейзаж а-ля Пуссен. А может быть, и он сам. Мы не смогли установить это с достаточной точностью. Потрясающе. Эти пастушки, алый цвет зари и пруд.
1: Да, недурно.
2: Иди. Тончайшие тона.
3: Какую дребедень пытается подсунуть этот Герберт?
2: Пластичность линий, мягкость красок.
3: Может быть, рискнуть?
2: Картина украсит любой интерьер, придаст ему уют, я бы сказал, интимность.
3: Но понравится ли майору мое знание живописи?
2: Здесь все ласкает взгляд. А посмотрите на эти нежнейшие блики на лилиях и лебедях. Этому цены нет.
3: Господин майор, прошу взглянуть сюда. Вот предмет, достойный вашего внимания.
1: Что ты сказал?
3: Вот картина Жана Этьена Лиотара. 18 век, подлинник.
2: Это? А откуда вы ее взяли?
1: Погодите. Лиотар?
2: Это явная подделка. Это всего лишь копия, почти современная.
3: Это подлинник, господин майор. Прошу вас, господин Герберт, посветите сюда.
2: Ну-ка.
3: Ниже. Вот, пожалуйста. Подлинная подпись Лиотара.
1: Лиотар?
2: Господин майор, это невозможно. Картина предполагается для личной коллекции фельдмаршала, самого фельдмаршала.
3: Жду ваших приказаний, господин майор.
1: В машину.
3: Я вовремя, майор.
2: Господин Штайнец, как же так? Вы меня просто опустошаете. Искусство это...
1: Молчать.
2: Я не могу так. Шедевры мировой живописи нужны, а? Господин майор...
0: Удержаться во что бы то ни стало. Остаться шофером майора Штайнглица, завоевать его доверие. Это сейчас самое важное. Зачем он в Польше? Такой человек не приедет в Лодзь для приобретения ворованных картин.
1: Имя?
3: Рядовой Йоган Вайс, господин майор.
1: Кто твой начальник?
3: Господин майор Аксель Штайнлиц.
1: Пусть так. Послушай, если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.
4: Вскоре Вайс повез майора Штайнглица в загородную резиденцию оберфюрера СС. Майор поехал туда, прихватив с собой картину. Очевидно, шедевр Леотара помог ему получить какое-то важное поручение, потому что майор спустился по ступеням дачи оберфюрера в весьма хорошем настроении.
1: Модлен, крепостная тюрьма.
3: Я волю.
4: Вайс приметил, что все последние дни Штайнглиц вместе с каким-то человеком в штатском усиленно посещал различные места заключения. Из обрывков подслушанных разговоров Йоган понял, что они ищут среди заключенных какого-то офицера польской разведки.
1: Остановил ворот. Ждать здесь.

0: Господин майор Аксель Штайнглиц.
1: Господин майор, разрешите приветствовать вас на территории Модлинской тюрьмы. Я уже давно
2: вас... Оставьте. Приступим к делу.
1: Видите Куртича?
0: Слушаюсь.
1: Пытки ничего не дали. Боюсь, если сегодня мы не заставим его говорить, он долго не протянет. Сюда. Ну, сюда, к столу. Ну, поближе. Да подержите вы его! Господин Курч, присаживайтесь. Можете быть свободным. Курите. Господин Курч, вы были хорошим разведчиком. Вы много сделали для Польши. Похитили в германском военном министерстве немало ценных секретных документов. Нам известно, что в свое время вы даже добыли план нападения наших армий на Польшу.
3: Я ничего не буду. Не będę mówić.
2: Вам и не надо говорить. Нам все отлично известно. Подумайте, чего вы добились? Ваша родина отказалась от вас. Ведь не мы, а ваш польский генеральный штаб не захотел верить добытой вами информации и посадил вас в тюрьму. Мы же хотим освободить вас. Вы должны сообщить нам, с кем вы работали.
3: Я ничего не буду говорить.
2: Ну, послушайте, Куртич, я призываю вас принять единственное возможное для вас решение. Никого из названных вами мы не арестуем. Более того, если вы согласитесь работать на нас, мы выдадим вам заграничный паспорт и поможем вам перебраться через Ла-Манш в Лондон.
3: Не, я сказал уже, что говорить ничего не буду. И никогда не стану предателем.
2: В Лондоне вы освоитесь среди польских эмигрантов, и англичане вас сами забросят сюда, на вашу родину, предавшую вас. А здесь вы можете помочь нам. Мы пошлем вас в отряды польских патриотов. Там вы много сделаете.
3: Я нигде не będę zdrajcą.
1: Господин Куртич, к чему такие слова? Предателей мы не милуем. Поляка, предавшего вас и рассказавшего нам о ваших заслугах, мы уже расстреляли.
3: Я нигде, никогда не буду zdrajcą.
2: Ну, довольно! Здрайца! Не! Ты сволочь! Ты польский бандит! Пригласите ваших специалистов!

0: Я провожу вас, господин майор.
1: Уже светает. Сколько же еще торчать около этой Модлинской крепости?
0: Всего доброго, господин Штенглиц. Если бы он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.
2: Да, расстрел это... это почетно. Всего доброго. Теперь в Лодзь.
3: Я воль, герр майор.
2: Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами?
3: Нет.
2: Что нет?
3: Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером. По его заказу я делал плафоны для специального освещения картин. А когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснить мне достоинство полотен.
2: Эта картина из Пакейт Аукцион оказалась подделкой, пришлось ее выбросить.
3: Виноват, господин майор.
1: То-то ты за нее так схватился и уволок ее оберфюрера СС. Боишься, что Алиатари вспомнит фельдмаршал?
2: Остановите у гостиницы. Сейчас свободен. Через 2 дня здесь, часом раньше. С полным запасом горючего, вещи с собой.
1: Ну что ж, значит, 2 дня свободы. Неплохой подарок майора Акселя Штенглица советскому разведчику Александру Белову.

0: Перед отъездом Вайс купил в роскошном кондитерском магазине «Союз сердец» большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые так любила фрау Дитмар. Затем заехал в контору пакет-аукцион и раздобыл у Герберта дамскую вязаную кофту, тут же заплатив наличными. С этими подарками он отправился к своей квартирной хозяйке.
1: Можно к вам, фрау Дитмар?
2: Ой, Йоган, пожалуйста, я даже не слышала, как вы вошли в дом. Вы знаете, это радио, и притом мой. Ну, проходите, проходите, садитесь поближе. Ну, я думаю, что мой наполеоновский пасьянс получается.
1: Простите, фрау Дитмар, да? Я должен спешить.
2: Что случилось?
1: Уезжаю.
2: И надолго?
1: Да на этот раз, кажется, надолго. Может быть, навсегда.
2: Как навсегда? Нет, нет, это невозможно. Ну что вы, я так искренне привязалась к вам. Нет, ну боже мой, ну боже мой. Опять я одинок. Ну сначала Фридрих, теперь вы покидаете меня. Ну, скажите, ну почему же так вдруг?
1: Не могу знать, фрау Дитмар. Мне приказано собрать вещи и послезавтра утром явиться с ними.
2: Скажите, а нельзя остаться? Но... Ну, простите, впрочем, что я... Йоган, ну ведь вы же стали для меня вторым сыном. И я думаю, что уже теперь наша связь не порвется. Вы будете мне писать, Йоган?
1: О, да, конечно.
2: И надеюсь, не только на Рождество, но и на Пасху.
1: Я обещаю писать вам каждую неделю. Теперь для меня это будет просто необходимо.
2: Ой, Йоган, я вам очень благодарна.
1: Что вы, фрау Дитмар, это я должен всегда благодарить вас. Вы даже не знаете, как вы помогли мне. Фрау Дитмар, если вы не возражаете...
2: Да?
1: Примите... Это от меня.
2: Что? О, это мои любимые пончики. Спасибо, милый.
1: И фрау Дитмар.
2: Да?
1: Прошу, и это.
2: Кофта. Шерстяная?
1: Шерстяная, фрау Дитмар.
2: Вайс, я, простите, я не нахожу слов. Но нет. Нет, я не могу принять от вас этот ценный подарок.
1: Да
2: я
1: не могу. Что вы, фрау Дитмар? Ну, я вас прошу.
2: Да.
1: Позвольте-ка, я вам помогу. Вы примерьте ее только. Ну, не мала ли она? Ну, фрау Дитмар, взгляните-ка, взгляните в зеркало, фрау Дитмар.
2: Ох, какая прелесть. Вы знаете, она просто на меня. Ну, спасибо, спасибо, Йоган.
1: Я очень рад, фрау Дитмар.
2: Йоган, я хотела просить вас оставить мне свою фотографию. На моем столике она будет стоять рядом с фотографией Фридриха.
1: Ах, как жаль.
2: Что?
1: Да ведь я не фотографировался в Лодзе. Ну, ничего, ничего, фрау Дитмар. Я что-нибудь придумаю. А сейчас вы разрешите, мне надо уложить чемодан.
2: Да, но вечерний кофе еще наш.
1: Разумеется.
2: Я вас буду ждать, Йоган.
1: Непременно.
2: Я вас буду ждать.
1: Непременно, фрау Дитмар. Господин майор, все готово.
3: Поехали. Направление Варшава. За 30 километров от города предупреди.

0: Падал мокрый снег. Земля обнажалась на проталинах. В низинах стоял туман. Бесконечно тянулась дорога, изъязвленная воронками от авиабомб. Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, будто не замечая этих указателей, догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил поводы часто сверяться с картой. Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия спящего Штайнглица. Никаких пометок Вайс не делал, полагаясь на свою память.
1: Господин майор, до Варшавы 30 километров.
2: На развилке дорог повернуть направо. Сюда. Прямо. К тем воротам. Хай!
3: Пропуск. Прошу выйти из машины. Документы. Господин майор, пройдите.
4: Прошу вас, господин майор.
3: Господин обер-лейтенант, машина CH-425-40, шофер-солдат Йоган Вайс.
4: Продолжайте осмотр.
3: Поднять сиденье в машине.
4: Гейтер, соединитесь с первым.
3: Открыть есть. Багажник. Капот. Господин обер-лейтенант, осмотр закончен. Все.
5: Господин обер-лейтенант, машину CH-425-40 разрешено пропустить.
4: Открыть ворота.
1: Куда ехать?
3: В гараж налево.

0: Это расположение, загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму, и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были собраны самые совершенные средства охраны. Ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него.
1: Да, здесь сделано все, чтоб намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира. Эсэсовцы и никого больше в военной форме. Чем же они заняты? Что здесь происходит?

0: Прошло много дней. За это время Вайс ни разу не встретился со Штайнглицем. То ли майор забыл о Вайсе, то ли навечно сдал в эту часть. Ни у кого нельзя было выведать. Все здесь держались нелюдимо. Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено. Незримые границы сторожила внутренняя охрана. У каждого пистолет, граната, автомат. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Вайса своим тупым однообразием и вынуждала к томительному бездействию. Ему оставалось целыми днями копаться в моторе и ждать. Терпеливо ждать. Вскоре Вайс заметил, что в двухэтажном флигеле около гаража обитает какая-то особая группа людей. Каждый день в 6 часов утра они появлялись на плацу в трусах и проделывали гимнастические упражнения, а затем скрывались во флигеле до следующего утра. И только в воскресенье они выползали на грязный двор, одетые в разнокалиберные трофейные мундиры европейских армий, и усаживались на старые автомобильные покрышки с таким видом, будто отдыхали после тяжелой работы. Для того, чтобы понять, кто эти люди, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже. Ворота он оставил открытыми.
1: Вот гараж. Вот. Господа, в сущности имеется 4 защитных механизма, маскирующих страх смерти.
2: Русская речь? Уверяю. Кто это?
1: Уверяю вас.

0: что?
1: Она понесла урон в масштабах семьи. Ее отца сшиб грузовик. Он в госпитале.
0: Лафа! Папаша оставил девочку без надзора.
1: Увы, мне это не помогло. Представьте, господа, отвергла в силу моей расовой неполноценности.
0: Ну, беги к шефу, он тебе даст за твои дела звание арийца.
2: Думаю, что шеф в крайне нелюбезных выражениях обещал бы вас повесить, если бы вы ему только попробовали заикнуться об этом.
0: Эх, в России все было по-другому. При Николашке мы были людьми.
2: Слушайте, я бы попросил вас о государе-императоре.
0: Брось, брось. Да не махай кулачишками. Дам похари так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает своего барина.
2: Узнаю.
0: Ждешь, что немцы отдадут тебе усадьбу. Держи карман шире.
1: Тихо, тихо. Господа, вы слишком далеко зашли. Вы не имеете права обсуждать стратегию и тактику Германии в отношении бывшей территории России.
0: А кто накапает?
1: А хоть я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.
0: Сволочь.
1: Именно.
2: А я, господа, первое, что сделаю, закажу солянку и растягай. Ну, такой, знаете.
0: Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. Кончится обучение, и тебя будут кидать с парашютом. Ноги переломишь. Со мной был такой один супчик. Сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить из пистолета.
2: Ну и дурак.
0: А что? Думаешь, буду на себе тащить в советскую больницу?
1: А ты как хирург, ножичком.
2: Что? Что?
0: Будь спокоен. Попаду тебе в напарники, облегчу бесшумно.
1: Если я сам тебя раньше на стропе не вздерну.
0: Что?
2: Ну зачем такие грубости? Весна скоро, пасхальные дни.
1: Ах, пасхальные дни, где мы их праздновать будем?
2: Я надеюсь, уже в российских Рязанях.
0: А, вот и отволокут тебя в ЧК. Будет там тебе Пасха.
2: НКВД. Не надо быть таким отсталым.
0: Вызубрил.
2: А что ж, пришлось? С 20-го года дома не был.
0: Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.
1: Господа, тише. Тише. Там в гараже кто-то.
2: Я посмотрю. Эй, солдат, закурить есть?
3: Вас?
2: Хочешь, дам тебе сигарет?
0: Да иди ты сюда, он ни черта по-русски не понимает, не бойся.
2: Wie viel ist die Uhr,
3: Herr Soldat? Ich habe keine Uhr.
2: А у самого на руке часы, от свинья немецкая. Воображает тоже. Wollen Sie eine Zigarette?
3: Danke, nein.
2: Вот и проливай за них кровь. Сигарету взять брезгает. Good, good, Herr Soldat. Heil Гитлер.
3: Heil.
4: Так вот, какое устроено здесь заведение. Диверсанты мечтают о России.

0: следующее воскресенье Вайс уселся возле гаража, положил себе на колени дощечку, а на нее лист почтовой бумаги. Склонившись, он глубокомысленно водил карандашом, будто писал письмо, порой безразлично поглядывая на людей в иностранных мундирах. На самом деле он усиленно работал, рисовал на тонких листках портреты диверсантов. От этой работы его отвлекла Гертель, девица-ефрейтор, о прелестях которой в прошлый раз так оживленно рассуждали диверсанты.
1: Солдат Йоган Вайс! Йоган Вайс!
2: Я здесь, фройн Гефрейтор.
1: Где вы?

0: Запропастились. Вы уже окончили свой ремонт?
1: На сегодня, да.
0: У меня там сломалась электропечь. Вы справитесь?
1: Постараюсь.
0: Пойдемте ко мне в канцелярию. Кроме того, там лежат для вас письма. Наверное, от девицы.
1: Может быть.
0: Перевод бумаги. Заходи. Вот. Получай. Рад. Ну, читай, читай.
1: От фрау Дитмар. Дорогой Вайс, я несказанно была рада, получив от вас весточку. Все по-прежнему. Отлично. Что? Вчера у меня был обер-ефрейтор Бруно. Он справлялся о вас. Бруно. Значит, Бруно в Лодзе.
0: Ты что расцвел? Это фрау приятные воспоминания.
1: Да, моя квартирная хозяйка.
0: Ты в нее был влюблен?
1: Насколько позволяли обстоятельства.
0: Понятно. Хочешь выпить?
1: Нет, мне нельзя. Мой шеф очень строг. Так, ну, а где печь?
0: Вон она. А кто твой шеф?
1: Здесь у каждого свой шеф. Кроме вас, фрейлин.
0: Ты женат?
1: Помолвлен.
0: И, конечно, своей невесте ты так же верен, как и Райху.
1: Каждый солдат должен верить в свою невесту так же, как в Райх.
0: О, это опасно. Если твоя невеста не во вспомогательных частях, то все равно, как и все молодые женщины, призваны и отбывают сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина после работы идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью своих начальников тыловиков, рано или поздно она все равно сделает то же самое, как и все другие.
1: Она не такая.
0: Я тоже была не такая. Ну, что там с моей печью?
1: Перегорели контакты. Вот, все в порядке. А вы из деревни?
0: Да.
1: Я тоже раньше долго жил в деревне.
0: А в тебе что-то есть от наших парней.
1: У вас своя ферма?
0: Нет, мы работали с отцом у господина Рейхсфюрера Гиммлера. У него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель индеек. Слушай, Йоган...
1: У него большие доходы?
0: Он один из богатейших людей в империи. Ферма это так, для удовольствия.
1: Ну, и вам, наверное, там хорошо платили?
0: Неплохо. Я вступила в национал-социалистическую партию еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. И надеюсь, что здесь, в генерал-губернаторстве, мне дадут землю. И тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.
1: Фройлен Ефрейтор.
0: Зови меня Гертель.
1: Фройлен Гертель, а если начнется война с Россией...
0: Нет, я бы хотела все-таки получить свой кусок земли не там, а здесь.
1: Почему?
0: В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. А так, как? Угостить шнапсом? Если ты стесняешься, можно пойти ко мне...
1: Как-нибудь в другой раз...
0: Ах, ты не находишь, что у меня красивые и полные ноги? Как настоящий фрау. Так мне многие говорят.
2: Ну-ка, посмотри.
0: А когда я работала на ферме, были как палки сухие, ровные снизу доверху.
3: Да, здесь неплохо кормят.
0: Ты не смущайся. Я знала таких парней, как ты. Что они не уверены в себе. Говорят, это от сильных нервных переживаний.
3: Нет, что касается меня, то я не замечал за собой ничего такого.
0: А это потому, что тебе не приходилось быть агентом.
3: Ну, не всем же быть исключительными храбрецами.
0: Да, ты не храбрец. Послушай, Вайс, я давно наблюдаю за тобой. Ты мне внушил доверие. И вот что я хотела тебе сказать. Ты не окажешь мне любезность?
3: Пожалуйста, фролин.
0: Отца шиб грузовик, зазевался раздява. Сейчас он в санчасти, здесь же. Мне бы очень не хотелось, чтобы он потерял свою должность. Так не согласишься ли ты временно исполнять его обязанности?
3: А что я должен делать?
0: Немного. Подметать двор, посыпать песком дорожки, белить тумбочки. Это на обочинах.
3: Но мне не разрешено передвигаться по всей территории, фролин.
0: О, ерунда. Я тебе раздобуду пропуск. Кстати, ты шофер. И с пропуском будешь заодно ездить и за песком к карьеру. Но это все-таки интереснее, чем сидеть здесь целый день. Ну, соглашайся. Я сумею тебя отблагодарить.
3: Ну, что ж, фролин Гертель, пожалуйста, я согласен.
0: Ну и молодец. А шнапс будет за мной.
4: Вайс почувствовал себя человеком, в руки которого попал клад. Иметь пропуск. Выезжать за территорию. И в первую же поездку за песком он выбрал по дороге место для тайника. Телеграфный столб с номерным знаком 74/2012. Там он закопал шифровку и несколько портретов диверсантов. А затем тайнописью сообщил об этом в записке для Бруно, которую вложил в конверт с письмом к фрау Дитмар. Так он наладил связь. Это было счастье. И все же Вайс допустил оплошность. Это произошло вечером, когда он, сидя в гараже, подправлял утренний набросок.
5: Встать! Бумагу! Ты кто?
6: Йоган Вайс, шофер господина майора Акселя Штайнбица.
5: Кто здесь нарисован?
6: Не могу знать.
5: Кто? Почему рисуешь?
6: Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. Я был бы очень счастлив показать вам свои рисунки.
5: Возьми.
7: Что делать? Я знаю этого человека. Его машину уже дважды перекрашивали, и после каждого выезда на ней меняли номер. Такой человек этого разговора не забудет. Как же быть? Бежать от опасности? Или броситься ей навстречу? Навстречу. Навстречу. На встрече с этим человеком я должен показать ему десяток. Нет, два десятка портретов. Фюреров всех мастей.
4: Вайс положил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фельдмаршалов, генералов и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого. Но нужно было торопиться, оставалось 3 часа до отбоя.
7: Ну что ж, для вас, господа имперские высшие деятели, вполне подойдет условная символическая манера. Ведь важен не портрет, а его идея. Господин рейхсканцлер, извините, но мне придется лишь наметить вашу шевелюру. Да и ордена придется опустить. Задрапируем ваш тос в римскую тогу. Ведь вы же так стремитесь подражать повадкам древних императоров. Достаточно. Вот еще господин Гиммлер, любитель индюшек. Вам придется обойтись без пенсне. Так будут более впечатлять ваши глаза-буравчики. Хорошо. Теперь нужно нарисовать кого-то из лагеря. Только здесь без символической манеры. Это будет подозрительно. Кого же взять? О, фройлен Ефрейтор. Вас, фрау Гертель, я нарисую с той же тщательностью, с какой рисовал и это диверсантское отребье. Надо торопиться.
4: Закончив рисунки, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на своей койке, предварительно припорошив каждый лист пылью. До самого отбоя он больше не появлялся в общежитии. Когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, он убедился, что пыли на них не было. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, господин в штатском не оставил без внимания встречу с художником. Ночью Вайс не мог заснуть.

0: На другой день его вызвали в штабной флигель, и там впервые за много дней он увидел своего хозяина, майора Штайнглица. Вайсу приказали показать рисунки.
1: Господа, я прошу вас внимательно ознакомиться с творчеством этого художника. Пригласите солдата.
2: Есть. Йохан Вайс, входите. Хайль Гитлер.
1: Хайль, ты принес свои работы? Давай их. Рейхсканцлер? Так. Рейхсфюрер?
3: Хорошо. Хорошо, я и не знал за тобой таких талантов.
1: А это кто?
2: Фройлен Ефрейтор.
3: Как бездарно. А фигура? Ты преувеличил ее прелесть?
2: Вы несправедливы, господа. Я очень старался. По-моему, мне очень удались ноги фройлен.
4: Ноги? Ноги этой кокотки в мундире.
3: Господа, не будем обижать юного художника. Он, несомненно, старался. И потом он вообще кое-что смыслит в живописи. Однажды на складе Пакет Аукцион он быстро сумел среди хлама отыскать подлинный шедевр кисти Леотара.
4: О, неплохо.
5: Господа, а что, если мы ему поручим написать портрет генерала фон Браухича?
3: Да, это идея. Если Вайс постарается, у него может получиться.
4: Конечно. Учитывая, что Браухич, возможно, посетит наше расположение и в самые ближайшие дни, мы могли бы приятно обрадовать генерала.
1: Тем более, что некоторым из нас предстоит передвижение вместе с ним в места, не столь отдаленные от генерал-губернаторства. Ну как? Сможешь?
2: Я постараюсь. Только, господа, на каком фоне изобразить генерала? Может быть, руины поверженной Варшавы?
5: Нет. Пожалуй, лучше бы Московский Кремль.
1: Оставьте. Если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, это может вызвать ревнивое недовольство. Вы забываете, что все мы, в том числе генерал Браухич, солдаты фюрера.
5: Да, вы правы.
2: Тогда разрешите, господа, изобразить генерала на нейтральном фоне, только знамена и оружие.
4: Вот, это другое дело.
2: Мне понадобятся различные материалы. Холст получше, краски, кисти, здесь этого ничего нет.
3: За всем необходимым ты поедешь в Варшаву. Деньги под расписку получишь в канцелярии.
1: Да, и сделать это нужно побыстрее. Иди, я отдам приказание.
0: Все складывалось удачно. Ведь ровно через 3 дня у Вайса была назначена в Варшаве встреча со связным. Чтобы оттянуть время, он занялся набросками к будущему портрету. А через 3 дня...
6: Пропуск! Документы!
2: Битте, герр Обергефрейтер.
1: Варшаву? Почему на велосипеде?
2: Здесь близко, всего 30 километров.
1: Мы отвезем тебя на мотоцикле.
2: Это совершенно лишнее, господин Обергефрейтер. Мы должны беречь горючее, предназначенное для военных целей.
1: Тоже мне экономия.
2: А как вы думаете? Вам никто не простит, если вы будете расточительно расходовать средства обеспечения дальнейших походов вермахта.
1: Ладно, поезжай. Не забудь, в 22:00 ты должен быть на месте.
2: Яволь! Герр Обергефрейтер.

0: 30 километров, 30 километров. Тридцать километров. Для меня это те несколько шагов, которые проходит узник от ворот тюрьмы до встречи с родным человеком. 30 километров.
1: Вот и Варшава. Трагические развалины, груды камней, дома, расколотые бомбами. Вайс шел по тропинке среди остроконечных останков стен и вдруг увидел знакомую хилую фигуру, ироническую гримасу на худом лице. Вайс не мог совладать с собой.
0: Бруно.
2: Ну?
0: Бруно.
2: Тише, тише. Без эмоций. Иди вперед. По этой тропинке все время среди развалин.
0: Я очень рад.
2: У нас там тоже начались эмоции, когда связь с тобой прекратилась. Ты несколько разбрасывался, но в общем ничего. Действовал грамотно. Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились? Талант.
0: Бруно,
2: иди впереди и не останавливайся. Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь слушать меня. Война. Вот-вот. Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом трудном для тебя. Начнется война, не рыпаться. Выдержка. Связь с тобой в первые дни войны будет прервана. Да, брат, перемучайся, как хочешь, но чтобы ничего, кроме преданности Рейху. Понял? Ничего. Только вживаться. Что бы там ни было, вживаться. Во имя жизни людей. Во имя нашей победы. Родители твои здоровы. Был у них, живут хорошо. Думают о тебе и любят. И последнее. На связь с тобой будет направлен другой товарищ. Ну вот. А теперь поменяемся местами. Говори коротко, слушаю.
0: Подготовка диверсантов идет полным ходом. В ближайшие дни ожидается приезд Браухича. Ему, очевидно, поручено командовать крупной группировкой, предназначенной для нападения на Советский Союз.
2: Ясно.
0: Бруно, война...
2: Все?
0: Все.
2: Все. Sure.

тропинка вывела двух солдат на площадь. Здесь они разошлись. Один ушел налево, другой направо. И Вайс не мог себе позволить даже оглянуться на прощание.

0: Вот и начинаются испытания, которые потребуют от меня всего, на что я способен. Изворачиваться, улыбаться, делать вид, будто ты не испытываешь мук, и у тебя нет никакой потребности сейчас, сию минуту действовать, отомстить за свой народ. Нервы. Эмоции. Спокойно, Белов. Да. Только спокойно. Солдат Йоган Вайс.
1: Портрет фон Браухича Вайс написал. Но картину не смогли вручить генералу. Ночью подразделения подняли по тревоге. Вместе с майором Штайнглицем Вайс выехал к восточной границе. Была июньская ночь 1941 года.
2: Ну, погодка. Чертов туман.
3: День будет хорошим, господин майор.
2: Не гони, асфальт мокрый.
1: А в это время на 44-м километре...
4: Закурить не найдется?
5: Найдется. Хотя... Тому, кто бродит ночью по дорогам, неплохо бы иметь свои сигареты. На, закуривай.
4: Хорошо. Между прочим, вы совершенно правы, господин Ефрейтор. Дурацкая привычка часто курить когда-нибудь меня разорит в конец. Но не могу ничего с собой поделать. Да. Мы патрулируем шоссе. Всю ночь. Сигареты – это единственное, что помогает мне не уснуть.
5: Понятно. Я вот тоже развлекаюсь. Сидеть всю ночь с наушниками и слушать пустоту осточертеет.
4: Это верно. Да. А я уже давно услышал ваш приемник. Где это, я думаю, веселяться? А потом разглядел ваш автофургон. Что? Войти можно?
5: Входи.
4: Это что, Телефункин?
5: Ага, собственность нашего шофера.
4: А он где?
5: Пошел прогуляться.
4: Найдите что-нибудь повеселее.
5: А?
1: Оглушил радиста, выбросил его из кузова и сел за руль. Через некоторое время он остановил машину в глухом месте и включил передатчик.
6: Внимание! Всем радиостанциям Советского Союза! 22 июня войска фашистской Германии нападут на СССР. Повторяю, войска фашистской Германии нападут на СССР 22 июня. 22 июня. 22 июня. 22 июня. 20 июня.
2: Зажги фары. Темно, как в туннеле.
3: Господин майор, там впереди какие-то офицеры с оружием в руках и разбитая машина.
2: В чем дело, господа? Ваши документы.
7: Вот они. Возьмите нас в машину. Скорее, он может уйти.
2: Что случилось?
7: Несколько часов назад в этом районе заработала неизвестная радиостанция. Она открытым текстом передала на русском языке, что войска Райха собираются начать наступление на большевистскую Россию 22 июня.
8: Господин майор, нас послали на машине запеленговать радиостанцию. Мы обнаружили, что передача шла из грузовика, который мчится сейчас по шоссе вот в том направлении.
7: Это наш грузовик с полковой рацией.
8: Мы бросились в погоню, но наш автомобиль врезался в дерево.
2: Садитесь. Быстро. Вайс, гони.
7: Очевидно, в грузовик забрался какой-то солдат-предатель, не из нашей части.
8: Он не мог далеко уйти.
2: Скорость. Прибавь скорость.
8: Ты можешь, наконец, прибавить скорость?
2: Приказываю выжать все возможное. Быстрее, солдат Вайс!

0: Сейчас я устрою аварию на повороте. Надо врезать машину в каменные столбики ограждения. Хотя бы смять крыло, и уже можно будет остановиться. Пусть грузовик преодолеет подъем, тогда он успеет уйти.
1: Что такое?
2: О, это наш бронетранспортер. Отлично! От него уж предатель не уйдет.
1: Смотрите! Смотрите, грузовик падает на курс!

0: 自。
1: Вон он! Он рухнул во враг. В кустарнике, вверх колесами.
2: Господа, нужно немедленно сообщить о происшедшем. На бронетранспортере есть рация?
1: Да, господин майор.
2: Я займусь этим. А вы быстрее вниз. Надо извлечь эту скотину из грузовика живым или мертвым.
1: Есть. Слушаю, господин майор.
2: Ефрейтор, рация в действии?
3: Да, господин майор.
2: Вызывайте Фихте.
3: Есть. Что передавать, господин майор?
2: Капитану фон Дитриху. Вблизи... Какой это километр?
3: 44-й.
2: Вблизи 44-го километра... На повороте произошла авария. Требуется немедленно ваше присутствие. Майор Штайнглиц.
1: Господин майор!
2: Да?
1: Господин майор, в кабине солдат. Его прижало рулем, вытащить невозможно. Заклинило дверцы кабины.
2: Проклятие! Что за день невезений? Придумайте что-нибудь. Нельзя терять времени, быть может, он еще жив.
4: Господин майор, грузовик можно перевернуть. Спустим во враг бронетранспортер.
1: Ерунда! При такой крутизне спуска это самоубийство.
4: Разрешите, господин майор, я сделаю это.
2: Хорошо. В кабину, Вайс.

0: Жив ли он? Жив ли этот человек? Тормоза, тормоза! Только бы не кувырнуться! Зачем я вызвался? Я же не имею права на гибель, дурак! Ничего, ничего! Я заставлю эту махину сползти на дно оврага. Заставлю!
1: Стоп, стоп! Хорошо, давай трос! Теперь подливай! Иди сюда, помоги мне.
0: Кто же это, а? Он, кажется, мертв. Как его прижало, а?
1: Зайди с той стороны. Осторожнее. Так. Ну, поднимай.
0: Держи за плечи, за плечи.
1: Ты что, ну возьмем вместе.
2: Ну, куда, на траву?
0: Кто же это, кто? Бруно.

0: Господин майор, прибыл капитан фон Дитрих.
1: Капитан фон Дитрих, прошу вас сюда.
2: Зажечь фары врача, санитара, быстро.
3: Есть. Когда это произошло, господин майор?
1: С полчаса назад.
3: Доктор.
2: Да?
3: Поторопитесь.
2: Слушаюсь.
3: Раненого нужно обследовать немедленно.
0: Слушаюсь.
3: Да разрежьте же ему мундир.
4: Господин капитан, этот человек умирает. Я полагаю, что не следует его приводить в сознание. Ничего, кроме мучений, это ему не принесет.
3: Он должен заговорить, понимаете? Я вам очень советую, герр доктор, не терять времени.
0: Одну минуту. Сейчас я сделаю укол.
3: Он должен заговорить. Использованную ампулу дайте сюда.
0: Не понял.
3: Ампулу, говорю, дайте сюда.
0: А, пожалуйста.
3: Вы позволите, надеюсь, потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько вы были добросовестны?
0: Как? А, да, конечно.
3: О.
0: Он не приходит в себя, господин капитан.
3: Еще укол.
0: Слушаюсь. Вот.
3: Так. Хорошо. Открыл глаза. Вот и отлично. Майор Штанглиц, прошу лишний ход.
1: Господа офицеры, прошу. Ефрейтор, солдат Вайс, марш, марш!
3: Доктор!
0: Да.
3: Вы останьтесь.
0: Да, хорошо.
3: Дайте мне что-нибудь подстелить, здесь сыровато. Ну.
1: Пожалуйста, так. Вот мою шинель, господин капитан.
3: Благодарю.
5: Ну-с, дорогой, быстро. Чье задание? И кратко содержание передать. Потом доктор сделает вам укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста.
0: Господин майор!
1: Вайс!
3: Куда? Я же сказал лишних вон назад!
6: Давай, давай, поднимайся наверх в свою машину.
7: Эй, ребята! Возьмите его и попридержите там!

0: Солдаты из охраны привели Вайса на шоссе и заставили сесть в кабину. Йоган весь напрягся. Ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху. Казалось, в самые уши лезет отвратительный голос Дитриха.
1: Покрутите ему ногу. Ну, какую же вы ногу крутите, доктор? Я же сказал вам, поломанную. Еще укол. Еще.
2: Черт возьми!
0: И вдруг все смолкло.

0: Поедешь со мной, Оскар?
1: Да, пожалуй.
0: Поезжай, Вайс.
1: Я же его так логично убеждал.
0: Будешь докладывать?
1: Нет.
0: А если доложит командование части?
1: На всякий случай у меня есть версия. Пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию. Что может быть проще?
0: Зачем так?
1: А затем, что если сообщить правду, то армейским тупицам не избежать крупных неприятностей.
0: Ну и черт с ними, пусть отвечают за ратозейство. Тебе-то ведь ясно, что это советский разведчик.
1: Да, но у меня нет доказательств. Да и к чему они? Ничего от этого не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить наступление на минуту.
0: А все же, почему ты так хочешь это скрыть?
1: Я дорожу честью Абвера. У нас в отделе контрразведки никогда не было промахов в работе. У нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.
0: Оскар, можешь быть спокоен. Я тебя понял.
1: Как утверждают философы, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится всегда и при всех обстоятельствах быть красивым. Эй, ты, солдат, а что ты скажешь об аварии?
2: Хватил шнапса, ошалел.
1: Бывает.
2: Господин капитан, вы добрый человек. Вы так старались спасти ему жизнь.
3: Да, именно эти слова произнес Йоган. И это было самое трудное, что до сих пор выпадало ему в жизни. Вайс автоматически вел машину.
4: Сейчас я обернусь и пристрелю их. Потом приеду в подразделение и снова буду стрелять. Стрелять. Только стрелять. Это единственное, что я теперь в состоянии сделать.
5: Что бы ни было, вживаться. Вживаться во имя победы и жизни людей, вживаться.
4: Бруно, Бруно, конечно, ты не простил бы мне этого. Нет. Нет, Бруно. Александр Белов будет работать. Будет работать.

И снова Варшава. Теперь это тыловой город. На востоке от него, на советской земле, полыхала война.

0: Восточном фронте шли бои. Свой невидимый бой продолжал и советский разведчик Александр Белов. Поздней осенью из Берлина в Варшаву прибыл некий господин Ландсдорф. Он был в штатском, но Штайнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах. Состоялась короткая беседа, и в конце ее Штайнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Ландсдорфа. Выполнить это почетное поручение сперва показалось Вайсу затруднительным. Он не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего, и тщательно обдумав свое поведение, Йоган приступил к выполнению новых обязанностей.
1: Ванна готова, господин Ландсдорф.
2: Да, хорошо.
1: Прошу вас сюда. Разрешите, я помогу вам. Ваш халат. Вот, пожалуйста.
2: Хорошо. Отлично. Фу. Ты свободен. Когда понадобишься, я кликну тебя.
1: Есть. Разрешите, я приготовлю постель.
2: Ступай.

0: Пока Лансдорф с мечтательной улыбкой плескался в ванне, Вайс успела смотреть в соседней комнате чемодан и ознакомиться с содержанием записной книжки гостя. Из нее он узнал, что господин Лансдорф намерен заняться сетью разведывательно-диверсионных школ.
1: Вы меня звали, господин Лансдорф?
2: Да, я хочу встать и перейти в постель.
1: Прошу вас. Вот. Простыня.
2: Хорошо. Мои туфли.
1: Пожалуйста. Пойдемте. Позвольте, я включу колорифер.
2: Да.
1: Ваша сигара?
2: Отлично.
1: Доброй ночи, господин Лансдорф.
2: Погоди. Тут нога у меня. Не можешь ли ты мне помассировать ногу, эфрейтор?
1: С удовольствием.
2: Так. Так, хорошо. Хорошо. Еще древние римляне прибегали к массажу. Полководцы накануне сражений, а патриции перед важными выступлениями в Сенате. За что ты получил медаль?
1: Увы, только за храбрость.
2: Это непременное качество солдат-фюрера. Почему ты говоришь «увы»? Что у тебя в голове?
1: Господин генерал.
2: Я не генерал.
1: Мне кажется, майор Штайнглиц и капитан Дитрих сегодня не совсем точно поняли вас.
2: Говори, я слушаю.
1: Вы дали им понять, что в диверсионных школах нужен самый строгий отсев. Это даст возможность впоследствии упрекнуть службы гестапо в том, что они рекомендуют нам непригодных для диверсии людей.
2: Что же из этого следует?
1: И все-таки нужно, чтобы непригодный материал в известном количестве попадал в школы. Ведь если нам некого станет браковать, то ответственность за возможные провалы будет ложиться на службу Абвера.
2: Ты мошенник. Где ты этому научился?
1: У моего шефа, Крайсляйтера Функа. Он применял этот метод в своем немецко-балтийском объединении. Принимал туда всех желающих, а потом накануне репатриации составил огромный список тех, кто не заслуживал доверия. Берлин высоко оценил его усердие. И, кроме того, указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге.
2: Откуда ты об этом знаешь?
1: Я пользовался доверием господина Функа.
2: Почему?
1: Хотя бы потому, что вы первый от меня это слышите. И последний. Функ ценил мою способность забывать то, чего не следует помнить.
2: Ты, оказывается, не дурак.
1: Просто мне кажется, что вы большой человек, и хотел обратить на себя ваше внимание, почувствовал вашу благосклонность и решился. И... Господин Лансдорф, я немного знаю русский язык. Научился, когда работал у русского эмигранта в Латвии. Правда, я не могу разговаривать так, как русские люди, но я все понимаю.
2: Тебя надо немного подучить и послать в Россию, в тыл. Ты же храбрец.
1: Благодарю вас, господин Лансдорф. Правда, мне может помешать моя внешность. В Риге любой латыш сразу узнавал во мне немца, а русские тем более. Но это ничего не значит. Я готов отдать жизнь за фюрера. И можете мне верить, если придется погибнуть, погибну как истинный немец.
2: А ну-ка, повернись в профиль. А теперь в три четверти. Еще немного. Да, ты прав. Ты типичный немец. Но у тебя длинный язык. А из-за длинного языка может пострадать шея. Я подумаю о тебе.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читает Юлия Борисова.
2: Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза». Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе, и очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «Вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти. Я... Простите, не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете? Да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.
3: «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет?» «Как сказать?»

0: вы хотите? Прошептал он наконец и с усилием перевел дух.
1: Так тому и быть. Гаврила Ардальонович, властно и как бы торжественно обратилась она к нему, вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда.
2: Настасья Филипповна,
0: дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович.
2: Настасья Филипповна, убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал.
0: Все зашевелились и затревожились.
1: «Что вы, господа!» – продолжала она, как бы с удивлением, вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
2: «Но вспомните, Настасья Филипповна!» – запинаясь, пробормотал Тоцкий. «Вы дали обещание, вполне добровольное, могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так кончить дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...
1: Не понимаю вас, Афанасий Иванович, вы действительно совсем сбиваетесь. Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?
0: Но князь, почему тут князь и что такое, наконец, князь? Пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
1: А князь для меня то, что я в него впервого во всю мою жизнь как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил. И я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила, проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. Это, конечно, так тому следовало, но князь в этом деле... До 75 тысяч добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа.
0: Сказав это, она вдруг встала, как бы желая уйти.
1: Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!
0: Послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика.
1: «А-а-а! Вот и развязка! Наконец-то! 11:30!» – вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться!»

0: это развязка. Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь.
1: «Рогожин и 100 000. Сомнения нет», – пробормотал про себя Птицын.
0: Вошла горничная Катя, сильно испуганная. «Там бог знает что, Настасья Филипповна. Человек 10 ввалились, и все хмельные-с. Сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете».
2: «Правда, Катя, впусти их всех тотчас же».
0: «Неужто? Всех-с, Настасья Филипповна, совсем ведь безобразные. Страсть!
2: Всех! Всех пусти, Катя, не бойся, всех до одного, а то и без тебя войдут».
0: Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром. Даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, вершка 3 в высоту и вершка 4 в длину, крепкая и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и 2 раза накрест бечевкой. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний. Кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкою, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки.
2: «Что это такое?» спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет.
1: 100 000, ответил тот почти шепотом.
2: «А, сдержал-таки слово! Каков! Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вот там на диване можно. Вот еще диван. Вот там 2 кресла.
1: Что они, не хотят, что ли?»
0: Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться, а другие, чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя. «Вишь!» На генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особого любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него, в чрезвычайном удивлении, как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал.
2: «Это, господа, 100 000!» сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке! Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 000, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужто эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка.
0: «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему.
2: «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то! Что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела? Да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела. Так ведь это все дурь меня доехала. Вот, перед вами же пришел, да и положил 100 000 на стол после 5 лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят. Меня ждут 100 000!»

0: Анечка, я вижу, и ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую! А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела в последний раз посмотреть. Да чего же ты сам можешь дойти? Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит? Чуть ли не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то, ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты все-таки свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь?
1: Да ползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения.
0: И добро бы ты с голоду умирал. А то ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом.
2: Потому что ведь ты меня ненавидишь. Я это знаю.
0: Нет, уж лучше на улицу, где мне и следует быть, или разгуляться с Рогожином, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
1: Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
3: Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» – спросила она.
1: «Правда?» – прошептал князь.
3: «Возьмете как есть, без ничего?»
1: «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот», – пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
3: Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать, Настасьи Филипповны.
2: «Вот еще нашелся, а ведь впрямь от доброго сердца. Я его знаю, благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того.
0: Кем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя?
3: За князя-то.
1: Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, сказал князь.
3: Это я-то честная?
1: Вы.
2: Но это... там, из романов. Это князь-голубчик старой бредни. А нынче свет-то поумнел, и все это вздор.
0: Да и куда тебе жениться-то? За тобой и за самим еще няньку нужно.
3: Князь встал и дрожащим робким голосом
1: но в то же время с видом глубоко убежденного человека произнес: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел. Вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничего, а вы страдали, и из такого ада чистое вышли. А это много.
3: К чему же вы стыдитесь? Да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка.
1: Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна».
3: При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления.
1: «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо».
3: Князь действительно вынул из кармана письмо. «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание.
4: «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» – спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать».
3: Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо.
5: «Да что такое, что такое?» – спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
3: Все устремили взгляды на птицу, начитавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок.
4: «Верное дело», – объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете, безо всяких хлопот, по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки, чрезвычайно большой капитал».
5: «Быть не может», – воскликнул генерал, точно выстрелил.
4: «Ай да последний вроде, князь Мышкин», – завопил Фердыщенко. «Ура!» Пьяным голоском прохрипел Лебедев. «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки! Фантасмагория, да и только!» Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас же ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему.
3: «Значит, в самом деле княгиня?» —
4: прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась.
3: «Развязка неожиданная. Я не так ожидала».
5: «Да что вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Подите сюда! Я замуж выхожу, слышали? За князя! У него 1,5 миллиона! Он князь Мышкин и меня берет!»
3: «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим.
4: «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А вот и вино несут.
3: Поздравьте же, господа!»
5: «Ура!» — крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину. В том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку.
6: «Князь, голубчик, опомнись!» —
4: с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила это и захохотала.
3: «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня. Слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женою везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона? Да еще князь! Да еще, говорят, идиот в придачу. Чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин. Убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя».
4: Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди.
3: «Отступись!» – прокричал он князю.
4: Кругом засмеялись.
3: «Это для тебя отступиться-то!» – торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился! И я беру, сейчас беру, сию минуту все отдам. Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.
4: «Слышишь, князь?» — обратилась к нему Настасья Филипповна.
3: «Вот как твою невесту мужик торгует!»
4: «Он пьян», — сказал князь.
1: Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь. Не попрекну. Ну, смотри. За всю жизнь не ручайся. Настасья Филипповна, сказал князь тихо и как бы с состраданием. Я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал». Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали... На то немногие способны. Это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке. И лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна. Но, может быть, вы уж до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал. «Идиота знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура!» Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его.
7: «Вот так добрый человек!» – провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна.
8: «Человек образованный, но погибший!» – вполголоса прошептал генерал.
1: Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.
9: «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор, проговорила Настасья Филипповна. Меня все торговали, а замуж еще никто не сватал из порядочных людей.
7: Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?
6: В Екатерингов. Отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он словно отупел, точно от ужасного удара по голове.
7: «Да что ты! Что ты, матушка! Подлинно припадки находят!
4: ума, что ли, сошла? Вскинулась испуганная Дарья Алексеевна. А ты впрямь думала? Хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. Это кого-то младенца сгубить. Да это Афанасий Иванович в ту ж пору. Это он младенцев любит. Едем, Рогожин, готовь свою пачку. Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя тысячи не пойду, может быть. Ты думал, как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется. Врешь! Я сама бесстыдница. Я тотского наложницей была. Князь, тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что? Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься? Да я-то буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь. Настасья Филипповна была как бы в выступлении. Неужели? Простонал князь, ломая руки. А ты думал, нет? Ты меня совершенством давеча называл? Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну, какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до ста-то не дошел, Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. Рогожин готов?
10: Готово! Не подходи! Готово!
4: Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками! Настасья Филипповна схватила в руки пачку. Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевский за 3 целковых?
10: Доползет.
4: Ну так слушай, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые 3 месяца мучил. Теперь мой черед. Видишь эту пачку? В ней 100 тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели, как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь, твоя, все 100 тысяч твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 тысяч, подумай, долго ли выхватить? А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу. Прочь, все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои деньги, Рогожин, твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь, что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь.
10: Настасья Филипповна, руки не поднимаются.
4: отвечал ошеломленный Фердыщенко.
10: «Эх!» — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и, чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились.
4: «С ума сошла! С ума сошла!» — кричали кругом.
10: «Не связать ли нам ее?» — шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла, ведь сошла! Сошла!»
4: «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», — прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
10: «Сумасшедшая? Ведь сумасшедшая!» — приставал генерал к Тоцкому.
8: «Я вам говорил, что колоритная женщина», — пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
10: «Но ведь, однако ж, 100 000! Господи! Господи!» — раздавалось кругом.
4: Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала.
11: «Матушка, королевна всемогущая!» —
4: вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину.
11: 100 000! 100 000! Сам видел! При мне упаковывали! Матушка, милостивая, повели мне в камин! Весь влезу! Всю голову седую в огонь вложу! Больная жена без ног! 13 человек детей! Все сироты! Отца схоронил на прошлой неделе! Голодный сидит! Настасья Филипповна!»
4: И, провопив, он пополз было в камин.
10: «Прочь!» — закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Расступись все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай! Твое счастье!»
4: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию не был приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в 3 шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшейся пачки. Но, казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой. Не хочет идти.
10: «Эй! Сгорят! Тебя же застыдят!» — кричала ему Настасья Филипповна. «Ведь после повесишься! Я не шучу!»
4: Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один уголок нижней головешки. Наконец, тонкий длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули.
11: «Матушка!» —
4: все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд.
5: Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на седьмом небе. «Вот это королева!» — повторял он поминутно, обращаясь кругом, кому не попало. «Вот это по-нашему!» — вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. «Я зубами выхвачу за одну только 1000!» — предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» Проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит!» Вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» Кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!» Заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном иступлении, дергая его за рукав. «Полезай, фанфаронишка, сгорят! Проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и 2 шагов, зашатался и грохнулся о пол. «Обморок!» – закричали кругом. «Матушка, сгорят!» – вопил Лебедев. «Даром сгорят!» – ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» – крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку. Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.
12: «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы!» — с умилением выговорил Лебедев.
13: «Все его! Вся пачка его! Слышите, господа?» — провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел-таки! Выдержал! Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег! Ничего, очнется! А то бы зарезал, пожалуй!» «Вот уж и приходит в себя! Генерал Иван Петрович! Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение, ну так чего бы там ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш!»
12: «Прощай, князь, в первый раз человека видела».
13: «Прощайте, Афанасий Иванович!» Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.
12: «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!» — спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у нее руки. «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня. А меня не поминайте лихом!»
5: Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на 4 тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она! Как отец, говорю!»
13: Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз.
14: У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками.
15: Вы слушали страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читала Юлия Борисова.
16: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
17: Приглашаем вас послушать рассказ Виктора Астафьева «Блажь». Читает Вячеслав Шалевич.
18: Как и всякий разбродно и пестро читающий человек, с детства жил я двойной жизнью – земной и книжной. В земной – голодуха, очереди, смех и горе среди затурканных и замороченных людей, обретающихся по баракам. В книжной – жизни – дворцы, мушкетеры, прерии, пиратские корабли, человеки-невидимки, разбойники, бесстрашные рыцари и, конечно, благородные дамы, из которых нарисуется одна принцесса. Такая ли распрекрасная, такая ли умная, пылкая и преданная, что образ непобедимый ее на всю жизнь затаится на задворках памяти, сохраняется там в целости, в сохранности, не старея, не дурнея, не портясь. Этакая нетленная мумия памяти. Был и у меня секретный клад. И суждено было моему книжному прообразу, пышно выражаясь, притвориться в наглядный образ. Смотрел я однажды какой-то журнал и наткнулся на рассказ о борцах французского сопротивления, среди которых было много русских эмигрантов и их детей, воспитанных в любви к своей далекой родине. Большая часть отважных людей сложила головы в неравной и страшной борьбе. Среди них и княгиня Оболенская. Достославная или звучная русская фамилия, или какие высшие силы заставили мое сердце дрогнуть, и мне захотелось взглянуть на портрет княгини Оболенской. Я нашел портрет, глянул, и хотя портрет был шибко французист, и имя ее писано на французский манер «Вики», я все-таки узнал ее. Это был мой юношеский книжный идеал, моя принцесса. Словом, стал я потихоньку страдать по княгине Оболенской. И как представлю башкой своей удалой, как это ее нежную княжескую шейку под чудовищно острый нож гильотины поместили в тюрьме Плецензе под Берлином, как отсекли ее прекрасную голову. И нехорошо мне сделается. Больно и страшно за людей. И ладно, думаю, и справедливо поступил французский король, послав самого изобретателя под нож этой устарелой, но все еще чудовищно страшной машины, дожившей до наших дней и работающей в застенках просвещенной Европы. Прошло еще сколько-то лет, может, 5, может, 10. Движется жизнь, и я с ней вместе двигаюсь, чаще всего не по своей воле и охоте. Но на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа сам поехал мечту свою давнюю исполнять. Привез меня сюда Кирилл Привалов, корреспондент литературной газеты, человек, умеющий держать слово. Сказал, я вас туда повезу, и повез. Хотя и машина у него поломалась, и сын Петруха заболел в тот день, как нам ехать, да и другие мелкие препятствия были. Кирилл уверял меня, он хорошо знает знаменитое русское кладбище. Я скоро убедился в том, что он в самом деле досконально изучил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Главное мне было посетить могилу великого русского писателя Ивана Бунина. Так уж на что силы времени хватит, то и посмотрю. К Бунину меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, гонят необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии. Во Францию я прилетел нездоровый, у меня болели ноги. От беспрерывного хождения по Парижу они заболели еще больше, и хотя купил я себе мягкие парижские туфли, мало мне это помогло. Могила Бунина недалеко от входа на кладбище. Я видел ее на фотографиях, читал о ней и не удивился строгой ее скромности, даже бедности по сравнению с захоронением, скажем, генерала, экзекутора или карателя, как его именуют в наших книгах, Дроздовского, расположенного почти рядом. Похоронен генерал в окружении офицерского корпуса, и на мраморном постаменте золотом писано красуется, между прочим, всем нам хорошо знакомая надпись: «Слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей родины». Ну, это к слову. Немножко корябнуло сердце и глаз на могиле Бунина тяжелым серым крестом лютеранского фасона, отлитым по стандарту из бетона, и обод могилы из того же равнодушного материала цвета русской солдатской шинели. Материала ни глаз, ни тела не греющего. Маленькая мраморная пластинка у подножия креста. На ней значатся имена великого русского писателя и его многотерпеливой жены. В четыре ряда посажены неприхотливые, холодно не боящиеся цветы, Анютины глазки. Вот и вся роскошь, все украшения на чистой ухоженной могиле. Я положил цветочки на могилу, приложился губами к шершавому кресту. Холоден был чужой камень. Обошли мы с Кириллом старую часть кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где сплошь почти росли ели, березы, кедры. И хотя никакой я не историк, все же видел, что здесь покоится значительная, если не большая часть современной российской истории. Ноги мои носили меня все труднее. Мы часто присаживались передохнуть, и во время такого вот перекура я спросил у Кирилла, где же покоятся участники сопротивления. Он сообщил, что российские повстанцы покоятся здесь. И тогда я рассказал о моей блаже, о неизбывном и вечном должно быть наваждении, и попросил свести меня к могиле княгини Оболенской. Кирилл с удивлением поглядел на меня, затем с грустью заметил, что сделать это невозможно. Участников сопротивления хоронили за казенный счет или на благотворительные средства в общих могилах, кои зовутся у нас братскими. Ставился над теми захоронениями общий знак, воздвигалась вокруг стенка или ограда, в стенке вмуровывались мраморные плиточки с фамилией и именем покойного, с датой его рождения и смерти. Могилы те почти забыты. Об русских участниках сопротивления, как и о наших солдатах-страдальцах, вспоминают по торжественным дням да по круглым датам. Конечно, можно найти эту братскую могилку, где покоится знатная княгиня, но для этого надо проходить день, может, и не один. Для того же, чтобы так долго и много ходить, ведь мы осмотрели лишь частицу старого кладбища, надо иметь здоровые ноги. «Ладно», — согласился я со вздохом. «Понимаю, что сердце моего спутника болит о Петрухе, сыне, жене в машине оставшихся. Сказал ему, чтобы он сбегал, попроведал их, и если терпимо, мы еще побудем на кладбище. Если же Петруха совсем расхворался, тогда надо будет возвращаться в Париж». Кирилл стриганул по аллее в сторону ворот кладбища. Я присел на первую попавшую скамейку и дал покой своим худым с детства простуженным ногам. Покоя, который всегда присутствует в сердце человека, посетившего кладбище, не было. Тихая боль угнетала его. Было жаль всех живых и мертвых. Хотелось заплакать просто так, для себя. Душа жаждала облегчения. Но ни слез, ни облегчения Бог не посылал. Стало быть, так и надо мучиться мне за всех, за нас, терпеть телесную и всякую иную боль. Была вторая половина октября. По французской погоде это выйдет половина нашего сибирского сентября, разгар российского бабьего лета. На присыпанных сухих аллейках слоем смешанное стелилось осеннее пестрое диво. В оградках могил и на надгробьях тоже было нарядно. В оградке, почти глухо забранной легкой алебастровой или каменной стенкой, против которой я сидел, лист лежал пластами. Увидая, горько и пряно пахнул он родной российской или сибирской тайною. Это от того, что вокруг росли сплошные березы и ели, уже взрослые, но от чего-то грустные. И хотя ветру не было, светило неназойливое солнце, катился и катился лист с чуть слышным, как и всюду на земле, печальным шорохом. Устилая ограду, в центре которой из плиток, похожих на мраморный, может, из крошки мрамора, было сооружено что-то отдаленно похожее на одну из кремлевских башенок. По ребрам и стокам башенки, игрушечно и любовно,

Люди все в разное время. Большей частью уже здесь, во Франции. Но умерли, или, как писано на мраморных плитках, казнены в 1941-45 годах. Так я скользил глазами по табличкам и, наконец, уперся взглядом в ту, что была прямо против меня. С фотографии, чуть больше нашей паспортной, смотрела на меня открыто и прямо красавица. Причесанная по-русски, гладко, на пробор. Глаза ее были доверительно, даже удивленно распахнуты. Приоткрытый рот как бы вопрошал: «Ну, узнаешь?» Я, конечно же, сразу узнал ее. И сердце во мне, как и полагается, в такую торжественную минуту дрогнуло. Куда-то покатилось так быстро, что меня маленько и шатнуло даже со скамьи. Я уже говорил, что видел, встречал ее фотографии, но все они были слишком французисты. Косметика, наигранная поза, поворот головы, затемненный, где и томный взгляд, придавали чужеземный ей вид. Имя и вовсе было чужестранное. Как-то уж сильно отдалял ее от людей, привыкших по-тюремному бранно обращаться друг к другу. Именем Вики могли у нас назвать разве что комнатную собачонку. Но на этой карточке жила девушка, похожая на всех песенных русских красавиц, с которых русский художник Венецианов срисовывал единый дивный портрет с вилками сочной капусты под мышками. На мраморной табличке величиной с тетрадный листок было писано: «Вера Аполлоновна Оболенская, урожденная Макарова». И далее год рождения и казни. Все, все, это прежде всего маленькая фотка, совпадал с тем, что было снято в кино, написано в книгах. И сама оградка с окружением русских фамилий, русских лиц, с этим почти игрушечным подобием российской святыни, этой бедной приплюснутой башенки Кремля, которую большинство из покоящихся здесь видели лишь в тоскливых снах, в горьких мечтаниях, да на страничках старых книг, затасканных в чемоданах и солдатских мешках, но всегда готовых пострадать за отечество свое. И умерли русские люди за нее, за далекую Россию, вместе с пресветлой княгиней Верой. На мраморной плитке и на карточке княгини легла сыпь от пыли или от сыпких капель дождя. Я ладони отирал пластинку, как бы издолбленную птичьими клювами, неосознанно надеясь, что она через руку мою в глубокой земле почувствует тепло своей российской земли, такой далекой, такой недосягаемой и единственной. Вспомнил, как что-то совсем необязательное к этому тихому месту, осененному добрым солнцем и заботливо укрываемому перед холодом листом, имеющий отдаленные отношения из нашей людской суеты, из честолюбия, из дешевого греховодного откупа, называемого благодарной памятью. Посмертно награждена орденом почетного легиона, военным крестом и медалью участника сопротивления и орденом Отечественной войны. Это уж как всегда у нас
с большим опозданием, аж в 1965 году.

0: равнодушно в порядке начавшейся кампании всемилостивейшего российского прощения и отмечания заслуг. А княгинюшка того списка не читала и орденов не видела. Да и не за них она умерла, не за них на небо улетела. Читал я позднее, что была Вера Аполлоновна от природы щедро одарена не только женской красотой, но и редкой памятью, образованностью и тем, что зовется внутренней культурой. Будучи создательницей организации сопротивления с длинным и причудливым для русского уха названием «Организацион Сивиль Милитер», все она – явки, телефоны, адреса, подпольные клички, истинные имена – держала в памяти. В квартире своей хранила секретные документы, копии планов, схемы вражеских оборонительных сооружений. Природа щедра была к ней. Бог, несомненно, примет ее в Царство Небесное. И пусть ей земля эта будет пухом. А земля-то у нас одна, и жизнь тоже едина. Почаще бы вспоминать нам об этом. Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями. Я много похоронил близких мне людей. Двух дочерей похоронил. Горем и слезами отмечен мой горький опыт. И да принцесс ли мне, седому и старому? Просто Бог и время подарили мне красивую мечту. Спасибо им и за это. Беден и убог тот, кто ничего за душой своей не имеет. И за то, что предан человек своей мечте, идеалу своему, он вознаграждается счастьем. Пусть и таких вот запоздалых, пусть и печальных встреч. А княгинюшка-то, между прочим, еще и с юмором была. Несла чемодан с секретными бумагами. Ее и заграб немецкий патруль. Что у вас в чемодане? Маленькая бомба, месье. Патруль захохотал и отпустил ее. Значит, было отпущено ей еще жить. Ах ты, что-то все в голову лезет не то. Что-то на свете не так, а сердцу все больно, больно. По хрусткой рыжей крошке раздались шаги. Вернулся Кирилл и сказал, что Петруха ничего, спит, жена успокоилась, так что мы можем еще погулять, посмотреть. День-то чудо, а он и не мог быть иным. Кирилл воззрился на меня. «Бог есть!» Кирилл забормотал что-то расплывчатое, модно-интеллектуальное, мол, да несомненно, в мире и природе присутствуют какие-то силы, возможно, и высшие, но... Я сказал, что я не спрашиваю. Я утверждаю и показал ему фотографию русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской. Всю дорогу до самого Парижа мы молчали. Потом пили чай по-русски во французской квартире. Кирилл за весь вечер ни разу не упомянул о кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. О могиле участников сопротивления тоже не говорил. Но нет-нет, и взглядывал он на меня со скрытой значительностью. Ровно прикидывал, могла ли чувствовать русская княгиня, знатный человек, героиня сопротивления, такого вот сибирского лаптя с побитыми в походах подпорченными застарелой болезнью ногами, далее окопного солдата, так и не выбившегося ни в какие чины, да еще на таком беспредельном земном расстоянии и пространстве чувствовать. Но вопрос этот задал сам Господь. Сам же на него и ответил.
1: Рассказ Виктора Астафьева «Блаж» читал Вячеслав Шалевич.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть первая.
1: Вечером мы бродили с Люсей по набережной. Небо красное, зловеще. Над горизонтом облака, точно густой черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе. Люся тянет меня за рукав.
2: Идемте, ну идемте же, поедем на Мамаев курган.
1: Куда?
2: На Мамаев курган. Ну оттуда же весь Сталинград, как на ладони. И Волга. Ну и за Волгу же далеко-далеко видно. Ну там, честное слово, хорошо.
1: Мы едем на Мамаев курган. Он плоский, некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный. Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. Красный Октябрь, баррикады и совсем далеко на горизонте корпуса тракторного. И за всем этим Волга. Спокойная, гладкая, такая широкая и мирная. И кудрявая зелень на том берегу. И фиолетовые совсем уже дали. И каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем. Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд внизу.
2: О чем вы думаете?
1: О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.
2: Юра, ну как вы можете?
1: А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.
2: Ну неужели вам не надоело все это?
1: Что это?
2: Ну война, пулеметы.
1: Смертельно надоело.
2: Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же?
1: Ну, просто привычка. Я теперь и на Луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.
2: А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.
1: Ну, вы недавно работаете в госпитале, вот и все.
2: Второй уж месяц.
1: А я второй уж год. А военный год — это добрых три. Добрых три мирных, а то и пять. Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза.
2: А какой вы до войны были, Юра?
1: Любил на Луну смотреть. И шоколад любил. И в третьем ряду партера сидеть. И сирень, и выпить с ребятами. Да.
2: Красиво. Правда?
1: Красиво.
2: А вы любите вот так сидеть и смотреть?
1: Люблю.
2: А в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?
1: Сидели и смотрели.
2: А у вас там жена в Киеве?
1: Нет, я не женат.
2: А с кем же вы сидели?
1: С Люсей сидел.
2: С Люсей? Смотрите, как смешно. Тоже Люся?
1: Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.
2: А где она сейчас?
1: Я не знаю. Она осталась у немцев. Ноги остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.
2: А у вас есть ее карточка?
1: Да-да, есть.
2: А можно посмотреть?
1: Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохенькая любительская карточка. Люся берет ее в руки, наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым свежим мылом.
2: А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?
1: Да нет, не замечал.
2: А вы любите ее? Ну или только так?
1: Мне кажется, что да. Ну, во всяком случае, скучаю.
2: Очень?
1: Пожалуй, очень.
2: А почему пожалуй?
1: Ну, просто очень. Люся опускает глаза и вдруг вся краснеет. Даже уши маленькие, с дырочками от серег, уши ее становятся красными. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки, бледные и робкие. Я смотрю на звезды, на тонкую Люсину руку, на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славная, Люся. И мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны. И также, может быть, буду с ними сидеть, а потом они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена. И сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого. Через час мы уходим. Люся молчит и крепко двумя руками держится за меня. Я чувствую, как бьется ее сердце. И руки у нее теплые и мягкие. И вся она какая-то уютная

0: Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в 30 шагах немцы. Кто-то ищет меня. Связной Корноухов, кажется.
1: Лейтенанта комбата не видали?
2: Це якого? Що з биноклем ходить?
1: Да нет, не с биноклем. Комбата, командира батальонов в пилотке синей.
0: Я направляюсь в сторону разговора.
3: Кто меня ищет?
1: Это вы, товарищ лейтенант?
3: Я? Ну в чем дело?
1: С КП вашего звонили, чтоб шли срочно туда.
0: Меня? Срочно? Кто звонил?
1: Я не знаю, полковник, что ли, какой-то. И срочно сказали, в 3 минуты, чтобы.
0: Какой полковник? Откуда он взялся? Ничего не понимаю. Не доходя Корноуховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит, сломя голову, запыхался.
4: Полковник, ждут вас. Командир дивизии, что ли,
5: с орденом.
4: Ага. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант. Что-то путают там. Ой, ругаются.
0: Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать. Немцы вдруг начинают пальбу. И мы добрых 15 минут лежим, уткнувшись в землю носами. Полковник невысокого роста, щупленький, точно мальчик, свалившимся как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом наш майор, между колен палочка, еще двое каких-то. Харламов на вытяжку, застегнутый, подтянутый, впервые его таким вижу, моргает глазами. Прикладываю руку к козырьку, докладываю. Батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза, не мигая, смотрят на меня с худого лица. Все молчат. Я опускаю руку. Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной. Черные глаза вдруг становятся меньше, суживаются, и бескровные в ниточку губы как будто улыбаются.
6: Вы что, дрались с кем-нибудь? А? Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.
0: Кто-то подает толстый облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги, все в грязи.
6: Ну ладно, все случается. Я однажды командующему округом в трусах докладывал. Ничего, сошло. 10 суток только получил. К пустой башке руку поднес. Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в штабных бумагах творится, не завидую тебе.
0: Мало сделано, товарищ полковник.
6: Мало? Почему?
0: Так людей жидковато, и с инструментом плохо.
6: Сколько у тебя людей?
0: Активных 36.
6: А бездельников, связных и тому подобное?
0: Всего около 70.
6: А знаешь, сколько в 43-м полку? По 15-20 человек. И ничего. Воюют.
0: Товарищ полковник, я тоже воюю.
6: Окопы есть?
0: Копают, товарищ полковник.
6: А ну, покажи.
0: Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему. Бородин, наш майор, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается.
6: Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат.
0: Окопы сейчас хорошо видны. И наши, и немецкие. Луна светит вовсю. Объясняю. где раньше были и где сейчас я рою окопы. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю.
6: А где мины ставишь?
0: Вот там, левее, во враге.
6: Прекрати. Людей назад.
0: Извините, не понимаю, товарищ полковник.
4: Ты слышал, что я сказал? Назад людей!
0: Посылаю Валегу вниз. Пускай отметит колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет и шаг. Шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не поворачивает в их сторону.
6: Видишь его пулеметы на сопке?
0: Вижу.
6: Нравятся они тебе?
0: Нет.
6: И мне тоже. Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
0: Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся, но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?
6: Так вот, завтра, чтоб ты был там.
0: Где там?
4: Там, где эти пулеметы, ясно?
0: Ясно. Отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, быстро, ни за что не цепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу, перелистывает лежащего на столе Мартина Идена. Заглядывает в конец книги. Невольно морщит брови.
6: Дурак. Ей-богу, дурак. Твоя?
0: Нет, это командир 4-й роты.
6: Прочел?
0: Времени нет, товарищ полковник.
6: Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный парень был. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?
5: Не помню. Давно читал, товарищ полковник.
6: Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. А вось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу.
0: Захлопнув книгу, он переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.
6: Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята.
5: Боевые, товарищ полковник.
6: Ну так вот, пустите разведку, как только стемнеет. Затем луна когда встает?
0: В начале первого.
6: Хорошо. Часов в 10:30 пустим кукурузников. Чуйков обещал мне, если надо. В 11:00 начнешь атаку. Понятно?
0: Понятно.
6: Никаких ура. Без единого шороха. На брюхе все, как пластуны. Только неожиданности взять сможешь. Ты понимаешь меня?
0: Я совсем не могу понять, как я с 36, да нет, даже не с 36, а максимум с 20 смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами, и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела. Надо и закрепить. Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам, и молчу.
6: Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин. Всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают, а потом заберешь.
0: Майор Бородин молча кивает головой, посадка. посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким коротким движением и протягивает руку.
6: Ну, комбат, Керженцев, кажется, твоя фамилия.
0: Керженцев.
6: А этого, как его, что утопился под конец, Мартина Идена, никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.
0: Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки. Все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами. Чумак козыряет. Прибыли в ваше распоряжение. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие, чуть-чуть насмешливые. Ребята его, их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы. Стоят в стороне, поглядывают на нас. На губах окурки. Маск-халаты возьмете?
7: Нет.
0: Почему? У меня как раз 4 есть.
7: Не надо.
0: Водки дать?
7: Мы свою пьем. Чужой не любим.
0: Ну, как знаете.
7: Можете за наше здоровье выпить.
0: Спасибо.
7: Не стоит.
0: И они уходят. В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела, один из штадива, начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш. Поднимает бесцветные глаза.
8: Вы продумали ход операции?
0: Да, продумал.
8: Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?
0: Да, знаю.
8: А как у вас с флангами?
0: С какими флангами?
8: Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?
0: Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей, мы идем на риск.
8: Это плохо.
0: Конечно, плохо.
8: А какими ресурсами вы располагаете?
0: Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет 14 человек.
8: 14?
0: Да, 14. А 14 на месте. Всего 28.
8: Я бы на вашем месте не так сделал.
0: Он заглядывает в свой блокнот. Я медленно вынимаю из кармана портсигар. Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится. А пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению. Больше никто ничего не говорит. Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан читает газету, поднимает голову.
8: Без четверти 10.
0: Без четверти 10.
8: Разведчиков нет?
0: Нет.
8: Это плохо.
0: Возможно. Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуху не хватает. Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.
8: Почему?
0: Потому.
8: Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.
0: Я ничего не забываю. Я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.
8: Я вам мешаю?
0: Да, мешаете.
8: Чем же?
0: Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.
8: Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.
0: А, значит, вы собираетесь все время здесь находиться?
8: Да. Намерен.
0: И сопку со мной атаковать будете? Несколько секунд он, пристально не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, которую читал до этого, засовывает ее в планшетку.
8: Ладно. В другом месте поговорим.
9: Он выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может его отцепить. Политотдельщики смеются, доедают свои консервы. Я против них ничего не имею. Но не мог же я одного только капитана выставить. Они, понимающе, смеются и, пожелав успеха, тоже уходят. В подвале сразу же становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть на корточках. Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в «Красной звезде». Место командира в бою. В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. Это, пожалуй, верно. Но вот сейчас в разговоре с капитаном эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, без глаз, без ушей. Опять звонят из штаба. Вернулись ли разведчики? Голова Чумака появляется в щели, как раз, когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные, грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами, сразу заполняют все помещение. Я ничего не спрашиваю. Жду. Чумак молча в развалку подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь, вытирает губы, лоб, шею, вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках, бросает на стол.
10: «Закуривайте!»
9: — кивнул своим разведчикам.
10: «Шабашьте, до утра не трону. А вы можете начинать».
0: «Мины есть?»
10: «В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше».
0: «Так...» «Много?»
10: «Не считал. Штук 5 мы выкинули. Ну, с усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные. Так что левее пушки не идите. А правее 200 метров прощупывай. Ничего нет».
0: «Так. А немцев много?»
10: «Черт его знает. Как будто не очень. В блиндажах сидят. Патефон крутят. Катюшу наш. Да. Стихов не пишет?»
0: «Нет. А что?»
10: «Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернил специальный в пузырьке».
0: «Нет, не пишу».
10: «Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой поэтический».
9: Повертев в руках красивую с малахитовыми разводами ручку, Чумак сует ее в карман.
10: «Немцы там одного кокнули. В охранении сидел».
9: Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Еще автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.
10: «Далеко?»
0: «Да нет, не очень».
10: «Если на сопку, то не рекомендую. Тут уютнее».
9: Бужу начальника связи. Он моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами. «Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь». Он встает и торопливо протирает кулаками глаза. Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорят, что парень толковый, старший лейтенант, какие-то курсы при академии кончил. В Олега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже прихрамывает.

0: Кукурузник опаздывает. Минут на 10. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки. Сосед мой перестает хрустеть. Слышите? Что? Не кукурузник ли? Со стороны Волги трахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да. Это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров 70, не больше. Может и у нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины. Обыкновенные минометные мины. Кукурузник уже над самой головой. В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Делает круг. Уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет. Прожектором его не поймаешь. Слишком низко. Сейчас сбросит. Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение. Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут 5-10 покружится, чтобы дать нам возможность подползти. Кукурузник сбрасывает бомбы. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом на бруствер между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине. Кукурузник строчит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины. Снимаю с шеи автомат. Ползу. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне метрах в 20. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу. Слышу только, как ползут. Кукурузник все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза? Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтобы противнику веселее было. Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Поднимаюсь по противоположному склону. А, не напороться бы. Правда, чумак мне говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки, кустарник сухой. Ух, неосторожный все-таки народ. Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем, не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда. Большая, яркая, не мигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее. И вдруг трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах над самым ухом. Я вдавливаю землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову. Ничего не разберешь, что-то темнеет. Кругом тишина, ни хруста, ни шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать. Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще 5, еще 10 метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Трах-так-так-так-так-так-так. Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели перелез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось. Я бросаю гранату наугад вперед во что-то чернеющее, бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте точно всполохнутые птицы, фигуры, отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея, осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает перед тобой. Исчезает. Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его не ограничена. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневного боя. Нет чувства локтя, нет ура, облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура. Нет зеленых шинелей, нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора и пути назад. Нет. Неизвестно, где вперед, где зад. Конец боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, гашетка под пальцем, приклад, шаг назад. Опять удар, потом тишина. Кто это? Свой? Где наши? Пошли. Стой. Наш? Наш. Чего орешь? Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы... С той стороны ползли. Где Карнаухов? Карнаухов! Карнаухов! Они там, впереди. Где? Там, у пулемета. Где-то впереди строчит уже наш пулемет. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.
1: Черт, хороший, суконный. Всю войну воевал в ней. Черт, жаль.
0: Да утром найдешь.
1: Да где тут найдешь?
0: Да никто не заберет ее. На востоке желтеет. Через час будет уже совсем светло. Пошлите кого-нибудь на КП. Пускай связь тянут.
2: Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.
0: Людей не проверяли?
2: Проверял. Налицо пока 10. Четверых еще нет. Но пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый... Ну, вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же...
0: Второй туда, правее.
2: Угу. Может, сходим посмотрим?
0: Сходим. Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.
3: Комбат.
0: Комбат. А что?
3: Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.
0: Ты что здесь делаешь?
3: Ха. То, что и вы.
0: А ты шабаш собирался?
3: О, мало ли что собирался.
0: Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него. Ну, че встал?
3: Слушай, комбарь, ведь вы же, оказывается...
0: Что?
3: Я думал, вы поэт, стишки пишете. А у меня вот до сих пор левое плечо, как чужое.
0: Ты... Какое левое плечо?
3: А вы не помните? Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаха, по левой лопатке.
0: Постой, постой, постой. Когда же это?
3: Когда? Да только что в окопе за немцев приняли. И как ахнули, круги только и пошли. Хотел со зла ответить, да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему.
0: Я припоминаю, что действительно бил кого-то автоматом, но в темноте не разобрал кого.
3: За такой удар и часики не жалко. Во, берите хорошие, на камнях.
0: Ну, ладно. Веди в блиндаж.
4: Мы идем дальше. Поднимается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы. Забирается через воротник под гимнастерку к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха. Ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться. Идешь, идешь, идешь, куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, не мигающая, как глаз кошачий, привела и стала вот здесь и никуда больше. Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо,

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть вторая.
1: Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлялся. Положился на первый батальон, а ведь точно договорился с Синицыным. Как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия. Устроить маленькую демонстрацию, чтобы дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. Можно, конечно, прорваться сейчас к своим, но к чему это приведет? Сопку потеряем? И черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо. Дня на два боеприпасов у нас хватит. Даже если все время придется отражать атаки. Но не буду же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали. Патроны экономили. Гранат тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристрелены, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли. Начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой, с чисто немецкой педантичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. А у нас всего два противотанковых ружья. Часа в три начинает работать наша дальнобойная артиллерия с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко, осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат. Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет, и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с Корноухом чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. Чумак говорит:
2: ну, порядки знаешь, какие там? Ну, в Куйбышеве.
3: Ну?
2: Ворота на запоре, часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посередине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего, боевые.
3: Да?
2: Только начальству боятся. Ну, посидят рядом на лавочке или к койке подойдут, но чтоб чего-нибудь ни в какую. Нельзя и все. Пока лежачим был, ничего не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, когда стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть.
3: Ну да.
2: Ну играть-то играет, а толку никакого.
4: Нельзя, товарищ больной, не разрешается. Отдыхать вам надо, поправляться.
2: Нечего сказать, хороший отдых. Валяйся на койке, да в кино по вечерам ходи. А картины-то все старые. Александр Невский, Пожарский, девушка с характером. И рвутся, как тряпки, и гипсом воняет.
1: Корноухов улыбается уголком рта.
3: Ты ближе к делу. О Мусе какой-то начал.
2: И о Мусе будет.
3: Ну, давай.
2: Ты не перебивай. А не нравится, не слушай. Или вон, иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.
1: Демонстративно повернувшись в мою сторону, Чумак продолжает.
4: Ну вот, рука, значит, у гипсе.
2: Лучевую кость раздробила, левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Ну, торчит крючок, и все. Хорошо еще ниже локтя разбило. А у тех, что выше или там ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке ходит, а рука на полметра впереди. Ну,
4: а вторая рана в задницу.
2: Только сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда, ну, на ведро сходите, то событие. И Муси стесняюсь. Бобец, что надо. Косище, во какие. И халатик в обтяжку. Ну, ну сам понимаешь. Так подсядет на койку. Ну, я еще не ходил. Яичницей порошковой кормит с ложечки. А я, ну, ну как на иголках. Потом стали мы в окно вылазить. Из ванны. Там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Так встанешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один сам налезал. Культурный парень с образованием, до войны главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. Капитан был в живот

0: Где-то далеко наверху потрескивают редкие ночные мины. В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на 20 человек. За день мы отбили 7 атак и потеряли 4 человек убитыми, 4 ранеными и 1 пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
1: Что? Спать, лейтенант?
0: Нет, просто так полежу.
1: Слушать надоело?
0: Нет, рассказывай. Я слушаю. И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные блестящие от масла пальцы Корноухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно сбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.
2: А хорошо все-таки в госпитале, чумак?
3: Хорошо.
2: Да? Лучше, чем здесь?
3: Спрашиваешь. Лежишь как боров, ни о чем не думаешь. Только жри, спи, да на процедуры ходи.
2: А по своим не скучал?
3: По каким своим?
2: Ну, по полку, ребятам.
3: Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свись еще не прошел, а я уж выписался.
4: Ну вот, а говорил в госпитале хорошо. Жри и спи.
3: На что зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Эх. Сидишь здесь, в госпиталь тянет. Там дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться. А там лежишь, не знаешь, куда деться. На передовую тянет, к ребятам.
4: Ты сколько раз в госпитале лежал, чувак?
3: 3, а ты?
4: 2.
3: А я 3. 2 раза в армейских, а раз в тыловом.
4: А вот странно как-то, когда назад на фронт возвращаешься, вот правда, заново привыкать надо.
3: Из армейских все ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых, значит, из Куйбышева я ехал.
4: Так.
3: Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточках.
4: Вот удивительная все-таки штука, товарищ лейтенант. Когда сидишь в окопах, то кажется, ну, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное, это уж совсем тыл, а полковое или дивизионное. Ну, бойцы так и называют всех, кто на берегу живет. Тыловиками.
3: А ты таких не видел, что за 100 километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики? Вот у меня в госпитале был один. Батюшки, ты откуда?
2: Валега. Самый настоящий Валега, головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками, стоит в дверях, в шинели, кажется, моей, до самых пят, мнется. Ты откуда взялся, Валега?
5: Оттуда. От нас. Вот, тушенку принес. Шинель.
2: Ты что, с ума спятил, да?
5: Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот, и записка вам.
2: От кого?
5: Харламов дали, начальник штаба.
2: Это он тебя и послал, да?
5: Вовсе не он. Я сам пришел. Я мешок укладывал, они с тем, что из штаба полка что-то толковали. С вами связаться, говорю.

0: Или надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать. Потом эту записку дали.
1: Валега достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную в четверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано: 5.10.42.12.15 КП. Ураган. Товарищ лейтенант, ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся во враг, и уничтожение ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 человек и звонили из бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим. Лейтенант Харламов. Подпись министерская, размашистая, косая, с целой стаей завитушек. Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов. Неплохой он в сущности и старательный парень, только больно уж. Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю. Чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают Корноухов и Чумак. Валега отвечает неохотно.
0: Ну, как добрался? Как добрался? Шинель только мешала, а так не по росту. Так ничего. Там левее чуть разрыв у них между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Ну-ка. А? Может, подогреть, товарищ лейтенант?
2: Да нет, не надо. Да и подогревать не на чем.
3: А примуса ты не догадался притащить?
1: Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол. Не стоит, Валега. Итак, слопаем. И мы все четверо с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь – тушенка. Часы показывают 3:30. Без четверти 4. 4. Мы ждем. 5:30. 5. Тишина. 6. 7. Светает. Мы перестаем ждать. Еще один день, значит. Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов, средних и даже тяжелых. Часам к 3 из 16 человек нас остается 12. Четверо раненых из вчерашних еще умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах, немолодой, уже лет 40. Его ранило разрывной пулей в правую руку чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.
4: Як же це так? Без руки. Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.
1: Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Через 2 часа раненый умер. Его фамилия Фисенко. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Он никак не мог объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина. 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать. 4 наката из 25-сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их 4 человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение 1 минуты я насчитал 6 разрывов. Бывают перерывы, но не больше 5-7 минут. В эти 7 минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, выкуриваем втроем. Я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны. Вода подходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла. Я наклонился, чтобы поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом 10 литров, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли давать им пить. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит. Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой. И смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить. После 3 немцы начинают атаки. Это длится до вечера, перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел. Последнюю атаку мы отражаем совсем уж выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит... Вечером мы подводим итог. Людей 11. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, 2 связиста, 4 пулеметчика, по 2 на пулемет. И 1 рядовой боец, тот самый сибиряк-старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, 3 раненых. Бредивший к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых. Пулеметов у нас 4. 2 вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно. У отечественных от силы на 30 дней хватит. Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели этой ночью наши не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться. Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую измятую сигарету. Мы курим ее. Поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем также думать о воде. В термосе не больше 2 литров. Пулеметный НЗ. Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа 2 дюжины аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепиться зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад. Раненые утихли, дышат только тяжело, лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитый из досок, подобие стола, покрытой газетой, и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась. Корноухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.
3: Надо будет побаниться. Вот соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и накупаемся. А? Все тело зудит.
5: Да нет, пока война не кончится, все равно не избавишься. Белье же не прожаривают. Че, его постирают в Волге и все? Что толку-то от такой стирки?
3: Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку с овшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог.
1: Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает.
3: Эх, закурить бы!
5: Да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одну на троих.
3: Мотор! Что мотор? Мечтать так уж мечтать!
5: Вы до войны что курили, товарищ лейтенант?
2: Беломор и труд. В Киеве были такие. Тоже 2 рубля.
5: И я Беломор. Толстый такие, хороший. Ленинградский особенно.
3: Ну что вы после этого в папиросах понимаете? О Беломоре мечтают. Казбек, вот это папирос.
5: Да?
3: Я по 2 пачки выкуривал в день. Ай, было времечко. Наденешь Чарли, 30 сантиметров. Кепку на брови, бабу под руки, пошел по примбулю.
5: Ты кем до войны был?
3: Я шофером. ЗИС водил. Потом на Червоной Украине служил. По примбуле в Севастополе. Хибаш так гулял. В беленьких брючках с лентами до пояса. Надраешь мелом бляху. Гюйс выгладишь. Чистенький. Форма раз, только черноморская. Белые брюки с клинышками. И пошел в город.
2: Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб, а, чумак?
3: А водки еще думал, о чем же еще? Ну, денег завались, а научным работником становиться не собирался. А вот сейчас...
2: Неужто простыл?
3: Не то, что простыл, но... Ну, вот на войне... Понимаешь, ну, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били. Таким вот.
2: Он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне.
3: Таким вот супчиком. Ну, в общем, не в этом дело.
2: В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку, все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Корноухов опять принимается за свой рисунок.
5: Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант?
2: Да что-то в этом роде. Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. А я люблю таких. Ну, то есть не таких, кто приказания не выполняет, а таких, как Чумак. Задиристых.
5: Да, в этом ему не откажешь.
2: Ну, не только в этом.
5: А мне казалось, не такие вам нравиться должны.
2: Не такие? А какие же?
5: Ну, как вам сказать? Ни одного поля вы ягода, так сказать.
2: Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.
3: А где бачок пустой? Из-под воды.
2: Какой бачок?
3: Ну, термос, не все равно. Он у входа стоял.
2: А что, нет?
3: Нет.
2: Куда же он делся-то?
3: Вот и я спрашиваю.
5: Ну, я выходил, он у входа стоял.
3: А теперь нет.
5: Я споткнулся еще.
3: А теперь нет, я все обшарил.
5: Ну, может, в Олега взял, штопать дырку от осколка.
3: А где в Олега?
2: Да тут был, недавно.
5: Да.
2: Автомат чистил. А тебе зачем?
3: Да надо же с водой что-то соображать. И пить хочется, и ну, пулеметы эти чертовы.
2: Что ж ты сообразишь-то?
3: Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой?
2: Да какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно? До путей 200 метров, не больше.
3: А почему? Не проверить?
2: Ну, проверяй, если охота. Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через 5 объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.
6: Ты где пропадал?
7: А я не пропадал.
2: Бачок брал? Термос?
7: Брал.
2: Какого дьявола? Мы тут с ног сбились.
7: Вы сами говорили, что воды нет.
2: Ну?
7: Ну. Вот я и пошел за ней.
2: За водой?
7: Ну да. За водой.
2: На Волгу, что ли?
7: Не. До Волги не дошел.
2: Подожди, ты говори толком. Ты что, принес воды, что ли?
7: Воды не принес. Вина принес.
2: Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил путь движения. Какую-то тропинку правее моста в сторону 3-го батальона. Да чего ж ты ничего не сказал-то?
7: А вы б не пустили. Чего ж говорить-то?
2: Короче говоря, до 3-го батальона он не добрался. Наткнулся на какую-то кухню немецкую.
7: Там, около насыпи, ночью, должно быть, приезжают. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помой выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголос что-то по-своему. Хау-хау, хау-хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. В шагах в 5. Наверное, чай или кофе, думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел. Другой остался. Сидит и курит. Я жду. 10 минут прождал. Все, брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. за кухню зашел, я тут и взял один термос. А тот наш оставил, пустой. Ругаться будут.
8: И Олега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается.
7: Вино. Дрянь. Кислятина. Как раз для пулемета.
8: Мы выпиваем каждые по полстакана маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать. Мне снится черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы, большие и маленькие, точно зонтики.

сдается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там, на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут 10 еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает. В 7 прилетает рама. Урчит, урчит, без конца выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом, без всякой подготовки, немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся 4 пулеметами. На 2 пулеметчики, на 2 Чумак с Корнауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулемет и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас. «Сволочи!» — говорит Валега. «Сволочи!» — повторяю я. Обстрел длится минут 20. Это очень утомительно. Потом вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку. «Двоих левых накрыло!» — кричит он. Мы остаемся с 3 пулеметами. Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку, он бежит по траншее, хромает. Осколок задел его мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита. «Угробило тех двоих!» — говорит он, вынимая затвор. «Одни тряпки остались». Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет обратно. Дает очередь. Все в порядке. Патронов хватит, комбат? Пока хватит. Там еще один ящик лежит у землянки. Последний, кажется. В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант. Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. «Нет», — говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика сибиряка. Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подогрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает, срезает пулемет. Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. 1, 2, 10, 12. В голове гудит. А может, то самолет над головой. Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде. Давай еще. Еще. Еще. Валега. Он тащит ящик. У него смешно дергается зад. Вправо, влево. Пот заливает глаза. Теплый, липкий. Давай, давай. Потом какое-то лицо красное. Без пилотки, лоснящееся. «Разрешите, товарищ лейтенант».
Уйди! Да вы же ранены! Уйди! Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое. Расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат. Потом вдруг на шатыри. Круги исчезают. Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега вынимает из кармана, завернутый в бумажку, табак и протягивает.

Вы слушали вторую часть радиокомпозиции по книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». В передаче были заняты артисты от автора Василий Бочкарев, Чумак Всеволод Абдулов, Корноухов Борис Щербаков, Валега Александр Леньков.

0: Дни идут. Стреляют пушки. Маленькие, краткостволые, полковые. Прямо в лоб, в упор, с передовой. Чуть побольше, дивизионные. С крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие, с длинными, задранными из-под сетей хоботами, с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые, 203-миллиметровые. Их возят на тракторах. Ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалование на ЧФИН, симпатичный, подвижный и всем интересующийся Лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из ишаков по переправе. И долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы. Гудят самолеты, немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники. И теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан, изготовляют спирали «Бруно». Нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри. Портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Утром чуть начинает сереть... Отправляемся домой. Утро же холодное. Часов до 10 не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется «Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова ожесточенный и тяжелый, дней 10 уже не попадаются в сводки. Хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности. И все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные, заклеенные, с обязательными совсекретно и только Керженцеву, наверху, в правом углу. Они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям, смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины. Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер Устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым звонким голосом:
1: «Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя!»
0: С Валегой они дружны. И, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.
2: Мой все пишет, все пишет. Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную, и то, по-моему, не ходят.
3: Мин уж больно боятся. Велели щит из брёвен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть. О,
4: а мой нет, писать не любит. Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки, все прочтут, все. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.
2: Ну уж не больше моего. Ну. Видал, сколько у нас книжек на столе лежит?
4: Ну.
2: В одной, я сам смотрел, 500 страниц.
4: 500?
2: И все меленько-меленько, без очков и не разберешь.
4: Ух ты. А на передовой твой бывает?
2: Куда уж им? Старенькие больно. Угу. Да и не видят ничего ночью.
0: В Олега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

0: ночь темная, звезд не видно, кое-где только мутные расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливает на бугре. Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке. Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы.
1: Кой черт курит?
2: Отсюда все равно не видно.
0: Это отвечает из темноты глуховатый голос Фарбера.
3: Вы что здесь делаете?
2: Ничего. Воздухом дышу.
3: Воздухом дышите?
2: Воздухом дышу. Сейчас концерт будет.
3: Не думаю. Ишаки у них уже 2 дня почему-то молчат.
2: Нет, я не о таком. О настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают, а потом концерт. Вчера в это время передавали.
3: Из Москвы, что ли?
2: Должно быть из Москвы.
0: Проходят бойцы. 10 человек, один за другим цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. 20 минут они вернутся. Еще 30 минут будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего 4 батальонные мины за раз нести. За ночь они сделают 6 или 8 ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.
3: Как дела в роте?
2: Ничего, без особых перемен.
3: Сколько человек у вас теперь?
2: Да все столько же. Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.
3: А пополнение?
2: Да что пополнение?
3: Юнцы желторотые.
2: Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.
3: Да. Невеселая штука война.
2: Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука?
3: Жизнь или война?
2: Именно жизнь.
3: Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы...
2: Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.
3: Ну, не рано ли?
2: Ну, конечно, рановато. Но кое-что все-таки можно подытожить. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?
3: Ну...
2: Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?
3: Страусовский?
2: Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.
3: Расшифруйся.
2: Я говорю о войне. О нас и о войне. А под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче, вы знали, что будет война?
3: Пожалуй, знал.
2: Не пожалуй, а знали. Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. До войны вы были командиром запаса, так ведь? Высшая в ней войсковая подготовка или что-нибудь в этом роде?
3: Да, командир взвода запас.
2: Раз в неделю у вас был военный день, вы все старательно пропускали его, Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом, марш, шагом, марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы. Сколько до обеда осталось? Думаю, что я мало ошибаюсь.
3: Ну, откровенно говоря, мало.
2: Вот тут-то собака и зарыта. На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги 30 молодцов. Плотников, слесарей, кузнецов, трактористов. И говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.
3: В саперном, что ли?
2: В саперном.
3: А вы разве сапер?
2: Сапер. Вернее, был сапером.
3: А почему же вдруг стрелком стали?
2: Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.
3: А я и не знал. Коллега, значит?
2: Коллега. Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании подрывное дело 4 часа. Фортификация 4 часа. Дороги и мосты 4 часа. Они стоят, переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои сидора, сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я могу сказать? Что? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе. Что окопы бывают полного и неполного профиля, и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру. Ладно, чем прикуривать будем? У меня спички кончились.
3: Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.
2: 4 месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал, а утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. От одного воспоминания в дрожь бросает.
0: Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.
2: Нытик, да?
3: Кто нытик?
2: Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит, что-то жалуется, правда?
3: Да ничего. Всем тяжело на войне.
2: Господи боже мой. Неужели вы так меня поняли? Да ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите, всем тяжело на войне.
3: У вас жена есть?
2: Есть. А что?
3: Да ничего, просто интересуюсь.
2: Есть.
3: И дети есть?
2: Детей нет.
3: А сколько вам лет?
2: 28.
3: 28. Мне тоже 28. Да. А друзья у вас были?
2: Были.
3: Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета, просто одиноки вы как-то, по-моему, очень.
2: Ах. Вы об этом?
3: Об этом. Мы с вами скоро уже 1,5 месяца знакомы. впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили. Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.
2: Возможно. Я вообще туго схожу с людьми, или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею. Командир, в общем, неважный. Стойте. Слышите?
0: Я прислушиваюсь.

0: узнаете? Что-то знакомое. Страшно знакомое, но не Чайковский?
1: Чайковский. Анданте кантабиле из пятой симфонии. Вторая часть.
2: Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет, назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

0: та же мелодия, но не так. А вы любите пятую?
1: Да.
2: Люблю.
0: Я тоже. Даже больше, чем шестую.

0: 19 ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко. На этот раз в Олега и Лисогор тоже что-то затевает. Валега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся без крыши хибарку на берегу Волги. Выдает чистое, даже глаженное белье. Потом целый день где-то пропадает. И появляется только на минуту, озабоченный с таинственными свертками под мышкой. Кого-то ищет. Лисогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь. Под вечер я ухожу к Устинову. Он уже третий день вызывает меня к себе. Сначала просто предлагает, потом приказывает, и, наконец, в последний раз приказываю во избежание неприятности. Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно планы инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схему расположения предполагаемых НП. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержано. Замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, который он указывает мне на табуретку, все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами. Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он поднимает глаза и взглядывает на меня поверх очков.
1: Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?
0: Каких событий?
2: Как? Вы ничего не знаете? КСП вам ничего не сказал?
0: КСП на его излюбленном языке донесений — это командир стрелкового полка, в данном случае майор Бородин.
3: Нет, не говорил.
1: Так, сегодня... 6:00 мы переходим в наступление.
3: Какое наступление?
1: Наступление по всему фронту. Ну и наши в том числе. Нет, вы понимаете, что это значит?
0: Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось 10 часов. И обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам первый за последние 2 недели безнадежно срывается.
1: Задача нашей дивизии ограничена, но серьезно овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В 4:30 начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит. Весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 9:07. Весьма ограниченный срок, каких-нибудь 10 часов. Вам надлежит каждому, понимаете, каждому стрелковому батальону придать по одному взводу с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена. Каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному. Вы понимаете меня? Не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые 3 часа специальным посыльным.
0: Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты, разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию. Чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки. Лисогор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.
4: Ну, как тебе-то нравится, а, лейтенант? Окопались мы. Мин наставили, видимо-невидимо. Сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Делай проходы, убирай Бруно. Вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?
0: Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.
4: Ну обидно же, господи, обидно же. Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать. И все теперь в тартарары летит.
0: Стол действительно неузнаваем. Посередине 4 уже раскупоренные пол-литровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения, дымящаяся в котелке, заливающая всю землянку ароматом мяса.
4: Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца в Олега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое. Ну что теперь делать? На Новый год оставлять, так что ли?
0: Что и говорить. Куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь. Оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления. Почти 1.5 года. 16 месяцев ждали. Вот и пришел он, наконец, этот день. Мы наливаем себе по 0.5 стакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это, в конце концов, не важно. Важно, что заяц... Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов. Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений.

0: 5. Обалдели они, что ли?
1: Ну, обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении 7 часов.
0: Ну да, на охоту ехать, собак кормить. Говорил я, что из этого НП не будет баков видно.
1: Да ладно, ворчать завтра будешь. А сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?
0: Понятно. Что ж непонятного? И рельсы, конечно, велел положить, да?
1: И рельсы положишь, и печку поставишь.
0: А дощечками тесанными не приказал обшивать?
1: Ну, это твое дело. Можешь диван поставить, если хочешь.
0: Ой, кто войну эту придумал? И семечки грыз. Хе-хе-хе, жизнь солдатская. Да.
1: К 4 часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Иду на НП. Еще издали слышу шепот Лисогора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят и ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в 50, поэтому пули перелетают, ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связист и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через 10 вваливается Лисогор. Все лицо в росинках пота, руки красные от ржавчины и глины.
0: Смотри на часы, инженер.
1: 5:20.
0: Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?
1: Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.
0: Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны.
1: Накатов сколько положил?
0: Рельсов 2, да старый еще, деревянный был.
1: Бугор получился?
0: Да тут их знаешь сколько, бугров. Что ни шаг, то землянка, а что не землянка, то бугор.
1: Раненых нет?
0: Тугиевская шинель, 3 дырочки. А парень с золота. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой. Началось, что ли?
1: Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. 4:30.
0: По щелям. Прицел 0,5. По своим опять. Связист, крикни там саперам, чтоб сюда залазили.
1: А где Тугиев?
0: Там еще, наверху. Песочком посыпает, красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников. Снарядом голову еще сорвет.
1: Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля. Лисогор толкает меня в бок.
0: Ну что, людей домой пошлем? Пока не поздно, а то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонь.
1: Людей, пожалуй, действительно надо отсылать. Пока идет подготовка, и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как является майор Абросимов и начальник разведки. Подходит Абросимов. Губы сжаты, глаза сощурены.
2: А где Лисогор твой?

0: Отдыхать пошел?
1: С людьми.
0: Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. А остальные где?
1: По батальонам.
0: Что делают?
1: Проходы.
0: Проверял?
1: Проверял.
0: А дивизионные что делают?
1: В разведке.
0: Почему вчера не разведали?
1: Потому что сегодня приказ получили.
0: Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет.
2: Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Последние разрозненные выстрелы, затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили, немцы еще не начали. «Пошли!» — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее кусок наших окопов. Птица. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. «Пошли, ядри вашу бабушку!» — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут. «Ура!» «Прямо на баки!» Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры, белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет, левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелится по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет. Абросимов так и стоит с трубкой в ухо. Нога на ящике перебирает нервными сухими пальцами провод.
0: Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?
2: Смотрю. Человек 12 лежит. Должно быть, убитые. Руки-ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь. Ко мне наклоняется майор.
3: Керженцев.
1: Я вас слушаю.
3: Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. Ширяеву. Помоги. Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.
0: Вы что? К Ширяеву его посылаете?
3: Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.
0: Возьмем. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает. Подыми их! Подыми! Залежались!
2: До Ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет, на передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку.
1: Как дела?
4: Дела. Половины батальона уже нет.
1: Перебили.
4: А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь.
1: А что?
4: А то, что майор свое, Абросимов свое. Договорились, как будто с майором. Объяснил я ему все честь по чести. Понимаешь, так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие.
1: Да знаю, ну?
4: Ну, и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Ну, те самые, что ты еще заделал. Ну, расставил саперов и бац! Звонит Абросимов. Никаких проходов. В атаку веди. Объясняю, что там пулеметы. Пулеметы там. Плевать, артиллерия подавит. А немцы штыка боятся.
1: А у тебя сколько народу?
4: А, народу. Стрелков 60 с чем-то. 30 в атаку, 30 оставил. Еще будет ругаться, Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси. Пулеметчиков, минометчиков только оставь. Вот-вот саперов тоже гони. Ёлки-палки, он лезет уже.
5: По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.
4: Ну, теперь все.
5: Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. Абросимов, запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.
0: Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли? Думаете вы воевать или нет? Я вас спрашиваю, думаете вы воевать или нет, мать вашу?
4: Думаем, думаем.
0: Тогда воюйте! Черт вас забери! Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженеры еще. А я как мальчик бегаю.
4: Разрешите.
0: Я тебе объясню. Шагом марш в атаку. Шагом марш в атаку. Слыхал? Больше повторять не буду.
5: В руках у Абросимова пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.
4: Ни в какую атаку я не пойду. Не пойду, пока вы меня не выслушаете. Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним.
0: В армии не договариваются, а выполняют приказания. Что я вам утром приказал?
4: Атаковать.
0: Где атака ваша?
4: Захлебнулась-то потому, что
0: я не спрашиваю, почему. Шаг марш в атаку. Пристрелю, как трусов. Приказание не выполнять.
5: Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсии.
0: Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать. 3 часа, как приказание отдано! 3 часа!
5: Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает, обсыпает землей, тоже падает. Быстро-быстро, перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Сенцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему же товарищу из оперативного отдела, а до дивизии проголосовал на дороге. Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий. Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права. «Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. «Вечернюю сводку дадите в 18 часов. Хотя, сами знаете, порядок общий». Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. О распоряжении генерала Бойко в армии забывать не привыкли. А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально: «Товарищ генерал, прошу принять